Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.

Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Среда джаза. Сегодня в этой программе я хочу обратиться к творчеству удивительного музыканта, на мой взгляд, самого настоящего гения с улиц Монмартра. Джаз покорил этого юношу с молодых ногтей, что называется. Говорят, что именно он возродил скрипку на джазовой сцене. И полагаю, что это так. Виртуоз скрипки, джазовый маэстро, великолепный французский джазист. Сегодняшний наш герой – Стефан Граппелли. Его биография берет начало именно на Монмартре в Париже 26 января 1908 года. Он рано остался без родителей. В раннем возрасте отец сделал Стефану значимый подарок – скрипку, как вы понимаете. Любовь к музыке не заставила себя долго ждать. До 14 лет Стефан Граппелли, почти не имея денег, смог выучиться игре на фортепиано и скрипке. Улицы Парижа уже тогда могли видеть начинающую звезду джазовой сцены.

В 20-е годы он изучал теорию музыки. Было это в Парижской консерватории. Во время учебы он продолжал играть на улице, работал топером, учился играть на саксофоне, аккордеоне. Все это ему очень помогло в дальнейшей карьере. И, конечно, Джанго Рейнхардт. Этот удивительный музыкант, который сделал революцию в цыганском джазе, в джазе мануш. Они познакомились, и это подарило миру много прекрасных мелодий. Стефан Граппелли, Джанго Рейнхардт. Совместно с Джанго Рейнхардтом Граппелли основал инструментальный квинтет. И первая запись состоялась в ноябре 1934 года в студии «Альберт». 2 декабря того же года прошло первое выступление в Париже. Ансамбль этот был назван впоследствии «Quintet du Haut Club de France». Он считается сегодня одним из наиболее значительных на ранней парижской джазовой сцене, и по примеру их такие квинтеты, такие коллективы, которые играли джаз и в других странах, назывались похоже, только в конце это был, например, Алабама, Сан-Франциско, ну или другое, географическая любая другая точка, где играли талантливые другие музыканты.

Если говорить о послевоенном периоде, то Стефан Граппелли после войны участвовал в записях очень много, практически постоянно в различных составах, которые включали и Дюка Эллингтона, Оскара Питерсона, Жана Люка Понти, Стаффа Смита, Гэри Бертона, Пола Саймона, Юди Минухина, конечно. Вы сегодня тоже будете слышать их общую игру. Баки Пиццарелли, Джо Пасса, Йо-Йо Ма. То есть это были имена на всю жизнь.

13 альбомов Граппелли записаны им совместно с британскими гитаристами Дизом Дисли и Мартином Тейлором. В 80-е годы несколько концертов он дал с молодым британским виолончелистом Джулианом Ллойдом Уэбером, и это было прекрасно. В 1975-м случилась интересная история. Граппелли случайно оказался в одной студии с музыкантами группы Pink Floyd и записал несколько скрипичных пассажей для заглавной композиции альбома «Wish You Were Here». Так что, если вы услышите скрипку, это Граппелли.

Три имени. Разумеется, Стефан Грапелли, Джо Винути и Боб Кларк. Если говорить о этих трех именах, говорят еще два слова к этому. Предтеча бибопа. Чуть позднее Стефан Грапелли все-таки появился на сцене вместе с именитыми скрипачами Став Смит и Джо Винути, одно из имен, которое я только что назвала. И вот их стали называть большой предбоповой тройкой. Ну, джаз, бибоп, все хорошо. И вот сейчас в дискографии скрипача было можно увидеть альбомы «Violins No End». Они были датированы 1957 и, соответственно, 69-м годом. В 69-м же году начался новый взлет карьеры Стефана Грапелли. Тогда же он выпустил альбом «Винополи Блюз», покорив публику виртуозным исполнением джаза на скрипке в Америке на джазовом фестивале в Ньюпорте. Начинают появляться и очень интересные пластинки, записанные со скрипачом Жаном Люком Понти, с гитаристом Дизом Дизли, с солистом на вибрафоне Гэри Бёртоном, имя которого я тоже называла. Это был вообще сильнейший прорыв в мире джазовой музыки. Грапелли чувствовал скрипку как никто другой, и нельзя поспорить с тем, что его талант и упорство действительно помогли в будущем записать те самые студийные альбомы, и было их 13. И это был только толчок к настоящей известности в джазовой эпохе.

Коллектив, который основал Стефан Граппелли вместе с Джанго Рейнхардтом, просуществовал до начала Второй мировой войны, и тем не менее творческий путь музыканта только набирал обороты. Представьте себе, если говорить о времени. После ухода из жизни Джанго Рейнхардта, это был серьезный удар для Граппелли, они были близки, они были друзьями, Стефан на долгое время отошел от творчества. В годы оккупации Франции Граппелли и Рейнхардт записали двойной концерт Баха ре минор, но эта музыка тогда была запрещена под натиском фашистов. Граппелли продолжал работу с Джанго до 1953 года, вплоть до ухода из жизни Рейнхардта. И вот тогда в карьере музыканта, как я уже сказала, наступило очень серьезное затишье, оно продолжалось до середины 60-х годов.

1971 году Стефана Граппелли пригласили на ток-шоу на BBC. Там и состоялось очень важное знакомство Граппелли с популярнейшим американским скрипачом, первой скрипкой мира того времени, Иуди Минухиным. Немного позже самый мудрый музыкант века и французский самоучка совместно записали, представьте себе, 6 альбомов. Джаз, джаз, еще раз джаз и вновь прорыв. И вновь в джазовом направлении, когда Граппелли стал выступать на фестивале фолк-музыки.

Стефан Грапелли, безусловно, стал одним из величайших скрипачей всех времен. Прожил достаточно долгую жизнь, сумел оставить настоящий, серьезный, глубокий след в мире джаза, в мире музыки скрипичной. В возрасте 87 лет он выпустил еще один альбом. Конечно, много премий, орденов и память, главное, любовь и память поклонников, которая не заканчивается и сегодня. 1 декабря 1997 года его не стало, и Стефан Грапелли был похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез. Музыкант подарил миру джаза и, в частности, музыки, звучание скрипки и действительно придал ей изысканный акцент. Стефан Грапелли.

ты меня не оставляй. Всюду слышу голос твой, слышу эхо над рекой. Ты меня не оставляй, ты всегда во мне мой край.

О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лесу.

лицу и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа, прислонясь к моим плечам, объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез

черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты

Песня Леонида Гарина и Аллы Пугачевой на стихи поэта Кайсына Кулиева. «Женщина, которая поет». Исполняет Алла Пугачева.

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Тетвав Бесиван, Тавшин Пейвав, 15-й день месяца Сиван, 5786 год. Воскресенье, 31 мая 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. На северной границе ночь прошла спокойно. Последний сигнал воздушной тревоги прозвучал вчера вечером в 22:30 минут, когда в район Рош-ха-Никра проник беспилотный летательный аппарат. Инцидент исчерпан, информация о пострадавших не поступала. На фоне обострения ситуации в сфере безопасности на севере, командование тыла ужесточило оборонные инструкции во многих населенных пунктах. Из-за эскалации сегодня не будут проводиться занятия в учебных заведениях в населенных пунктах на линии противостояния. Больница в Наарии переводит свою работу в подземные комплексы. Ожидается, что сегодня правительство утвердит продление действия особого положения в тылу на 2,5 недели. В Израиле и в Соединенных Штатах полагают, что Хизбалла активизировала обстрелы с целью сорвать переговоры между Израилем и Ливаном. Корреспондент КАН Гили Коэн передает, что переговоры возобновятся в Вашингтоне послезавтра на уровне послов. Встреча в Пентагоне, состоявшаяся позавчера, касалась в том числе шагов по разоружению Хизбаллы. Согласно заявлениям источников знакомых ситуаций, делегации находились в одном помещении и вели предметный диалог. Война между Россией и Украиной. Международному агентству по атомной энергии поступило сообщение о том, что беспилотник нанес удар по находящейся под контролем России Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины. Летательный аппарат поразил здание турбинного зала, пробив, по имеющимся данным, брешь в стене. Находящаяся на электростанции команда МАГАТЭ запросила доступ к месту происшествия для проведения детального осмотра поврежденного здания. Вооруженные силы Соединенных Штатов в пятницу выпустили ракету по судну, которое пыталось прорвать американскую блокаду Ирана. Центральное командование вооруженных сил США объявило, что ракета Hellfire была выпущена по машинному отделению судна Lian Star, которое шло под флагом Гамбии. Американская сторона сообщила, что с момента начала блокады Ирана, около полутора месяцев назад, они изменили курс как минимум 115 судов. Министр обороны США Пит Хексет заявил вчера, что армия готова возобновить удары по Ирану, если не будет достигнуто соглашение об окончании войны. Министр Мири Регев отвергает утверждение о том, что премьер-министр Нетаньягу не оказывает влияния на президента Трампа в вопросе переговоров с Ираном. По словам Регев, отношения между Трампом и премьер-министром отличные, Нетаньягу оказывает влияние, и одно совершенно ясно – уран в Иране не останется. Министр отметила, что президент Трамп повторял это несколько раз. Она добавила, что у Трампа, безусловно, есть глобальное видение мировой экономики и ответственность за нее, что вполне оправдано, но, с другой стороны, он также понимает необходимость того, чтобы Иран не обладал ядерным оружием. Данные заявления министра Регев были сделаны в программе «Новости субботы» на телеканале КАН-11. По всей Франции более 400 человек были задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. В ряде районов праздничные мероприятия переросли в жестокие столкновения. Полиция задействовала по всей стране около 22 тысяч сотрудников и применила слезоточивый газ для разгона зачинщиков беспорядков. 7 сотрудников полиции получили ранения, зафиксирован ущерб, нанесенный транспортным средством и торговым точкам. В самом матче Пари Сен-Жермен одержал победу над Арсеналом со счетом 4-3 в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время встречи завершилось в ничью 1-1. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме достигнет 27 градусов. В Тель-Авиве ожидается 26, в Хайфе будет 25, в Аждоте 27, в Вершеве 31, а в Эйлате воздух прогреется до 37 градусов. Таковы главные новости воскресного утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 8 часов. Доброго дня. Шалом, Мейру Шалаем.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошего вам дня, хорошей вам недели. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Жители северных населенных пунктов Израиля пережили еще один тяжелый уикенд. Запуски ракет и беспилотников, бесконечные сигналы тревоги. Минувшим вечером служба тыла объявила об изменении правил и ограничений, действующих на территории так называемой линии противостояния. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о военных действиях в Ливане. ЦАЛ сообщил о начале масштабной операции в южных районах этой страны, в районе хребта Бафор и русла Салуки на юге Ливана. Цель операции, по заявлению пресс-службы ЦАЛа, уничтожение инфраструктуры Хизбаллы и ликвидация террористов, а также укрепление оперативного контроля на юге Ливана. Контакты между США и Ираном продолжаются. Соглашения как не было, так и нет. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что он, я цитирую, «никуда не торопится». На этой неделе Кнессет проголосует в первом чтении за роспуск парламента. Когда будет второе и третье, по-прежнему остается туманным. Председатель мемориального комплекса Яд Вашем Дани Даян включен в так называемый сайт «Миротворец», как «враг Украины» в кавычках. В чем причина? Обсудим и это. А также многое другое. Собственно говоря, мы будем говорить о самых разных событиях в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и нашим первым собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в воскресенье, 31 мая. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. С 9 до 11 «Бокертов Исраэль», ведущая Юлия Цодекс. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей отвечает Михаил Левит, адвокат и нотариус. Тема эфира – семейное право, уголовное право, вопросы МВД, статус и гражданство. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 специальная программа «30 лет от прямых выборов к секторальной политике». Как идея прямых выборов премьер-министра повлияла на израильскую политику? И в чем феномен Бениамина Нетаньяу, впервые избранного премьер-министром именно тогда? Программа выйдет в 16:05. В 17:05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18:05 программа «На пике событий», ведущий Михаил Гуревич. А с 22:00 программа «Аэростат», авторская программа Бориса Гребенщикова. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах Канрека сегодня, в воскресенье, 31 мая. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Как обычно, мы вам задаем вопрос, и вопрос этот сегодня сформулирован так. ЦАЛ действует на территории Ливана к северу от так называемой «желтой линии». Как, с вашей точки зрения, должно повести себя правительство, если США потребуют остановить или заметно ограничить военные действия? Многим считают, что в случае соглашения между США и Ираном право ЦАЛа на военные действия в Ливане будет заметно ограничено, и американцы попытаются привести, собственно говоря, к полному или практически полному прекращению огня на этой территории. Как Израиль должен действовать в такой ситуации? Должен он прислушиваться к требованиям США? Либо действовать так, как призывают сегодня в том числе лидеры оппозиции, Виктор Либерман, Гади Айзенкот и другие, вежливо, но однозначно сказать американцам «нет» и продолжать действовать в Ливане. Как Израиль должен действовать? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Отвечайте, комментируйте, пишите нам, спорьте, высказывайте свое мнение, дискутируйте, критикуйте нас, если мы того заслуживаем. Единственная просьба, как всегда, пожалуйста, делайте все это вежливо. Сейчас 7:10. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам.
газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Об этом, что пишет это издание? Требуются действия, а не слова. Агушрим, Кирьят-Шмуна, Митула, Хацора-Глилит, Рош-Пина, Цфат, Мирон, Кармиэль, Шломи, Кабри, Роша-Никра, Наария. Это список населенных пунктов, которые подвергались атакам ракет и беспилотников в минувшие выходные. Сотни сигналов тревоги за сутки. Запуски дронов и ракет в сторону галереи расширяется. Это был самый бурный шаббат с того момента, как было объявлено прекращение огня в кавычках, полтора месяца тому назад. Командование службой тыла ужесточает ограничения. Сегодня не будет занятий практически нигде на севере страны. В Израиле полагают, речь не идет о секундной какой-то точечной эскалации, а о тенденции, которая продолжится. Обо всем этом Мишель Махуль и Рон Бренштаттер со второй по пятую страницы газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. Соединенные Штаты Америки разрешили катарской платформе заплатить выкуп Ирану и выйти из Ормузского пролива. Об этом Дани Закин на шестой странице издания. Еще несколько материалов. Нафтали Беннет заявил: я бы хотел, чтобы была стерта декларация, в которой я говорил, что я не буду с Аббасом в одном правительстве. И Министерство здравоохранения приняло решение ограничить бюджет больницы в Наарии, Галилейского медицинского центра в Наарии. Об этом Мейтальяс Урбейт Ор на 13-й странице газеты «Исраэль Айом». И здесь празднующие футболисты команды Пари Сан-Жермен, которые второй раз подряд завоевали Лигу чемпионов, стали победителями Лиги чемпионов после того, как победили Арсенал в финале. После того, как проигрывали уже по ходу матча, сравняли счет и выиграли по пенальти. После матча, как мы слышали в выпуске новостей, имели место беспорядки на территории Франции, как это часто бывает после футбольных матчей в этой стране, причем без связи с результатами. Еще несколько материалов. Амнон Лорд на седьмой странице, авторский материал Амнон Лорд на седьмой странице. Израиль-Ливан. Это проект, отдельный проект от проекта США-Иран. Йоав Лемор на четвертой странице. Что еще должно случиться, чтобы Трамп снял ограничения с ЦАЛа или Израиль нарушил его запрет? Нехама Дуэк на десятой странице. Так стал судья Эльрон из самого ненавидимого оппозиции превратился в любимца оппозиции перед выборами государственного контролера, которые также пройдут на этой неделе. Еще несколько материалов в газете «Исраэль Айом». Мы превратились в окраину Ливана, как есть окраина Газы, Отеф Аза, так мы стали Отеф Леванон. К этому нельзя привыкать, это нельзя превращать в нормальную ситуацию. Об этом говорят жители Ливана, жители севера страны. Еще несколько материалов. Военные полагают, что соглашение с США с Ираном усилит ракетные обстрелы израильской территории. Об этом пишет Йоав Лемор. Ракетные обстрелы с территории Ливана. Более 220 сигналов тревоги за сутки. Об этом Мишель Махуль на пятой странице газеты
ты, Исраэль-Айо. Еще несколько материалов. Израиль создает фонд, инвестиционный фонд в Южной Америке. Министр Смотрич отправится на... Министр финансов специально Смотрич отправится на этой неделе с визитом в Вашингтон, где встретится с министром финансов США. И еще несколько материалов. Мэр Бейт-Шемеша, доктор Ализа Блох, говорит о своем видении интеграции ультраортодоксов в израильское общество. Призыв харидим начинается в детском саду. Когда государство сталкивается с ними, когда им уже 18 лет, становится слишком поздно. Об этом говорит Ализа. Об этом говорит Ализа Блох. Это с газеты «Исраэлем» еще один заголовок. Депутат Кнессета Карин Эль-Арар о партии Ешатид говорит о союзе с Беннетом, о возможности Аилет Шакед и о том, что граждане Израиля, чего на самом деле хотят граждане Израиля, с безопасности, снижение дороговизны жизни и призыва для всех. Айзенкот достойный человек. Я бы очень хотела, чтобы мы заключили с ним союз, говорит Карин Эль-Арар, депутат Кнессета от партии Ешатид. Точнее говоря, уже от блока Бьяхад. Это газета «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот». Главный ее заголовок – операция по преодолению реки Литани. Об этом в газете «Идиот Ахронот». Дым, который поднимался над Рамат-Небатия, неподалеку от перешейка Буфор, свидетельствовал о продвижении, драматическом продвижении 36-й дивизии. Этот шаг, который был планировался в течение года, направлен на то, чтобы занять стратегические территории и уничтожать инфраструктуру Хизбаллы. Террористическая организация запустила накануне десятки ракет в сторону населенных пунктов, находящихся в районе линии противостояния. Там отменены занятия. Целью запусков была Наария, Цфат и Кармиэль. Об этом Илиша Бен-Кимон и Яир Краус на четвертой странице газеты «Идиот Ахронот». Пробная поездка, так называется статья. Министр транспорта Мири Регев обещает продвигать общественный транспорт бесплатно. Однако специалисты из министерства полагают, это не то, что подтолкнет израильтян использовать автобусы и поезда. Сиван Хилай об этом на 10-й странице издания. И «Атомный туман», так называется статья о переговорах или о попытках переговоров между США и Ираном. Согласно источникам, которые видели черновик соглашения с Ираном, там нет четкого обязательства по поводу вопросов критически важных для Израиля. Тем временем Мучтаба Хаменеи молчит, Трамп гневается, а переговоры висят на волоске. Ронен Бергман об этом на 6-й странице газеты. Ронен Бергман из Вашингтона. Судьбоносный роспуск. Закон о роспуске Кнессета завтра будет вынесен на голосование в первом чтении. Коалиция использует оставшееся время для того, чтобы закрепить то, что она начала на этой неделе. Будет вынесена на голосование серия законопроектов, в том числе инициатива Ротмана по разделению функций юридического советника правительства, части закона о реформе СМИ, налоговые льготы, будут утверждены налоговые льготы для жителей Иудеи и Самарии, а возможно даже и подчинение отдела по расследованиям преступлений, совершенных полицейскими, политическим структурам. Обо всем этом Амир Эттингер на 8-й странице «Идиот Ахронот». И здесь же о победе Пари Сан-Жермен второй раз в своей истории стало
победителем лиги. Второй раз подряд стала победителем Лиги чемпионов. Еще несколько материалов в газете «Идиота Хронот», авторские материалы. Будет феноменально плохо, пророчествует Бендерур Ямини. Неважно, что именно будет согласовано между Трампом и Ираном, очевидно, это будет очень плохо для Соединенных Штатов Америки и для всего региона. Причина – режим более чудовищный, чем предыдущий, только усилится. Это Бендерур Ямини. Доктор Михаил Мильштейн публикует статью под названием «Урегулирование вместо истощения». Несмотря на впечатляющие достижения, продолжающиеся боевые действия во всех районах, во всех регионах, на всех фронтах отражают проблематичную модель или проблематичный паттерн. На фоне лозунгов, деклараций, согласно которым мы на пути к полному решению, к полной победе, мы видим очень печальную реальность и решения, которые могут быть реализованы, те решения уже в наших руках, вместе с пониманием, что нас в ближайшем или отдаленном будущем ждут новые противостояния. Для этого необходимо определить, что будет считаться стратегическим и реальным достижением. Изъятие обогащенного урана из Ирана, очищение Южного Ливана от угроз Хизбаллы и не хамасовский контроль над Филадельфийским коридором. Это мнение Михаэля Мильштейна. Еще несколько материалов. Так можно ликвидировать угрозу Хизбаллы. Об этом пишет Ром Бен Ишай, военный обозреватель «Идиота Хронот» на 4-й странице. Если мы продолжим действовать в Ливане теми же методами или теми же системами, нет никакой причины, чтобы что-то изменилось. Жители на севере продолжат бежать в защищенные пространства, а иногда будут пострадавшие. В нынешней ситуации у Израиля остались две возможности обвалить террористическую организацию. Оккупировать Ливан, сценарий, недостатки которого во много раз превышают достоинства, или план, интегрированный план, который будет осуществляться по нескольким направлениям параллельно и приведет к желательной цели без того, чтобы мы заплатили несносную цену, считает Ром Бен Ишай. И еще один материал, на пути в Нью-Йорк, так называется статья, без Мамдани, со спикером Кнессета и под очень серьезной, плотной охраной, сегодня состоится марш, ежегодный марш в поддержку Израиля на 5-й авеню в Нью-Йорке. Об этом на 8-й странице газеты «Идиот Хронот». Сейчас 7 часов 24 минуты, уважаемые радиослушатели. Мы сделаем небольшую паузу, послушаем музыку и продолжим программу. Оставайтесь с нами.

0: Мы прервали музыку и, так сказать, вынуждены сообщить, что были разрешены публикации. Разрешено публикации еще одно сообщение о гибели военнослужащего. Старший сержант Михаил Тюкин, 21 года, из Ашкелона. Боец разведроты бригады Гивати 846-го батальона. Погиб в бою в Южном Ливане. Старший сержант Михаил Тюкин, 21 года, житель Ашкелона. Боец спецназа бригады разведроты бригады Гивати, погиб в бою в Южном Ливане. Вечная память. Это 12-й военнослужащий, который погиб в Ливане с момента вступления в силу так называемого прекращения огня. Война продолжается, никакого прекращения огня нет. Сейчас 7 часов 27 минут. Мы продолжаем знакомиться с газетами, сегодняшними газетами. После 26-летнего перерыва ЦАЛ вновь занял укрепление Буфор, стратегическое укрепление Хизбаллы, об этом пишет Авиашкенази. Разумеется, о гибели военнослужащего в газетах ничего нет, потому что сообщение об этом было разрешено публикации вот буквально несколько минут тому назад. Однако все, что происходит в Ливане, разумеется, подробно описывается в газетах. Еще несколько материалов. Анна Барская пишет о политической ситуации. Блок шатается, Ликуд кипит. У Нетаньяу начинается очень важная неделя, в ходе которой станет ясно, куда движется израильская политическая система. И еще несколько материалов. Перед решением богатца о назначении Романа Гофмана юридические баталии достигают апогея. Об этом Гелад Мураг, также на сайте газеты «Маариф». Что еще можно здесь прочитать? Нетаньяу возвращается на место свидетеля в зале суда. Сегодня возобновятся свидетельские показания премьер-министра, в то время как продолжаются, разумеется, и за кулисами, по крайней мере, обсуждения вопроса о внесудебной сделке или помиловании. Пока не ясно, что из этого получится. Еще несколько материалов. Министр военно-политического кабинета по поводу ударов по Ирану. Нечто, чего я не могу сказать, в будущем еще будет рассказано. Вот такое вот достаточно туманное заявление. Министр Негева и Галилеи Ицхак Вассерлов рассказал о мгновениях перед тем, как бы началась атака на Иран, и рассказывает, что были моменты, которые вызвали определенного рода неловкость или неуверенность у всех, кто находился в комнате. Он рассказал, что через мгновение после голосования министров атака началась. Речь идет об операции «Народ Лев», то есть об операции июня 2025 года. Это газета «Маариф». Мы позднее продолжим знакомиться с израильскими газетами, а сейчас 7 часов 30 минут. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Эпштейна, вице-мэра Наарии. Господин Эпштейн, здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Как жители Наарии пережили этот уикенд? Что вы можете рассказать?
1: Смотрите, ситуация такая непростая.
0: Вас очень плохо слышно. Если можно чуть-чуть громче, может быть, рядом с...
1: Да-да, ситуация непростая. Мы постоянно в воздухе. Было вот это ощущение, что должна наступить что-то такое нехорошее. И вот когда опять снова звучат сирены, то опять же жители, кто-то принимает это в более устойчивую психику, у кого тот более спокойно. Кому-то это очень сильно ударяет по нервной системе. Страх приходит к этим людям. Но я хотел бы затронуть другую ситуацию. Мы как бы, знаете, когда какой-нибудь спортсмен, да, ничего не делает и ожидает какого-то другого результата. Вот то же самое происходит сегодня с государством Израиль.
0: Поясните, что вы имеете в виду.
1: Я имею в виду так, если тоже правительство, которое уже на протяжении, там уже почти 7 октября 2023 года мы находимся в этой ситуации на севере Израиля. Она может быть в центре, на юге сегодня она более-менее спокойная, но на севере ничего нового нету. Военные действия продолжаются. Наши населенные пункты обстреливаются до сих пор. И тоже правительство до сих пор находится у власти. Что же мы можем ожидать? Вот это я хотел бы затронуть.
0: Я бы хотел коснуться того, что может сделать муниципалитет. И есть ли какая-то помощь, которую вы получаете от государства в связи с возобновившимися ракетными обстрелами?
1: Я вам хочу рассказать. Давайте начнем со второго вашего вопроса. По поводу помощи. Было обещано, помощь, Север получит поддержку за все урон, который нанесен и городам, и, угу. и бизнесам, которые находятся угу. В этой вот прифронтовой черте Кавеймут. Вы знаете, что Нария до сих пор не получила ни одного шекеля? Город Нария. Нария, около 80 тысяч населения проживает в городе Нария. Это половина всех жителей прифронтовой зоны. Половина всех жителей Кавеймут.
0: Половина.
1: Половина. И мы ничего... город не получил, ни город, ни те предприятия, которые находятся в городе, никакой поддержки. Так как мы можем говорить, нам все время обещаем. Последний месяц еженедельно нам обещают вот эти деньги. Первые деньги пошли кому? Деньги пошли на неправильное решение правительства, когда было принято решение выселить жителей городов Кирьят-Шмуна и всех населенных.
0: Я хочу спросить вас, вы упомянули 80 тысяч населения Нарии, да. Огромный город. Сколько, можете ли вы оценить, какая часть населения находится в городе в настоящий момент?
1: Смотрите, город почти не покидали изначально. По крайней мере, линия мэра города, руководство города. Мы приняли такое решение, что люди не должны уходить с города. Что значит, если мы. Что будет завтра, если мы уйдем с Нарии? Завтра дальше это будет Аку, туда тоже долетали ракеты. Это неправильная сама постановка. На сегодняшний день, я думаю, почти 100% жителей города находятся в городе.
0: 100%. Я понимаю, что нет организованной эвакуации, но по поводу самостоятельного выезда вы говорите, что практически никто город не покинул.
1: По нашим данным, да, никто не покидал город. Люди, конечно, не в простой ситуации находятся.
0: Безусловно.
1: Вблизи бомбоубежища и всего того же. Так как, если вы видели вот этот вот как бы небольшая съемка стала виральной. Что значит? Вчера падение ракеты прямо напротив упала ракета в море, прямо напротив городского пляжа. Mm-hmm. Во время, когда как раз это было в районе примерно в районе без 15:05, когда еще масса людей находилась на пляже и на нашей набережной.
0: Я так понимаю, что сегодня нет занятий в учебных заведениях на Арии.
1: Да, сегодня нет занятий, нету подвозок, нету занятий в школах, нету занятий в специальном образовательной системе. Угу. Остальное все работает согласно указаниям службы.
0: Детские дела. Сады работают?
1: Нет,
0: детские сады не работают. Рабочие места, вы говорите, только в соответствии с распоряжениями службы тыла, то есть те рабочие места, откуда можно добраться до убежищ в установленное время.
1: Да, или же SQNI, обязательные, как бы, обязательные рабочие заводы, те, которые получили, они, конечно же, как и муниципалитет, сегодня будет открыт, будет производиться прием населения.
0: Как функционирует больница, Галилейский медицинский центр в Нарии?
1: Больница ушла опять в военном режиме под землю, будем так говорить. Больница в военном режиме.
0: Подземные этажи, да? На подземные этажи переведено. Что вы можете рассказать о повседневном, об обычных буднях жителей Нарии сегодня?
1: Давайте представим человека, который живет постоянно с мыслью, что ты можешь быть атакован, что тебе надо всегда думать о том, что может быть где-то что-то взорваться.
0: На самом деле разные люди по-разному реагируют, поэтому...
1: Да, Но когда ты не можешь планировать наперед, ты не можешь планировать... Я вам приведу небольшой пример. Спортсмены-пловцы, у нас есть большой открытый бассейн, 10-метровый, для того, чтобы они могли готовиться к чемпионату Израиля, который должен проходить летом. Окей? В прошлом году что было? Служба тыла закрыла из-за военного положения. Вот закрыла все наши пляжи, в том числе открытый бассейн, ребята не смогли тренироваться. Они развиваются, не хотят достичь результатов, но это им не удается. Почему? Потому что нет возможности закрыться. Вот как он может планировать жизнь, развиваться дальше? Это маленький пример. То же самое мы возьмем в любой области, если мы возьмем вот такие примеры, то же самое происходит. Поэтому нам надо правительству, по крайней мере, принимать кардинальные решения. Надо этот вопрос решать на корню, для того, чтобы мы могли жить. Замечательное государство, сильная военная машина, которая в Израиле признана одной из ведущих во всем мире. Мы не можем решить вот вопрос с нашими соседями, мы оглядываемся, потому что на кого-то, кому это может не совсем удобно, чтобы мы могли силовым решением, потому что другого нету на сегодняшний день, решить этот вопрос для того, чтобы жители в государстве могли жить нормально.
0: Дмитрий Эпштейн, вице-мэр Наарии, большое спасибо за участие в нашей программе и сил вам. Берегите спасибо. Себя. Спасибо. Всего спокойно. Доброго. 7:37. Продолжаем программу. Продолжаем знакомиться с последними сообщениями и с заголовками газет. Еще немного о инциденте, о ситуации, о том бое, в результате которого погиб военнослужащий ЦАЛа. Согласно публикациям в СМИ, Михаил Тюкин погиб также в результате попадания начиненного взрывчаткой дрона. 12 военнослужащих погибли с начала вступления в силу прекращения огня 16 апреля. 9 в результате попадания начиненных взрывчаткой дронов. Вместе с Михаилом Тюкиным пострадали еще 4 военнослужащих ЦАЛа, они получили легкие ранения. Об этом также сообщается в настоящий момент. Газета «Арец». Знакомимся с заголовками газеты «Арец». ЦАЛ действует за пределами реки Литани. Хизбалла расширяет обстрелы израильской территории. Более 20 ракет были выпущены в сторону населенных пунктов севера. Одна из них разорвалась в Кирьят-Шмона. Сигналы тревоги звучали в Цфате, в Кармиэле, впервые с момента вступления в силу прекращения огня. Занятия в населенных пунктах линии противостояния не будет сегодня. Правительство в Бейруте объявило, что 16 ливанцев погибли за сутки. Представители Израиля и Ливана обсуждали в Соединенных Штатах Америки возможность создания механизма координации действий, военных действий между государствами. Дипломатические источники заявляют, что черновик соглашения с Ираном включает создание фонда, который инвестирует $300 миллиардов в восстановление этой страны. Об этом газета «Хаарец». Ади Хашмуне, Яниф Кубович, Джеки Хури, Лиза Розовская, Бен Самуэлс и Роэн Слиман на третьей и четвертой страницах этого издания. «Этап почти», так называет свой комментарий Цви Бар-Эль по поводу переговоров между США и Ираном. И еще несколько материалов. Пострадавшие 7 октября начинают борьбу против организации, которая должна их представлять. Они, может быть, нас представляют, но они нас не видят, говорят те, кто ждали помощи со стороны этой организации. Нир Хасон, Ноа Шпигель об этом на 6-й странице газеты «Гаарец». В течение почти 2.5 лет пытаются пострадавшие бойни 7 октября и члены их семей понять, каким образом им помогает организация, объединяющая пострадавших в результате актов террора. Это организация, которая их представляет от имени государства. Та организация, которой каждый месяц постоянно переводится помощь, переводится сумма денег, которую, на которую они имеют право. Об этом на 6-й странице газеты «Гаарец». Еще несколько материалов. Давление ультраортодоксов на генерального инспектора полиции делает свое дело. Ультраортодоксальные дезертиры, которые были задержаны, освобождаются. Об этом Йошуа Джош Брайнер и Аарон Рабинович. И еще немного заголовков газеты «Гаарец». Население Японии сократилось на 3 миллиона за 5 лет. Тенденция, ожидается, что тенденция продолжится. Вот такая вот информация в газете «Гаарец». Что еще можно прочитать? После того, как ЦАЛ пересек Литани, Хизбалла расширила свои запуски ракет в сторону израильской территории. И еще несколько материалов. После завершения обсуждений в Белом доме Трамп все еще не принял решение по поводу соглашения с Ираном. Источники в Иране и в Соединенных Штатах Америки заявили газете «Нью-Йорк Таймс», что черновик соглашения откладывает обсуждение вопроса обогащенного урана. Согласно газете, согласно изданию, в черновике упоминается создание фонда по восстановлению Ирана после военных действий, фонда на сумму 300 миллиардов долларов. И еще несколько материалов. Перед роспуском Кнессета коалиция продолжит продвигать законопроекты, связанные с юридическим переворотом, как это называет газета «Гаарец». Об этом также в этом издании на 7-й странице. Немного заголовков сайта «Макор Ришон», как мы всегда делаем по утрам. Немного заголовков этого издания, о чем пишет сегодня «Макор Ришон». Главный заголовок: боец спецназа Гевати, боец разведроты бригады Гевати, погиб в результате попадания беспилотника, начиненного взрывчаткой. Разумеется, этой новости, которой нету на других в печатных изданиях. Еще несколько материалов. Исраэль Шамай публикует статью под названием «Корпус стражи исламской революции против президента. Хаос в верхушке иранского режима». Что еще можно здесь прочитать, чем еще можно, какие еще заголовки можно здесь увидеть. Багац рассматривал апелляцию, рассматривает, вернее говоря, апелляцию против решения правительства отменить подписку на газету «Гаарец» во всех правительственных министерствах. Это также в газете, на сайте газеты «Макор Ришон». При помощи гуманитарной помощи, простите за тавтологию, благодаря гуманитарной помощи Хамас восстанавливает свою власть в секторе Газа, об этом Ишаэль Макай Селером. Формирующееся соглашение с Ираном, широкая картина гораздо важнее не частности и деталей, пишет Мейр Бен Шаббат, бывший глава Совета по национальной безопасности. Министерство иностранных дел заявило, что Израиль разорвет все контакты с генеральным секретарем ООН. Об этом на сайте газеты «Макор Ришон». Сейчас 7 часов 45 минут. Продолжаем знакомиться с ситуацией, обсуждать ситуацию в Ливане. С нами в эфире доктор Жак Нерия, полковник запаса, старший исследователь Иерусалимского центра по вопросам общества и государства, бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки ОМАН. Алуф Мишне Бамилуим, доктор Жак Нерия, хокер бахир бамерказ Иерушалмин и Цибурм Дина, мумхэ ле Леванон, лешевар бахир ба ОМАН. Шалом, бокер тов.
2: בוקר טוב לך, גלי.
0: אנחנו עדים להרחבת של הפעולה צהל בלבנון. במקביל, בוושינגטון, מתנהלים מגעים בין ישראל ללבנון על תיאום ביטחוני. השילוב הזה הוא בפני עצמו, נשמע חדשני, נקרא לו ככה.
2: כן, חדשני, אבל לא מוזר, כי בסך הכל מה שקורה בוושינגטון, בשיחות שהיו בין הצוות הצבאי הלבנוני והישראלי, זה היה שיחה של חירשים. חירשים, כל אחד הציג עמדות משלו, הלבנונים חזרו על העמדה שהפסקת אש מיידית ונסיגת כוחות צהל עד הגבול הבינלאומי, וישראל אמרה, נסיגה רק אחרי שאתם קודם כל תנטרלו את חיזבאללה ותוציאו ממנו את הנשק. אז כך שבעצם לא התקדמנו לשום דבר שם, זה דיבורי סרק, ובשני ובשלישי לחודש התקיימו השיחות המדיניות בין הצוותים המדיניים, ואני חושב שאני יכול להעריך שגם שם בעצם אנחנו לא נגיע לשום פריצת דרך, משום שהעמדות הן כאלה שממשלת לבנון לא מסוגלת לכפות את הסוברניות שלה על השטח שלה. היא לא מסוגלת להתמודד עם חיזבאללה, לא מסוגלת לכפות על חיזבאללה זה להיפרד מנשקו, ולכן בעצם זה המצב שמתקיים. והמצב הוא, צריך לזכור, חיזבאללה זאת יחידה איראנית. אנחנו נלחמים מול איראן בלבנון, בפלטפורמה לבנונית, אבל זה יחידה איראנית לכל דבר בעניין. ומה שחשוב במה שקרה אתמול בלילה, זאת אומרת, תפיסת הבופור, היא יותר מאשר כל דבר, זה סמל. זה סמל לחיזבאללה.
0: רציתי לשאול, כולם מתמקדים עכשיו בתפיסת בופור. זה משמעותית אסטרטגית או רק סמלית?
2: תראה, המבצע עצמו הוא סמלי. המבצע זה גם חזרה שלנו מאז השנת 2000, חזרנו לשם, שמנו דגל ישראל, שמנו את הדגל של סיירת גולני, זה מה שחשוב, זה רק גם מסמל עבור חיזבאללה שמול צהל אין להם סיכוי. לכן בעצם, וגם זה מה שאמר בזמנו נעים קאסם, אומר, אנחנו לא מסוגלים להתמודד מול העוצמה הישראלית, לכן אנחנו מנהלים מלחמת קרבלה, כלומר מלחמה אובדנית, שלא אכפת לנו, זה או מה שנקרא ליפול כשהידים או כלנצח, אז במקרה הזה זה רק שהידים. עכשיו, מבחינה טופוגרפית, הבופור עצמו לא חשוב, מה שחשוב זה הגבעות שמסביב, שהן שולטות באש על אזור אצבע הגליל, וזה בעצם זה הדבר החשוב שצריך להשלים אותו, והפגיעה בעצם הבאה בתור היא חייבת להיות נבטי, שזה עיר המחוז, זה המעוז של חיזבאללה, זה מעוז של ג'בל עמל, שזה הנרטיב השיעי בלבנון במשך מאות שנים.

0: проект создания вооруженных сил в Ливане, вооруженных сил, не аффилированных с Хизбаллой, не имеющих отношения к Хизбалле. Мы, разумеется, не знаем, что это за силы, отмечает наш собеседник, однако понятно, что Хизбалла не просто возражает против этого, а всерьез опасается такого рода развития событий. Они угрожают поднять своих сторонников, а их немало, на действия против, на противодействие этим силам. Поэтому речь идет, по сути, о возможности начала гражданской войны. Правительство Ливана, с одной стороны, крайне заинтересовано в том, чтобы Хизбалла разоружилась, с другой стороны, не хотят доводить ситуацию в Ливане до такого развития событий. Поэтому на данный момент о реальных действиях этих вооруженных сил, альтернативных вооруженных сил, которые, по сути дела, должны сменить миротворческие силы ЮНИФИЛ в Ливане. Пока, по крайней мере, об этом речь не идет. И что касается Ирана, то и влияние на ливанский узел, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Иране и попытаются навязать прекращение огня Хизбалле, то Хизбалла теряет, по сути дела, теряет право на свое существование, потому что вся основа и вся логика ее существования заключается в борьбе с Израилем. Именно поэтому, говорит наш собеседник, я полагаю, что не будет прекращения огня, потому что, по крайней мере, со стороны Ливана, потому что в Хизбалле в этом не заинтересованы. Иначе, еще раз скажем, они теряют логику своего существования. А ЦАЛ продолжает расширять действия на территории Ливана. Занято укрепление Буфор, такой достаточно символичный шаг. Это укрепление, которое занято впервые с 2000 года, после того, как ЦАЛ покинул Ливан. Там установлен израильский флаг, там установлен флаг спецназа бригады Голани. И ЦАЛ продолжает действовать, обеспечивая безопасность населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости от этого района. Я полагаю, что следующим этапом будет Набатия. Это главный город округа, в котором также находится укрепление Хизбаллы. И нельзя забывать о том, что главари организации находятся в Бейруте. Я не думаю, что Израиль покинет ливанскую территорию в течение 2-3 недель, говорит доктор Жак Нерия. Мы находимся в определенного рода таком замкнутом круге. С одной стороны, Хизбалла не может прекратить военные действия против Израиля, потому что это лишает их права на существование, как мы говорили, лишает их логики существования. ЦАЛ не может покинуть Ливан и не покинет Ливан до тех пор, пока не обеспечена безопасность населенным пунктам севера, пока не начат процесс, хотя бы начат процесс разоружения Хизбаллы, поскольку этот процесс не начнется в обозримом будущем, и уж во всяком случае его не начнут внутриливанские силы, это определенно. Мы будем находиться в этой ситуации, в которой сейчас находимся. Об этом нам сказал доктор Жак Нерия, специалист Иерусалимского центра по обществу и государству, в прошлом высокопоставленный сотрудник военной разведки ОМАН. Тут небольшая поправка. В апреле 2026 года в ходе военных действий ЦАЛ занимал укрепление Буфор, покинул его, сейчас вернулся туда. И вот впервые там установлен израильский флаг, впервые за долгое время. По словам нашего собеседника, так скоро Израиль оттуда не уйдет. Этот час программы подошел к концу. Юваль Есуд за пультом, Мила Сталинская, Лена Черкасова, продюсер, и Алик Эльман, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
4: Мадам. Уже падают листья.
5: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «8507». «8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме 8 часов.
1: Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Разрешено к публикации. Боец Сааля, старший сержант Михаил Тюкин, 21 года, погиб в бою на юге Ливана. Михаил, житель Ашкелона, боец разведроты бригады Галани, погиб в результате удара беспилотника к северу от реки Литани. Да будет его память благословенна. В ходе этого инцидента еще четверо военнослужащих получили легкие ранения, они эвакуированы для оказания медицинской помощи. Боевые действия на севере. Силы Цааля заняли Бафор. Командование Северного округа несколько дней назад начало операцию на горном хребте и в районе русла реки Салюки на юге Ливана с целью уничтожения инфраструктуры, ликвидации боевиков и устранения прямой угрозы для жителей Галилейского выступа и Метулы. В операции приняли участие крупные наземные силы, в том числе бригада Галани, 7-я бригада и бригада Гевати. Войска действуют против созданной в этом районе пусковой инфраструктуры, с которой были осуществлены сотни запусков по территории Израиля. Между тем, источник в структурах безопасности признает, что даже после 3 месяцев войны в Ливане явного исхода все еще нет, как на фоне контактов между США и Ираном, и возможности изменить ситуацию в сфере безопасности на севере в долгосрочной перспективе, так и из-за угрозы применения беспилотников. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше. Последний сигнал воздушной тревоги на севере страны прозвучал вчера вечером в 10:30, когда в район Роша-Никра проник беспилотный летательный аппарат. Инцидент исчерпан, информация о пострадавших не поступала. На фоне обострения ситуации в сфере безопасности на севере командование тыла ужесточило оборонные инструкции во многих населенных пунктах. Сегодня из-за эскалации не будут проводиться занятия в учебных заведениях в населенных пунктах на линии противостояния. Больницы в Наарии переходят на работу в подземные комплексы. Ожидается, что сегодня правительство утвердит продление действия особого положения в тылу на 2,5 недели. В Израиле и в Соединенных Штатах полагают, что Хизбалла активизировала обстрелы с целью сорвать переговоры между Израилем и Ливаном. Корреспондент КАН Гиля Коэн передает, что переговоры возобновятся в Вашингтоне послезавтра на уровне послов. Встреча в Пентагоне, состоявшаяся позавчера, касалась в том числе шагов по разоружению Хизбаллы. Согласно заявлениям источников, знакомых с ситуацией, делегации находились в одном помещении и вели предметный диалог. Между тем, в Хизбалле по-прежнему отказываются от разоружения. Депутат ливанского парламента от террористической организации Али Фаят обратился к тем, кто требует от них сложить оружие, и заявил, что пока противник продолжает убийства, разрушение деревень и вторжение на территорию Ливана, в разоружении нет никакой логики. Война между Россией и Украиной. Международному агентству по атомной энергии поступило сообщение о том, что беспилотник нанес удар по находящейся под контролем России Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины. Летательный аппарат поразил здание турбинного зала, пробив, по имеющимся данным, брешь в стене. Находящаяся на электростанции команда МАГАТЭ запросила доступ к месту происшествия для проведения детального осмотра поврежденного здания. Во Франции более 400 человек задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» над «Арсеналом» в Лиге чемпионов. В ряде районов праздничные мероприятия переросли в жестокие столкновения. Полиция применила слезоточивый газ для разгона зачинщиков беспорядков. 7 сотрудников полиции получили ранения. В самом матче «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 4-3 в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время встречи завершилось в ничью 1-1. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум» – настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме достигнет 27 градусов. В Тель-Авиве ожидается 26, в Хайфе будет 25, в Аждоде 27, в Бейершеве 31, а в Эйлате воздух прогреется до 37 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 9 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: Европой и антиизраильская позиция Европы, помимо всего прочего, гораздо сильнее.
1: Последнее, что вы сказали, действительно так и есть, но следует рассматривать, скажем, все же, как говорится, розовый оттенок в конце туннеля. Это то, что так или иначе в обозримом будущем война с Россией кончится. И не может быть иначе, потому что там идет противостояние Соединенных Штатов с Европой именно по этому вопросу. Okay. И они договорятся, так или иначе. Когда этот вопрос решится, можно будет заново рассматривать отношения, и все пройдет, по-моему.
0: Иными словами, все опять же завязано на перспективах завершения войны России и Украины.
1: Так следует, наверное, рассматривать. Хотя все возможно, но так оно и есть.
0: Цви Маген, в прошлом посол, сотрудник МИДа и бывший глава Натива. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
0: 8 часов 50 минут. Последняя тема нашей программы. Полиция заявила, полиция и общая служба безопасности Шабак заявили о раскрытии убийства супругов Приходько. Речь, судя по всему, идет о теракте. Максим Гулер с нами в эфире, обозреватель 9 канала по юридическим вопросам. Максим, доброе утро.
2: Доброе утро, Габи, Шавуатов.
0: Шавуатов. Что нам известно на данный момент об этой истории?
2: Известно, что есть подозреваемый 17-летний житель одного из городов в центре страны. Почему я это говорю? Потому что буквально некоторое время назад был выдан судебный запрет на публикацию подробностей. Хотя, безусловно, большая часть подробностей уже давно...
0: Уже опубликовано.
2: Уже было опубликовано. Но так работает наша полиция.
0: Закроем конюшни после того, как лошади сбежали. Окей.
2: Именно так. Тем не менее, да, есть подозреваемый, который вроде как бы даже в ходе допроса сознался. Также вместе с ним были арестованы члены его семьи, которые помогали ему либо достать пистолет, либо в сокрытии улик после совершения преступления. Сама история началась в прошлую пятницу, когда Руслан и, если не ошибаюсь, Ольга Приходько не выходили долгое время на связь. Родственники и знакомые подняли тревогу. В конечном итоге два бездыханных тело было найдено возле поселка Мишмар-Айалон. Сначала была версия о том, что речь идет об убийстве и самоубийстве, но после того, как следователи службы общей безопасности Шабак, которые приехали по просьбе полиции, проверили все, что там можно было проверить, и не нашли пистолета, все-таки склонились к версии, что речь идет о двойном убийстве. Тела были направлены в Институт судебной медицины Абу-Кабир, и там после тщательной экспертизы было установлено, что на руках Руслана не было так называемой, в международной криминалистике это называется GSR, это частицы металлов, то самое вещество, которое остается после произведения выстрелов. Вот все это не было обнаружено, и мало того, после того, как следователи прибыли по адресу, где проживали семья Приходько, пистолет, который был у Руслана, у него была лицензия, он работал то ли техником, то ли установщиком кондиционеров.
0: То есть пистолет у него был по разрешению, да?
2: Да. Пистолет был найден в доме. Следовательно, сам пистолет, из этого пистолета не стреляли. То есть начали искать оружие, и тогда уже как бы было понятно, что речь точно не идет ни об убийстве, ни самоубийстве. Ну и поэтому все-таки склонились к тому, что все-таки основная версия это двойное убийство. Пока что это деяние не, если я правильно понимаю, не инкриминирует, то есть не называют его терактом. Пытаются делать это как-то вроде аккуратно, обойти эту тему. Но опять же, когда мы видим обвинительное заключение, будет более понятно, о чем же действительно идет речь.
0: Судя по всему, опять же, предположение и полиции, и общей службы безопасности Шабак, что речь идет об убийстве на националистической почве. Теракт, не теракт, это вопрос определений, да, но, так сказать, мотив, судя по всему, не криминальный.
2: В любом случае он криминальный. Все, что любое деяние, которое влечет за собой...
0: Согласен,
2: уголовный.
0: Не уголовный.
2: В первую очередь уголовный, и там уже могут быть, конечно, вот те вот самые националистические оттенки, и тем более оттенки террористические. Опять же, это важно потом, для того, чтобы тот, кто это совершил, очень долгое время попросту даже не мог подать на УДО. Вот о чем идет речь. Вот, в принципе, и вся разница. Если так, не совсем не издеваться над вашими радиослушателями, да, и не вникать в эту тематику. Но речь идет о том, что тот, кто это совершил, если, опять же, мы говорим про того 17-летнего подростка, не мог знать изначально, что там...

0: будут находиться те или другие. То есть, то есть да, он шел или был, находился на том месте, и, что называется, вот ему подвернулись под руку семья Приходько, которые довольно часто гуляли, но, опять же, понятно, что убийца об этом знать не мог. Речь идет как раз вот о неком спонтанном убийстве. Возможно, было какое-то приготовление, понятно, что пистолет-то в любом случае был где-то в зоне досягаемости у того самого стрелка. Поэтому, да, вот, что называется, он нашел, столкнулся с ними в неком удаленном месте возле Мишмара Элон, и там совершил то, что совершил.
1: Вообще, это достаточно редкая история, по моему впечатлению, поправьте меня, если я не прав, когда мотив выясняется очень и очень, так сказать, не сразу, да, то есть обычно, если речь идет о теракте или о убийстве на националистической почве, об этом становится известно быстро. В данном случае заняло немало времени.
0: Да, я только лишь напомню, что представителям обвинения, в данном случае, конечно же, это будет прокуратура, не надо доказывать мотив. Да, они могут на него указать. А тут уже, да, мы опять же возвращаемся, либо это на националистической почве, что, в принципе, можно даже в некотором роде приравнять к теракту. Это, в принципе, одно, практически одно и то же. Но мотив не надо доказывать. Нужно доказать преступные мысли и сам акт действия. Это все, что нужно.
1: Мотив не имеет значения?
0: Мотив не имеет значения с точки зрения доказательства. У него могло быть просто плохое настроение, но он не хотел убивать или хотел убивать, и не было намерения, это никого не интересует. Он совершил то, что совершил. Все, что нужно доказать будет следствию, что он был на этом месте, что есть какие-то биологические и так называемые другие улики, которые подтверждают, что он действительно там был, потому что я напоминаю, что в нашем праве недостаточно к примеру, да, чистосердечного признания. Это давно уже не является царицей доказательств. То есть к тому, к допросу, к следственному эксперименту нужно еще что-то. То есть, возможно, это тот самый пистолет и какие-то, может быть, другие вспомогательные улики, которые, я полагаю, будут найдены, ну или, во всяком случае, должны быть найдены в ходе...
1: Максим, с точки зрения наказания имеет значение мотив преступления?
0: Безусловно. Ну, во-первых, за убийство это сразу автоматом пожизненное лишение свободы. Uh-huh. А, причем пожизненное — это пожизненное. Не надо говорить про 25. Кто говорит 25, просто делает ошибку, не понимает...
1: Нет, да, то есть я очень часто слышу, что пожизненное — это 25.
0: Пожизненное, во-первых, пожизненное – это пожизненное. Есть уже потом, после этого, всевозможные процедуры, с помощью которых можно подать на условно-досрочное освобождение через службу управления тюрем, через специальный департамент, оттуда это попадает к президенту, и он уже решает, сократить или нет. Если сократить, то насколько. Но вот когда мы включаем сюда элементы террористической активности, деятельности, ну или в простонародье теракт или убийство на националистической почве, вот там, конечно, уже включаются другие механизмы, которые говорят, что там в ближайшие там лет 10, 15, 20, 25, в зависимости от тяжести содеянного, да, ты не имеешь, то есть не ты, а преступник не имеет права вообще даже подать эту просьбу. То есть подать он ее может, но ее даже никто не будет рассматривать. Вот почему. Понятно. Это важно.
1: При условии,
0: а убийство и убийство, оно в любом случае убийство.
1: При условии, если у нас не будет очередной сделки. Максим Гулер, обозреватель 9-го
0: канала. Я напоминаю, что есть закон о смертной казни, кстати, который недавно прошел, закон Бен-Гвира. И поэтому вот здесь, кстати, очень может быть релевантно.
1: Максим Гулер, обозреватель 9-го канала по юридическим вопросам. Огромное спасибо.
0: Спасибо, Гарри.
1: Всего доброго. 8 часов 58 минут в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Алла Найденова за пультом, Лена Черкасова, Мила Сталинская, продюсер, Ари Кельман, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Юлия Цодекс. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня, хорошей недели, хороших новостей.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
4: До «Миллениум» нас, «Миллениум» нас.
5: Мадам, уже...
6: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Разрешено к публикации. Боец АЛЯ, старший сержант Михаил Тюкин, 21 года, погиб в бою на юге Ливана. Михаил, житель Ашкелона, боец разведроты бригады Гевати, погиб в результате удара беспилотника на севере от реки Литани. Да будет его память благословенна. В ходе этого инцидента легкие ранения получили еще четверо военнослужащих. Они эвакуированы для оказания медицинской помощи. Боевые действия на севере. Силы ЦАЛЯ заняли Бафор и закрепляются в данном регионе. Командование Северного округа несколько дней назад начало операцию на горном хребте и в районе русла реки Салюки на юге Ливана. В операции приняли участие крупные наземные силы, в том числе бригада Галани, 7-я бригада и бригада Гевати. Между тем, источник в структурах безопасности признает, что даже после 3 месяцев войны в Ливане явного исхода все еще нет, как на фоне контакта между США и Ираном и возможности изменить ситуацию в сфере безопасности на севере в долгосрочной перспективе, так и из-за угрозы применения беспилотников. Об этом сообщают корреспонденты КАН Кармела Минаше и Итай Блюменталь. Полковник в отставке Коби Маром, принимавший участие в бою за Бафор во время Первой Ливанской войны, заявляет, что взятие этого горного хребта существенно не изменит ситуацию на северном направлении. По словам Коби Марома, с точки зрения стратегии драматических изменений нет. На тактико-оперативном уровне это дает дополнительный аспект безопасности для Верхней Галилеи и Метулы. Однако стратегического перелома не возникает. Хизбалла дислоцируется в тактических центрах по всему Ливану, в долине Бека, Бейруте, а также в районе Набатии. Полковник отметил, что ЦАЛЯ лишь установил контроль над самим хребтом, тогда как весь район Набатии представляет собой очень крупный центр сосредоточения сил, поэтому не стоит питать иллюзии о стратегическом изменении хода кампании. Сегодня, как ожидается, правительство утвердит продление действия особого положения в тылу на 2,5 недели. В проекте решения министрам сообщается, что данная мера необходима в связи с продолжающимися обстрелами из Ливана и неопределенностью относительно прекращения огня в Иране. Глава местного совета Кфар Аврадим Эйаль Шмуэли заявил в эфире КАН Решет Бет, что несмотря на произошедшее в минувшие выходные обострение ситуации, вчера вечером руководители местных органов власти на севере уведомили об отмене запланированных на сегодня заседаний финансовой комиссии по вопросам обеспечения безопасности населенных пунктов, восстановления севера и налоговых льгот для жителей. Шмуэли подчеркнул, что в руководстве страны кто-то потерял рассудок. По его словам, если в правительстве Израиля полагают, будто они делают одолжение жителям севера, предоставляя льготы, то это заблуждение. Он добавил, что если целью является исход населения, подобный тому, что наблюдается на юге Ливана, то именно это и произойдет на севере, поскольку люди теряют надежду. Глава совета заявил, что находящиеся здесь жители подобны наемникам, которые должны получать от государства вознаграждение, а не просто налоговые льготы. По его мнению, их вообще следует освободить от налогов и выплачивать субсидии. Однако центральная власть в Иерусалиме их не замечает. На фоне обострения ситуации в сфере безопасности на севере командование тыла ужесточило оборонные инструкции во многих населенных пунктах. Сегодня из-за эскалации не будут проводиться занятия в учебных заведениях в населенных пунктах на линии противостояния. Больницы в Нагари переводят свою работу в подземные комплексы. Ожидается, что сегодня правительство утвердит продление действия особого положения в тылу на 2,5 недели. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 27 градусов. В Тель-Авиве ожидается 26, в Хайфе 25, в Аждоде будет 27, в Бейершеве 31, а в Эйлате воздух прогреется до 37 градусов. Это был обзор центральных на данный момент событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 10 часов. Доброго дня. Шалом, Иерушалаим.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Канрека.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. В ближайшие два часа в этой программе поговорим о том, что происходит на севере. Там в течение всех выходных дней не прекращались обстрелы, как живется людям в приграничных районах севера. О том, что сегодня отмечается Всемирный день без табака, и о том, что в Азии прошла Олимпиада по физике. Беспрецедентные успехи у израильских школьников. Десятиклассница Рут Козловский из школы Ирони Далит стала самой молодой девушкой-физиком в Азии и получила серебряную медаль на Олимпиаде. Обо всем об этом и о многом другом в течение программы «Доброе утро, Израиль». Но начинаем мы с основных событий сегодняшнего утра. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru. Габи, доброе утро. К сожалению, у нас сегодняшнее утро тоже началось с объявления о гибели солдата.
1: Да, к сожалению, еще раз мы вновь слышим. Доброе утро, Юля. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Еще раз мы слышим о гибели военнослужащего в Ливане. Сегодня была разрешена публикация информации о том, что на юге Ливана погиб старший сержант Михаэль Тюкин, 21 года, из Ашкелона. Боец разведывательного батальона бригады Гевати, еще четверо солдат получили ранения. Вновь военнослужащий погиб в результате попадания беспилотника, начиненного взрывчаткой. Это вот наша дежурная беда, с которой мы имеем дело и пытаемся как-то справиться. Я не имею в виду конкретно эту историю, я имею в виду, в принципе, этот вид вооружения, который стал почему-то неожиданностью.
0: Хотя и не должен был.
1: Не должен был бы, и противодействие пока не найдено. 12-й солдат погиб с момента вступления в силу того, что почему-то называется прекращением огня в Ливане.
0: Да, к сожалению, так. Тем временем ЦАЛЬ расширяет наземную операцию на юге Ливана, и, в общем, силы ЦАЛЬ заняли я даже не знаю, как это назвать, гора
1: укрепление.
0: Бафор,
1: укрепление Бафор.
0: И
1: это крепость, укрепление,
0: да?
1: В котором ЦАЛ находился до отступления из Ливана в 2000 году. Короткое время он был занят в апреле 2026 года. Сейчас вновь, судя по всему, на более продолжительный срок. Гораздо более символичен это укрепление, нежели решает те или иные стратегические проблемы, но тем не менее есть и, разумеется, военное значение. ЦАЛ продолжает расширять охват в Южном Ливане и за пределами той самой желтой линии, которая отделяла те районы, где ЦАЛ можно было действовать, от тех районов, где действовать нельзя было. ЦАЛ, так сказать, пересек уже реку Литани и расширяет зону действий в Южном Ливане в попытке предотвратить именно то, о чем вы сказали, Юля, бесконечные обстрелы израильской территории с территории Ливана, все то, чему мы были свидетелями на протяжении всех выходных, жители населенных пунктов севера от Метулы и до Кармиэля переживали это лично. То есть 200, более чем 200 сигналов тревоги за сутки звучали на севере Израиля. По решению службы тыла ужесточены правила и ограничения, касающиеся жителей этого района. Сегодня нет учебы в населенных пунктах линии противостояния. Работа допускается только в тех местах, где можно зайти в защищенные пространства в оговоренное время. Ситуация сложная.
0: Да, прекращением огня это действительно назвать трудно. Есть, по сообщению некоторых источников, Хизбалла это делает для того, чтобы сорвать переговоры между Израилем и Ливаном, которые тем временем продолжаются в Вашингтоне на уровне послов.
1: Продолжаются переговоры. Продолжаются переговоры пока по вопросам безопасности. То есть речь идет о попытке прийти к какому-то соглашению о координации военных действий. Наш собеседник в эфире сегодня, полковник запаса доктор Жак Нырия, высказал очень серьезные сомнения по поводу перспективности этого шага, назвал это диалог диалогом глухих, потому что ливанская сторона требует прекращения огня и вывода войск ЦАЛа, прежде чем будут достигнуты какие-то соглашения. В ЦАЛе говорят, что до тех пор, пока Хизбалла не разоружена, никто Ливан не покинет. И вот идет такой диалог, который ни к чему не приводит, но тем не менее, вероятно, важен сам по себе, потому что какие-то контакты на политическом уровне, безусловно, важны. На этой неделе состоятся встречи и по дипломатическим, не только военным, но и политико-дипломатическим вопросам между двумя странами. Ну, мало кто считает или верит в то, что нас ожидает какой-то прорыв или серьезный прогресс. Тем не менее, контакты продолжаются.
0: Да, ну, а в Израиле тем временем готовится к предстоящим выборам. Я так понимаю, что на этой неделе мы уже должны узнать...
1: Не очевидно. На этой неделе прежде всего ожидается утверждение закона о роспуске Кнессета в первом чтении. В первом чтении это еще только первое чтение.
0: Еще много чтений.
1: Еще второе и третье. На самом деле, если есть желание утвердить закон, то это можно сделать за несколько часов, включая второе и третье чтение. Это действительно несложно.
0: А так что, нет желания?
1: Нету даты. Нет согласованной даты. Бениамин Нетаньяу не хочет торопиться. Бениамин Нетаньяу хочет выборов в конце октября, судя по всему, по крайней мере. Его ультраортодоксальные, я даже не знаю, назвать ли их партнерами, поскольку они покинули коалицию, ну, скажем, партнеры по все еще блоку, настаивают на выборах в середине сентября. Чтобы выборы были в середине сентября, Кнессет должен быть распущен вот буквально в ближайшую неделю-полторы. И ведутся переговоры на эту тему. Пока нету договоренности, тем более, что Нетаньяу хочет и коалиция хотят провести серию законопроектов хотя бы в первом чтении. Потому что первое чтение обеспечивает то, что называется непрерывность. Да? То есть, если закон утвержден в первом чтении, то в следующем Кнессете
0: его можно
1: рассматривать с этой точки. Угу. Не надо начинать заранее весь процесс и так далее.
0: Ряд законов это какие?
1: Например, закон о разделении функций юридического советника правительства. Например, отдельные части медийной реформы, реформы СМИ, которые планировал Шломо Караи. Например, закон о переподчинении отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, вывода его из ведома прокуратуры и так далее. Серия законопроектов, в коалиции называют их реформой, в оппозиции называют их продолжением юридического переворота. Так или иначе, вряд ли какой-то из этих законов будет утвержден во втором и третьем чтениях, но в первом да, и это хотят успеть сделать в коалиции. Для этого нужно время, потому что после того, как закон о роспуске Кнессета утвержден окончательно, законы можно проводить только по согласию между коалицией и оппозицией. Вряд ли какой-то из этих законов попадет в эту категорию. Поэтому в коалиции хотят использовать время и попытаться, по крайней мере, провести то, что можно провести.
0: Закон о призыве не стоит на повестке дня?
1: Закон о призыве висит в воздухе.
0: Всегда висит,
1: да? Он уже примерно, я думаю, что лет 50 висит в воздухе. Много разговоров о том, что Нетаньяу все-таки попытается его провести. Мы беседовали в эфире с корреспондентом 7-го канала в Кнессете, парламентским корреспондентом Хиски Барухом. Он считает, что шансы на это мизерны. То же самое я слышал на прошлой неделе в Кнессете, что будет очень много разговоров о законе, о призыве, а закона не будет.
0: Да, ну и может быть еще буквально одной строкой про все-таки готовящуюся сделку между Ираном и США, между США и Ираном. Которая
1: Она близка уже давно, нам говорили в субботу, вернее, в пятницу, что Дональд Трамп примет решение. Значит, все затаили дыхание, долго не шли спать, ожидая завершения совещания в кабинете у Трампа. В итоге он принял решение не принимать решение.
0: Ну, конспирологическая теория говорит, что нужно к понедельнику, когда биржа откроется.
1: Тут я так много слышал разного рода теорий о том, когда нужно. Проблема лишь в том, что не о чем пока договариваться, потому что то соглашение, о котором говорит Трамп, и то соглашение, о котором говорят Иран, это, ну, судя по всему, два разных соглашения. И поэтому либо мы чего-то не знаем, что очень возможно, потому что все эти контакты, все эти переговоры, весь этот диалог идет под такой очень хорошо поставленной завесой секретности. Трамп сегодня в одном из интервью многочисленных заявил, что он никуда не торопится, я цитирую. Многие считают, что он торопится до начала чемпионата мира хотя бы прийти к какому-то рамочному соглашению. Осталось не так много времени, 2 недели, по сути дела. Посмотрим. Пока, по крайней мере, никаких новостей, кроме только вот заявления Трампа, я никуда не тороплюсь.
0: Угу.
1: И еще одного уикенда, который прошел в ожидании чего бы то ни было, что не произошло.
0: Да. Габи, сегодня вечером программа особая.
1: Сегодня вечером в 16:05, да, программа. В пятницу исполнилось 30 лет первых прямых выборов главы правительства. Более того, в пятницу исполнилось 30 лет с того дня, как впервые был избран премьер-министром Бениамин Нетаньяу.
0: Uh-huh.
1: Вот обо всем этом мы и поговорим в нашей сегодняшней программе. Поговорим мы о том, как прямые выборы повлияли на израильскую политику, как они повлияли на израильское общество. Поговорим, безусловно, о феномене Бениамина Нетаньяу, как бы к нему ни относиться. Совершенно очевидно, что это абсолютно исключительная фигура в израильской политике. Кто-то считает его гением, кто-то считает его злодеем. Это человек, который вызывает очень сильные эмоции. И, безусловно, очевидно, всем влияет, как никто другой, на нашу политику. Обо всем этом мы будем говорить. С нами будет автор законопроекта о прямых выборах, бывший депутат Неста Урей Лин, профессор Ашер Коэн. Поговорим и с Бенни Брискиным о том, как голосовала русскоязычная алия тогда. Ровно как и сейчас, кстати говоря, шла дискуссия о том, как голосуют новоприбывшие.
0: Да.
1: И эти непонятные новоприбывшие, за кого они проголосуют. Простите. И поговорим и с Мазаль Муалем,
0: автором
1: книги о Бениамине Нетаньяу.
0: В 16:05 сегодня на волнах Канрека. Не пропустите. Габи Вольсон, спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Хорошего
1: Всего
0: дня.
1: Доброго.
0: Продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». Поговорим мы сейчас вот о чем. 64-летняя жительница Бейри Мази Бахар была жестоко убита террористами 7 октября. Ее дочь Офри добивается сегодня признания как оставшаяся круглой сиротой. Офри родилась в результате процедуры искусственного оплодотворения от донора. Мази была, соответственно, ее единственным родителем. Однако служба национального страхования Битуах Леуми отказалась признать Офри круглой сиротой, потерявшей обоих родителей, поскольку закон рассчитан только на классическую модель семьи, не учитывая детей, рожденных от доноров. И сейчас это дело рассматривается в суде по трудовым спорам в Хайфе. Интересы Офри представляет адвокаты Государственной службы юридической помощи при Министерстве юстиции. С начала войны это ведомство проделало огромную работу, представляя интересы более чем 2000 семей, чьи близкие были убиты или оказались в плену Хамаса. И в данном процессе защита также пытается доказать, что закон должен исполняться не буквально, а исходя из принципа справедливости, ведь Офри действительно является круглой сиротой. Офри Бахар у нас на линии. Офри, шалом, бокер тов. אז אני רוצה שתספרי על עצמך קצת, על איך גדלת בבירי עם אמא שלך, זיכרונה לברכה.
2: אז אני בעצם כל החיים שלי גדלתי בקיבוץ. אני נולדתי בבירי. ובעצם אף פעם לא היה לי אבא, נולדתי עם תרומת זרע. וגדלתי כל החיים עם אמא שלי, אני והיא בבית. והיא הייתה כל המשפחה שלי. והיא ממש הייתה אמא דואגת ועשתה הכל כדי שיהיה לי את כל מה שאני צריכה. ושלא יחסר לי דבר.
0: כן. ובשבעה באוקטובר את לא היית בקיבוץ, לא היית ליד אימא, ניסית ככה ליצור קשר?
2: בשביעי לאוקטובר אני הייתי במדבר, וכמו רבים אחרים מהחברים שלי, אימא שלי נרצחה, דיברתי איתה בטלפון כמה שעות לפני שזה קרה, וכל האירוע הזה פגע בי מאוד מאוד קשה ולקח ממני את כל המעטפת המשפחתית שהיא בעצם הייתה אמא שלי, זאת הייתה היא. וכן, בוא נגיד שהנורא מכל קרה ושאני בעצם כל התקופה הזאת מאז אני בהמון המון כאב, והמון המון אבל ואובדן, ואני מנסה לשקם את החיים שלי. לצערי הייתה עוד מכה ממש קשה שחטפתי, וזה המכה מהמדינה, מביטוח לאומי, שהם בעצם נתפסו לזה שלא נולדתי במשפחה נורמטיבית. ובעוד שחברות שלי ושההורים שלהם גרו ממש ליד אמא שלי ונרצחו, קיבלו מיד מעטפת תמיכה, וגם יקבלו אותה לשארית חייהם, אני נשארתי בלי כלום, בלי אמא שלי, בלי עורף משפחתי ובלי שום תמיכה מהמדינה. וזה מה שקרה כאילו ישר אחרי ותוך כדי האבל והאירוע הזה שכולנו מכירים ויודעים כמה הוא היה מאוד דרמטי ומאוד קשה. אז במקום להתאבל, אני הייתי עסוקה בלראות כמה אני לא כמו כולם, וחשבתי בהתחלה שמדובר בטעות, או במשהו שכאילו לא מבינים,
0: תכף תסבירי והכל להסתדר, כן?
2: אוקיי.
0: לא, אני אומרת שכאילו חשבת שזה טעות, ועכשיו את תוכלי, כן.
2: חשבתי שזה טעות, וחשבתי שפשוט הם לא מבינים, ופניתי לסיוע המשפטי שיעזרו לי מול ביטוח לאומי, והבנתי שביטוח לאומי פירש את המצב שלי בצורה מאוד מאוד מצומצמת של החוק, ובגלל שלא היו לי שני הורים, לא הייתי זכאית לכל תמיכה, אני בעצם עדיין לא מקבלת שום דבר מהמדינה, כיום, עדיין, שום דבר. שום תמיכה, שום גב, שום הכרה בכל הדבר הזה שקרה לי. וכן, יש משהו שחשוב להסביר פה, שמדינת ישראל כבר לפני כמה עשורים החליטה שהיא לוקחת איזושהי אחריות על מי שהתייתמו מכל ההורים שלהם בגלל פעולות איבה, אני לא צריכה לספר לך באיזה מדינה אנחנו חיים, והם קבעו שהאחריות הזאת תהיה לכל החיים, ושהיא נובעת מכך שילד שהוא לא משנה בין כמה הוא ולא משנה באיזה גיל הוא היה, הוא הפך ליתום בגלל שהוא חי במדינה הזאת, ובגלל שיש פה בעיות ביטחוניות שבגללם לא הצליחו לשמור על ההורים שלו, שזה בעצם גם מה שקרה לי, ואני הפכתי ליתומה מלאה, ולא נשארתי בלי שום קו משפחתי, בגלל שחמאס רצח את אמא שלי בשביל העשירי, בגלל שהיא גרה בסמוך לעוטף עזה, ובגלל שהמדינה לא הצליחה להגן עליה. ואני בדיוק האוכלוסייה שאמרו שצריך להגן עליה, אבל עכשיו, בגלל שאני לא ממשפחה קלאסית של שני הורים, אלא ממשפחה שאמא שלי היא שני ההורים שלי, אז אף אחד לא מכיר בי, ואף אחד לא נותן לי תמיכה, וגם זאת, הם מעבירים אותי איסורים משפטיים, ואני היום באמת נאבקת לחיות במקום להתאבל. זה מה שאני עושה. ועכשיו בחרתי לצאת לתקשורת, וזה גם סעד שהוא גם המון מאמצים בשבילי, אבל אני עושה אותו כי אני מבינה שאף אחד לא מסתכל עליי. ובעצם ביטוח לאומי,
0: כן.
2: במקום להתרכז במהות של החוק ובשאלה למה הפכתי ליתומה מלאה, מתרכזים באיזושהי שאלה שטחית של כמה הורים איבדת. והם לא מסתכלים שמההתחלה לא היה לי אבא. הם לא מסתכלים בכלל לכיוון הזה. והם כמו אומרים, כאילו הם כמו מתעלמים מהשאלה הזאת של כמה הורים היו לי בהתחלה.
0: ברור.
2: וגם יש להגיד שאחרי שפניתי לתקשורת, פתאום ביטוח לאומי יגיבו, ועד אז הם גררו רגליים המון המון, המשפט זה היה, זה באמת, אני עדיין בתוך המשפט, זה תהליך שהוא מורט עצבים ומאוד מאוד קשה, והם מאוד מאוד מתמאמים שם, אני לא יודעת אם זה בכוונה תחילה או לא, אבל אני, לפי מה שהם כתבו בכתבה, שזה אני הבנתי לראשונה, בכתבה, כמו כולם, ראיתי שהם פתאום אומרים שהם יכלילו אותי בחוק החדש, שמתייחס למי שאיבדו את שני ההורים שלהם, אבל רק אחד בפעולת איבה, זה בעצם אומר שזו קבוצה של אנשים שהורה אחד מת לפני סיבות טבעיות ממחלה או מכל מיני דברים כאלה, שזה גם מאוד מצער, והורה שני נרצח בשביעי לעשירי.
0: כן.
2: אז בעצם ביטוח לאומי אמרו בכתבה, קראתי כמו כל מי שקרא את הכתבה, שהם רוצים להכניס אותי תחת הקבוצה הזאת, ומה שהם לא
0: כן. אנחנו צריכים עכשיו, אולי, תשלים את המשפט וצריכים לעצור כדי לתרגם.
2: אני רק אגיד שמה שהם לא מתייחסים אליו, זה ש אף פעם לא היו לי שני הורים.
0: כן.
2: וזה שהם מכניסים אותי לקבוצה שמלכתחילה, יש לקבוצה הזאת שני הורים, וצריך לשאול כמה הורים אני איבדתי באירוע טרור, ובמקרה הזה מדובר בכל ההורים שלי. אז אם הם טוענים שאני לא נופלת תחת החוק הראשון, אז אני גם לא נופלת תחת החוק השני, מלכתחילה לא היו לי שני הורים, וזו בחירה שאני מצטערת להגיד, אבל זה אפליה, וזו בחירה שהיא לא נכונה משפטית, והם עושים אותה רק ממניעים כלכליים, ולא ממניעים אמיתיים ונכונים משפטית.
0: כן.
2: ויש פה בסוף משהו שבאמת חשוב להגיד, יש פה שאלה משפטית אמיתית, למי אני דומה יותר מבין הקבוצות? למי שאיבדו את כל ההורים באירוע טרור, או למי שאיבד הורי אחד, ואחד בשנים מוקדמות יותר בחייו? ואני איבדתי עכשיו את כל ההורים שלי, אמא שלי הייתה.
0: כן.
2: אמא שלי הייתה, אבא שלי גם, אמא שלי עשתה כל כך הרבה דברים ששני הורים עושים, הכל היה בבן אדם אחד, ואני לא נדרשת בשום שלב במהלך חיי לזהותו של אבי. כל המסמכים שלי לא מופיע לי שום דבר תחת קטגוריה של אבא, כן. ואין לי אבא שנהרג מנסיבות אחרות.
0: ברור. Офри, они торгем, она хуну нам ших. Итак, Офри рассказывает о том, что она родилась в Бери и выросла там. Ее единственным родителем всегда была только ее мама. У нее никогда не было никакого другого родителя. Как я уже сказала, она родилась в результате процедуры искусственного оплодотворения от донора спермы. Я никогда не пыталась узнать, кто является моим отцом. И вот сейчас, когда случилась самая страшная вещь на свете, когда моя мама погибла, была убита очень страшным образом 7 октября, то выяснилось, что я сейчас должна вступать в некую юридическую борьбу за свои права. Мои подруги из Бери, у которых убили родители в этот день, получили поддержку от государства, потому что государство, в общем, обязуется поддерживать своих граждан, которые потеряли близких в результате вражеских действий. Мы все знаем, в какой стране мы живем, и моя мама, которая была убита только потому, что государство не уберегло ее, и которая живет слишком близко для того, чтобы быть, в общем-то, была возможность ее убить со стороны террористов, она и была моим единственным родителем. И, представляете, получилось, что государство, и это было ужасно, отказалось фактически предоставлять мне помощь только на основании того, что у меня погибла только мама, а не оба родителя, как это было в других случаях. Мы знаем, что есть закон, довольно давно уже был принят закон, при котором государство помогает детям, потерявшим своих родителей в результате терактов, до конца жизни, несмотря на то, что они были уже совершеннолетними в этот момент, невзирая на то, сколько им было лет, продолжает выплачивать пособие за, вот, собственно говоря, потерю родителя. И в моем случае получилось, что я оказалась в ситуации, при которой Битуах Леуми, ведомство национального страхования, вообще отказалось мне выплачивать какие-то деньги на основании только того, что у меня погиб один родитель. И все, так сказать, попытки доказать, что моя мама и была моим единственным родителем, и больше у меня никогда не было никого другого, я потеряла в этот день все, что у меня было, они не увенчались успехом. Только сейчас, после того, как я решила выйти в средства массовой информации и рассказать об этой истории, сейчас они идут как будто бы на попятную, они говорят о том, что меня могут включить в особую категорию людей, которые потеряли одного родителя в теракте, а другой родитель у них погиб или умер до того. Но я не отношусь к этой категории, это просто это обман. Они хотят сейчас манипулировать этой ситуацией для того, чтобы опять же сэкономить на мне деньги. У меня никогда не было отца, и я никак не могу относиться, если я не отношусь к категории людей, потерявших обоих родителей, то я не могу относиться к категории людей, у которых один из родителей умер раньше, потому что у меня этого родителя просто не было. Эта ситуация совершенно вопиющая, и, конечно, это мне не позволяет оправиться от той страшной травмы, которая случилась 7 октября, когда, в общем, весь мой мир фактически был разрушен из-за гибели моей мамы. Они рассказали в нот ли урехет дин Габи Брандес, шемиацеги тату фри, митам лиш калис йо мишпати, шалом бокертов. גבי, אני רוצה להבין מה בעצם האתגר המשפטי המרכזי בתיק הזה, איך את רואה אותו?
3: אני אנסה באמת לפשט את זה למאזינים שהם לא משפטנים ולהסביר. בעצם החוק נותן פיצוי כספי חודשי למי שהוא יתום משני הוריו. כאשר יש שתי אפשרויות בחוק, או שכמו שאופרי הסבירה, ההורה הראשון נפטר לפני כן, ואז נרצח בפעולת איבה ההורה השני, שעד לפני מספר חודשים לא נתן קצבה חודשית למי שמגיל 21, ועכשיו תקנו את החוק לפני מספר חודשים בעקבות אירועי 7 באוקטובר, וקבעו שמי שעומד בקטגוריה הזו מקבל קצבה קצת יותר מופחתת למשך 13 שנה. המקרה השני, ששוב מישהו יתום משני הוריו, אבל שני הוריו נרצחו בפעולת איבה, מקבל קצבה יותר גבוהה לכל חייו. ובעצם האתגר שלנו מורכב משניים. האחד זה להראות שאופרי היא יתומה משני הוריה. זה החלק הראשון של התנאי לקבל. כאשר בעצם אנחנו באים ואומרים, אמא שלה, מזי, זיכרונה לברכה, הייתה שני הוריה. ולכן היא עומדת בתנאי הזה. אני חייבת לציין שהמדינה די בלי ברירה, הסכימה איתנו בחלק הזה כבר מההתחלה, כי לא יכולים להשאיר אדם בלי פתרון בחוק. החלק השני, האם כל הורי הנרצחו באירוע איבה. וזה המאבק המשפטי שאנחנו מנהלים, בעצם להראות שמזי, זיכרונה לברכה, הייתה כל הוריה של אופרי. אני רק אחדד ואומר, בעצם אם המקרה הראשון זה מישהו שהתייתם, ואחר כך נרצח ההורי השני, הוא עבר לא מאפס, לא ממאה לאפס, אלא מ-50 לאפס. החלק השני של מי שהתייתם בבת אחת משני הוריו, עובר מ-100 לאפס, ולכן אנחנו חושבים שאופרי עומדת בקטגוריה השנייה, ועל זה המאבק שלנו.
0: כן. אתם מייצגים יותר מ-2,000 משפחות, נכון? מ-7 באוקטובר. האם היו...
3: לא משפטי, כן.
0: כן. מה היו עוד לקונות, נגיד, מקרי קצה בחוק שאתם נתקלתם בעקבות המלחמה הזאת?
3: אני לא בטוחה שאני האדם לענות על זה, כי בעצם הסיוע המשפטי עשה פרויקט מאוד מאוד חשוב, וייצג למעלה מ-2,000 מקרים. אני מייצגת מקרים בודדים, ליווי חטופים, דברים כאלו, אז אני לא בטוחה שאני יודעת לענות, אבל היו מקרים... היה מקרה מאוד, אני יודעת, לא, אני טיפלתי למשל על הוצאות קבורה של מישהו שנרצח בפעולת איבה. היה מקרה גם כן של אישה מבארי שגופתה נשרפה והמדינה סרבה לממן את שריפת הגופה, בניגוד לקבורה רגילה שהיא מממנת לנפגעי פעולת איבה, שגם נמצא בהליכים משפטיים.
0: כן. אז באיזה שלב התיק של אופרי עכשיו הוא בבית משפט לדיני עבודה בחיפה, נכון?
3: כן, התיק בעצם הוגשו בו סיכומים, אחרי שהוגשו הסיכומים בוצע התיקון בחוק, ואז ביטוח לאומי ביקש רגע לשקול אם הוא מוכן לתת לאופרי את הקצבה המופחתת, למרות שקצבו לזמן הוא לא השיב, זה גם מה שאופרי אמרה, וגילינו לשמחתנו ביום שישי, שהם כן מוכנים להכניס אותה לקטגוריה הזו, זה כמובן לא מספק אותנו, אנחנו מחכים לפסק דין.
0: כן. אופרי, שאלה אחת לסיום, אני מבינה שהבית נהרס, נכון, בבארי?
4: הם הולכים להרוס את הבית של אמא שלי ביום רביעי הקרוב.
0: כן.
4: הוא כבר ממש לא נראה כמו בית, אבל...
0: כן. זה גם אירוע מאוד... כזה מטלטל, כן? לראות את הבית שגדלת פה בעצם.
4: כן.
0: כן. אופרי וגבריאלה, אני מאוד מודה לכן, ואני מאחלת כמובן את ההצלחה בבית משפט. כן, הצדק צריך להיעשות.
4: תודה,
0: תודה רבה. תודה רבה. Я переведу коротко о том, о чем рассказала Габриэла Брандес, которая представляет Уфри от организации, которая называется «Юридическая помощь». Мы, собственно говоря, есть два закона. Есть закон, который говорит о том, что люди, оставшиеся без родителей, получают помощь от государства. И есть закон, который отдельно говорит о том, что люди, чьи родители погибли в теракте, также получают помощь от государства. У нас с самого начала были проблемы с признанием Уфри круглой сиротой, но мы, надо сказать, что добились того, что это было сделано, и тут начались следующие трудности, потому что, учитывая, что единственный родитель Уфри погибла в теракте, погибла от вражеских действий, и государство отказывалось, в общем, признавать ее таковой и выплачивать ей соответствующую помощь, которая меньше, чем помощи для человека, у которого оба родителя погибли в теракте, но все-таки есть некая поддержка со стороны государства. И сейчас в результате долгого судебного разбирательства государство высказало возможность того, что Уфри будет признана круглой сиротой со всеми соответствующими льготами, которые ей полагаются. Мы сейчас ожидаем заключительное, уже, собственно говоря, решение суда. Но надо сказать, что по следам этого дела был изменен закон несколько месяцев назад, который действительно включил взрослых сирот в эту категорию, которые будут получать помощь в течение всей жизни. И мы очень надеемся, что в результате будет принято это решение, которое позволит Уфри и людям в подобных случаях, которые родились при подобных обстоятельствах и не имеют другого родителя, также рассчитывать на полную помощь от государства. И Уфри также говорит в заключении о том, что дом ее мамы, который уже давно не похож на дом, в который она родилась, который был разрушен, собственно говоря, террористами еще 7 октября, сейчас подлежит снос. И буквально на этой неделе состоится его снос, то событие, которое тоже, конечно же, вызывает очень, очень бурные реакции. Остается только надеяться, что Уфри получит всю причитающуюся ей помощь и сможет начать восстанавливаться после этой страшной утраты. Уфри Бахр, мама, которая погибла 7 октября, и адвокат Габриэла Брандес, представляющая Уфри вместе с организацией Сиом Мишпати, представляет Уфри и других пострадавших от теракта 7 октября и похищенных в Газу. Мы продолжаем программу. Завтра исполняется 25 лет со дня другого теракта. Теракта в Дельфинарии. Одной из самых страшных и болезненных трагедий в истории страны. Вечером 1 июня 2001 года у входа в популярный клуб, где подростки и молодые люди стояли в очереди для того, чтобы зайти в этот клуб, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. 21 человек погиб, десятки были ранены. Большинство из них были детьми репатриантов из СССР. Все это оставило глубочайшую травму в семьях, в общине и во всем израильском обществе. И завтра исполняется ровно 25 лет со дня этой трагедии. У нас на линии Светлана Чучулина, организатор мероприятия «Памяти жертв теракта возле дискотеки Дольфи». Светлана, здравствуйте.
5: Доброе утро.
0: Расскажите о том, что будет на мероприятии, когда оно состоится, как оно будет проходить.
5: И мероприятие состоится, как каждый год, без 15-12 ночи. Это время самого теракта. И собираются все части, имеют друзья и пострадавшие ребята, которые приходят. И мы собираемся на самом месте. И в предыдущие года звучала сирена памяти, которую мы включали. Сейчас в связи с обстоятельствами, что люди травмированы сиренами, мы сирену не включаем. И мы стоим на минуту памяти. И в это время выпускаются шарики с именами погибших.
0: Да.
5: Естественно, вот такое вот короткое мероприятие, но очень действительно оно важное.
0: Вы знаете, прошло 25 лет, это, конечно, большой срок, и те, кто были детьми, в общем, выросли, да, стали взрослыми людьми, и родители, конечно, тоже для них это огромный срок. В тот момент они были совсем молодыми людьми, потеряли своих детей. И я так понимаю, что вот, ну, тоже то, как мы вспоминаем, как мы помним, да, это ведь, наверное, тоже меняется со временем, да? То есть, в общем, вы как бы смотрите о том, как, что нужно людям для того, чтобы для них это мероприятие было, ну, не просто как бы какой-то формальностью, а действительно таким местом, куда они могут прийти и, в общем, и вспомнить вместе.
5: Ведь место стоит, на месте стоит памятник официальный, который создала наша, ну, Тель-Авивская мэрия. Есть памятник, который создал частным образом Давид Шаббат. Это тот памятник, на котором написано, что Лонов Ситлер Код, и это наш дом. И, соответственно, место есть, просто, к сожалению, целое поколение уже не знает о тех временах, о тех терактах, которые происходят. А мы хотим, чтобы помнили. Это важно. Люди забывают свою историю, и она повторяется. Та же фраза Лонов Ситлер Код, которая 25 лет звучит от Дельфинариума, стала звучать на Нове. Это та же история. И, к сожалению, я очень боюсь, не хочется думать о том, что через какое-то время про Нову также, знаете, оно уже будет в далекой памяти. Люди должны знать свою историю и то, что происходило, тем более такие моменты, которые действительно существенны.
0: Да, это так, действительно было очень много погибших, то, что погибшие были фактически дети, подростки. Это, конечно, тогда, я помню, это тогда очень сильно, ну, как сказать, повлияло, взбудоражило израильское общество. Ну, ведь, наверное, для того, чтобы помнили об этом, может быть, об этом нужно рассказывать в школах, может быть, как-то сделать это такой историей, которая, в общем, действительно не только в памяти родителей, да, и друзей остается, а чтобы она, в общем, оставалась, действительно вошла, скажем так, действительно в историю государства.
5: Смотрите, чтобы это учили в школе, это зависит от Мисрада Хинух, да. И от их указаний. Были попытки, какое-то время даже что-то было. Но это было более частными директоров инициативами, а не официально. Поэтому, да, это должно идти сверху.
0: Да. Да, это так. Ну, это было бы, конечно, я не знаю. Может быть, я надеюсь, что, может быть, вот сейчас полуторное поколение у нас подросло, у них, возможно, будет большая политическая сила, и они смогут сделать так, чтобы эта история изучалась, потому что, в общем, действительно было бы обидно, если бы люди забыли о том, что происходило тогда, потому что такие вещи забывать нельзя, безусловно.
5: Да.
0: Светлана, давайте еще раз расскажите, где будет мероприятие, когда оно будет проходить, просто чтобы у наших радиослушателей было представление о том, что происходит завтра.
5: Завтра, 1 июня, мы встретимся в 11 часов ночи примерно на набережной Тель-Авива, на том месте, где когда-то было здание Дельфинариума. И, соответственно, вот до без 15:12, когда начнется официально-неофициальная церемония, и до следующего года.
0: Светлана Чучулина, организатор мероприятия памяти жертв теракта возле дискотеки «Дольфи». Спасибо вам большое.
5: Спасибо вам. Спасибо.

0: Дорогие друзья, мы предоставляем вашему вниманию рубрику «Иврит для души» с Галей Городецкой. Галя отвечает на вопросы радиослушателей.
1: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, хочу напомнить вам номер WhatsApp, по которому вы можете оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И сейчас у нас есть вопросы, вернее, это продолжение того, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили немного о вводных словах и о связке между подлежащим и сказуемым. Но мы об этом говорили очень-очень мало, я хочу дополнить. Во-первых, вводные слова, которые на иврите выделяются запятыми, на иврите они называются «хэсгер». Почему «хэсгер»? Потому что как бы «согриму» там, им псиким, да, их закрывают запятыми, или они обособленные вводные слова. Какие у нас бывают пять типов вводных слов? Хамиша, сугей, хизгерим. Первый тип – это слова, которые обозначают источник информации. На иврите «милим шемецейнот эт макор гамейда». Например, «ледаати», «ледаато шелякотев», «лефиа маамар», «лефиа хок», «лефиа тора», «лифи да тошель хохокер» и так далее. То есть по мнению кого-то или по какому-то источнику информации. И, конечно, после этого нужно ставить запятую. Второй тип вводных слов обозначает степень уверенности говорящего в том, что он говорит. На иврите это называется «милим шемецейнот мидат битахон гадовер бенне эмар». Здесь у нас будут такие слова, как «бевадай», «конечно», «бехлет», «абсолютно», «уляй», «может быть», «канирэ», «возможно», «кехоля нирэ», «по всей видимости», «лело сафек», «без сомнений», «Лело цель шель сафек», «без тени сомнений» и так далее. Все эти слова тоже выделяются запятыми. Далее, третий тип вводных слов – это слова, которые обозначают отношение говорящего к тому, что он говорит. На иврите это называется «милим агамецайнот эт яхас гадовер эль ганне эмар», то есть к произносимому тексту.

дай бог, или хас вешалом, то есть когда есть опасение какое-то. И эти слова тоже выделяются запятыми. Далее, четвертый тип вводных слов – это слова из еврейской традиции. На иврите это называется «милим мегамасорета иудит». Естественно, не все слова из еврейской традиции, а только те, которые вставляются в предложение и без которых, в принципе, можно обойтись. Например, «зихроно левраха» – «заль». Или «зацаль» – «зехер цадик левраха». Кстати, насчет «зихроно левраха» более правильная форма – это «зихро левраха» или «зихра левраха». Но все говорят «зихроно левраха», «зихрона левраха», и это не считается ошибкой. Или, допустим, такие слова, как «баруха шем», или «тодала эль», да, «слава Богу». Или, допустим, «блинедер», хотя «блинедер» – это, в общем, скорее степень уверенности в том, что он говорит, да, аниагия блинедер, да, то есть не клянусь, но я приду, надеюсь прийти. И последний – это два слова, которые у них нет какой-то четкой функции. Это слово «беэцем», собственно говоря, и «лемаасе». «Лемаасе», то есть фактически, практически, да, он практически не изменился. Вот эти слова, они тоже являются вводными словами. Теперь еще насчет огеда, связки между подлежащим и сказуемым, о которых мы тоже говорили в прошлый раз, но не подробно. Я только сказала, что там, где в русском языке ставится тире между подлежащим и сказуемым, там на иврите ставится огед. Ведь что вообще такое огед? Корень алиф, гимель, далит обозначает некую связку, соединение. Отсюда же автобусы Эгед и автобусный кооператив Эгед так называется по двум причинам. С одной стороны, потому что он соединяет разные места, да, Тель-Авив, Иерусалим, Хайфу, Бершеву и так далее. А с другой стороны, потому что Эгед был создан из трех маленьких автобусных фирм, и они основали одну большую компанию, назвали ее Эгид. И вот какие же Огдим, какие связки? Значит, надо сказать, что это очень похоже на английский. Там связка между подлежащим и сказуемым – это глагол to be в разных временах. Да? Danny is my friend. А вот этот самый is, are, will be, was и так далее. И на иврите у нас есть целых пять типов таких связок. Первое – это глагол «льет» в третьем лице, в прошедшем или будущем времени. То есть «ху», «ги», «гэм», «гэн» – это у нас третье лицо, или когда это местоимение третьего лица, или когда мы идем в прошедшее и в будущее время, мы получаем «гая», «гайта», «гаю», «ие», «тие», «ию». Как мы это употребляем? То есть «гая», «ие» – это может быть и сказуемое. Да, «дани гая бэ Лондон» – это нормальное сказуемое. Но когда мы говорим «дани гая хавершили», то главное, что мы знаем про Дани, что он хавершили, да, что он мой друг. То, что он им был, это нам показывает только временной какой-то оттенок, аспект времени, но не главную информацию о подлежащем. А сказуемое – это всегда главная информация о подлежащем. Поэтому в данном случае «гая» и «е» – это будет вот эта связка «огед». Далее. У нас есть слово «гиней» тоже в различных формах, которая тоже является связкой. «Гино», «гина», «гинам», «гинени» и так далее. Далее, частица «эйн», отрицательная частица, тоже в форме с суффиксами, она тоже является «огедом». «Эйно», «дани эйно хавершили йотер», да, «он больше не мой друг». «Ги эйна йодат лавод», «она не умеет работать». «Гэм эйнам йод им», «они не знают» и так далее. Теперь мы можем сказать, а зачем вообще это «эйно», «эйнам», почему мы не можем сказать «хэмлёют им»?
или гулоха верш.

0: слушатели. Дело в том, что когда мы говорим о глаголе настоящего времени или о предложении, где нет глагола, то мы употребляем вот это вот «эйно». А в прошедшем и в настоящем мы употребим «лё». То есть «гулё яда» – он не знал, «гулё еда» – он не узнает, но «гу эйно йодеа». Теперь вы можете сказать, ну как это так? Все же говорят «гулё йодеа». Да, говорят, и это не ошибка. Это, скажем так, немножечко простенько, потому что, в принципе, в литературном иврите это будет «эйно». А в разговорном мы можем употреблять «лё» перед глаголом настоящего времени. Далее, четвертый тип связки – это «гафах», «ния», «нааса», то есть слова, которые у нас показывают перемену статуса или перемену ситуации. «У гафах льёт гадоль», «у афах лег», «у афах льёт Менеэль», да, то есть он стал начальником. У нея хавершили, да, он стал моим другом. То есть все, что стал, превратился, это эти слова все будут связками. И последний глагол мегаве является, который, в общем, тоже связка, поскольку это не какая-то новая информация о подлежащем, а только то, что он кем-то является или чем-то является. У мегаве дугма. Да, он является примером, он служит примером. Вот такие вопросы на сегодня. Я еще раз повторю номер нашего WhatsApp 050-737-8127. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.
2: Дорогие друзья, это был первый час программы «Доброе утро, Израиль». Мы возвращаемся к вам после выпуска новостей. Слушайте нас, оставайтесь на волнах Канрека. Встречаемся после 10-часовых новостей.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
4: «Миллениум» нас, «Миллениум» нас.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: По Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Разрешено к публикации. Боец Аля, старший сержант Михаил Тюкин, 21 года, погиб в бою на юге Ливана. Михаил, житель Ашкелона, боец разведроты бригады Гивати, погиб в результате удара беспилотника на севере, к северу от реки Литани. Да будет его память благословенна. В ходе этого инцидента легкие ранения получили еще четверо военнослужащих. Они эвакуированы для оказания медицинской помощи. Сегодня утром возобновились обстрелы из Ливана, и во многих населенных пунктах в Западной Галилее прозвучали сигналы тревоги, предупреждающие о проникновении вражеского беспилотного летательного аппарата. В пресс-службе ЦАЛЯ сообщили о зафиксированном падении на открытой местности. Пострадавших нет. Взятие Бафора бойцами разведроты бригады Галани. Министр обороны Исраэль Кац заявляет, что взятие Бафора является четким сигналом для наших врагов, и тот, кто угрожает гражданам Израиля, лишится всех своих стратегических активов. В своем заявлении Кац отметил, что кампания еще не окончена. По словам министра обороны, ЦАЛЯ силен и все полны решимости сокрушить мощь Хизбаллы и выполнить задачу по обеспечению безопасности жителей Севера. Полковник в отставке Коби Маром, принимавший участие в бою за Бафор во время Первой Ливанской войны, заявляет, что взятие этого горного хребта существенно не изменит ситуацию на северном направлении. По словам Коби Марома, с точки зрения стратегии драматических изменений нет. На тактико-оперативном уровне это дает дополнительный аспект безопасности для Верхней Галилеи и Метулы, однако стратегического перелома не возникает. Хизбалла дислоцируется в тактических центрах по всему Ливану, в долине Бека, Бейруте, а также в районе Набатии. Полковник отметил, что ЦАЛЬ лишь установил контроль над самим хребтом, тогда как весь район Набатии представляет собой очень крупный центр сосредоточения сил, поэтому не стоит питать иллюзий о стратегическом изменении хода кампании. Сегодня, как ожидается, правительство утвердит продление действия особого положения в тылу на 2,5 недели. В проекте решения министрам сообщается, что данная мера необходима в связи с продолжающимися обстрелами из Ливана и неопределенностью относительно прекращения огня в Иране. Глава местного совета Кфара Врадим Ияль Шмуэли заявил в эфире, что несмотря на произошедшее в минувшие выходные обострение, ситуация... Вчера вечером руководителей местных органов власти на севере уведомили об отмене запланированных на сегодня заседаний финансовой комиссии по вопросам обеспечения безопасности населенных пунктов, восстановления севера и налоговых льгот для жителей. Глава совета заявил, что жители Кфар-Врадим, как и все северяне, подобны наемникам, которые должны получать от государства вознаграждение, а не просто налоговые льготы. По его мнению, их вообще следует освободить от налогов и выплачивать субсидии. Однако центральная власть в Иерусалиме их не замечает. На фоне обострения ситуации в сфере безопасности на севере, командование тыла ужесточило оборонные инструкции во многих населенных пунктах. Из-за эскалации сегодня не будут проводиться занятия в учебных заведениях в населенных пунктах на линии противостояния. Больницы в Наарии переводят свою работу в подземный комплекс. Ожидается, что сегодня правительство утвердит продление действия особого положения в тылу на 2,5 недели. Корпус стражи Исламской революции утверждает, что силы противовоздушной обороны сегодня на рассвете сбили американский беспилотник. По заявлению корпуса, летательный аппарат проник в воздушное пространство страны и пытался совершить действия, направленные против Ирана. В корпусе стражей предупреждают, что воздушное пространство над территориальными водами Ирана находится под полным контролем и угрожают, что на любое нападение будет дан решительный ответ. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 27 градусов. В Тель-Авиве ожидается 26, в Хайфе 25. В Аш-Доде будет 27, в Бейершеве 31, а в Эйлате воздух прогреется до 37 градусов. Это был обзор центральных на данный момент событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 11 часов. Доброго дня. Шалом Мейрушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан Река.

0: Второй час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Сегодня отмечается Всемирный день без табака. Это один из нескольких официальных дней, которые направлены на борьбу с курением. Тема этого года – разоблачение маркетинговых уловок табачных компаний, которые завлекают молодежь с помощью ярких вейпов, гаджетов и вкусовых добавок. В Израиле курение уносит около 8 тысяч жизней в год. Из них 800 человек – пассивные курильщики. Двое из трех подростков, попробовавших сигареты, становятся постоянными курильщиками в зрелом возрасте. У нас на линии доктор Ирина Лазарев, заместитель директора онкологического института больницы Асута Ашдод, специалист по онкологическим заболеваниям легких. Доктор Лазарев, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мы публикуется статистика о том, что из-за такой тяжелой ситуации последних лет, стресса, люди начали значительно больше курить. Как это отражается на вашей клинической практике?
1: Да, к сожалению, у нас есть такие данные, что люди возвращаются к активному курению. Мы не видим именно большое количество людей, но мы видим, что люди, которые курили раньше, возвращаются к этому, становятся более злостными курильщиками. И, к сожалению, пока нам с этим особо делать нечего, мы не можем кричать «караул», потому что есть около 10 минимум, а иногда даже 20 лет, время развития онкологического заболевания. То есть те, кто курит сегодня, они чувствуют себя вполне себе неплохо. А о том, что они причинили вред здоровью, мы узнаем через несколько лет. И вот тогда уже, к сожалению, будет поздно возвращаться в прошлое, что-то изменять. Поэтому мы стараемся очень активно пропагандировать вред курения. И сегодня любой человек, который чувствует себя хорошо, и он здоров, и наоборот, вот это вот курение, это как бы такая пропаганда хорошего образа жизни, вот это здесь и именно там, где мы должны вмешаться и формировать вот это вот правильное поведение, то, что ВОЗ действительно в этом году посвящает свою программу именно снять маску из курения, что это не здоровый образ жизни, и мы знаем об этом все, но почему-то люди продолжают курить.
0: Да, ну и вот в этом смысле действительно пришли в какой-то момент электронные сигареты и как бы другие системы нагревания табака, и было какое-то, ощущение, что вроде как это не так опасно, и то, к чему это привело, опять же, по статистике, что больше молодых людей начали курить, которые вроде как уже не курили, потому что было уже известно все про сигареты, да?
1: Да, к сожалению, и, конечно, табачные компании не уступают своих позиций.
0: Ну да, они хотят по-прежнему зарабатывать деньги. Да,
1: и нам очень сложно бороться с этим, потому что, к сожалению, финансовые компании, конечно, в их руках, а не в наших. И по поводу курения вейпов, курения различных вариантов, здесь, конечно же, огромная реклама. И на сегодняшний день у нас нет четких данных о связи между курение электронных сигарет и онкологии, но да, уже есть очень много данных о тяжелых воспалительных заболеваниях, и особенно у молодых людей эти последствия могут быть необратимые. И буквально в 2025 году вышел такой крупный систематический обзор, который искал связи с использованием электронных сигарет и онкологии, и они нашли биомаркеры воспаления, биомаркеры карциногенеза. То есть это предраковые состояния, которые предшествуют развитию онкологии. Это то, что происходит с классическим раком легких. А здесь таки, да, были найдены уже повреждения ДНК, уже хроническое воспаление, усиление клеточной гибели. И то есть предполагается, что через определенный период времени мы, да, увидим рост онкологии из-за электронных сигарет. Но на сегодняшний день у нас нету этих данных. Однозначно это не говорит о том, что мы рекомендуем курить. И люди, которые курят сегодня, находятся в тяжелой никотиновой зависимости. Перейти на электронные сигареты – это, да, однозначно рекомендуемый способ бросить курить. Но молодым людям, которые не курили, и однозначно ни в коем случае нельзя приближаться к никотиновым к электронным сигаретам.
0: Да. Доктор Лазарев, давайте поговорим немного о лечении рака легких. Ну, все-таки, к сожалению, не все прислушиваются, да, к вашим советам, и люди курят. Ну, мы знаем, что рак легких, к сожалению, случается не только у курильщиков. В последние годы произошел некий прорыв, да, то есть значительно увеличилась продолжительность жизни у людей с раком легких в продвинутых стадиях. То есть все-таки медицина старается, да, улучшить эту ситуацию.
1: Однозначно. Медицина, конечно, идет вперед, и те варианты лечения, которые когда-то были для нас прогрессивными, сегодня это уже вчерашний день. И здесь у нас есть несколько вариантов использования различных препаратов. Но прежде всего важно затронуть тему скрининговой программы. Сегодня в Израиле есть уже введенная в больничную кассу программа по ранней диагностике рака легкого, и уже семейные доктора обращаются к пациентам и предлагают им пройти программу, пройти это СИТИ.
0: Для курильщиков, да? Или для всех?
1: Да, это для курильщиков. Есть определенные критерии, которые были изменены в этом году, немножко снижены барьеры возрастные и количественные по выкуриваемым сигаретам. И это очень важно для нас, потому что, конечно же, чем раньше мы диагностируем эту болезнь, тем лучше мы сможем избавиться от нее, и процент излечения будет гораздо выше. Но даже те пациенты, которые, к сожалению, диагностировались на поздних стадиях рака легких, а, к сожалению, на сегодняшний день где-то 70-80% опухоли легкого диагностируются на третьей, четвертой стадии. Даже здесь мы можем очень значительно продлить жизнь, вплоть до излечения, даже на продвинутых стадиях, благодаря современным биологическим препаратам, это таргетные препараты, и препараты иммунной терапии, которые воздействуют на очень глубинные уровни нашего иммунитета. Мы как бы берем наш иммунитет воевать против онкологии. Это то, что, в общем-то, у здоровых людей иммунитет умеет делать это самостоятельно. А мы ему просто помогаем в этом случае.
0: Да, ну и давайте вернемся к курению как такому социальному явлению. Вот есть статистика, которая говорит о том, что, к сожалению, пассивные курильщики тоже расплачиваются своими жизнями. В этом смысле, что бы вы посоветовали людям, несмотря на то, что в Израиле, как мы все прекрасно знаем, принят закон о запрете на курение в общественных местах, он, в общем, соблюдается, но не всегда. В общем, видимо, нужно быть более такими настойчивыми, да, для тех, кому мешает курение в общественном месте, и в общем, стараться не подвергаться этому воздействию.
1: Да, у нас есть статистика по Израилю за 2024 год, которая была опубликована в 2025 году, и там были такие данные, что около 25% некурящих взрослых сообщают о регулярном воздействии табачного дыма. Да? То есть 25% – это не маленькая цифра для маленького Израиля. И, конечно, здесь есть несколько вариантов. Прежде всего, конечно, высказывать свою точку зрения, свою нетерпимость, свою четкую позицию, что я не согласен ни в коем случае дышать дымом. Причем важно заметить, это не только находиться рядом с человеком, когда он курит, но даже когда человек покурил сигарету, мы ощущаем этот запах дыма. И вот эти частички табака и вот этих вредных аэрозолей находятся на его одежде, на его волосах. То есть это, да, если мы нюхаем, улавливаем запах дыма, то это тоже немножко есть воздействие. Это, конечно, не такой активный фактор пассивного курения, но это тоже, если мы хронически находимся под этим воздействием. То есть, конечно же, не находиться самому, однозначно бороться любыми способами, чтобы дети не подвергались пассивному курению, потому что для них это наиболее опасно. Вот. И да, если общество станет проявить нетерпимость к курению, я думаю, что это повлияет на каждого члена нашего общества.
0: Да, ну и вот сегодня день без табака, так что, может быть, стоит всем, кто курит до сих пор, попробовать провести этот день все-таки без курения. Может быть, получится просто так взять, быстро бросить. Все-таки такие тоже чудеса, наверное, случаются. Доктор Ирина Лазарев, заместитель директора онкологического института больницы Асут Ашдот, специалист по онкологическим заболеваниям легких. Огромное вам спасибо.
1: Спасибо большое и желаю всем провести этот день без единой сигареты.
0: Спасибо, всего хорошего.
1: До свидания.
0: Китай ввел жесткие ограничения на зарубежные поездки для ведущих специалистов в области искусственного интеллекта. Основатели стартапов, ученые, топ-менеджеры частных компаний, включая сотрудников таких гигантов, как Alibaba и DeepSeek, теперь обязаны получать официальное разрешение перед выездом за границу. И все это расширяет практику, которая раньше применялась только госслужащим и ученым-ядерщикам. Фактически элитные инженеры AI официально признаны в Китае стратегическим национальным активом и элементом национальной безопасности. Профессор Юрий Пинес у нас на линии Еврейский университет отделения Азии. Доброе утро.
2: Доброе утро. Я должен вам с самого начала сказать, что эта история действительно была опубликована в довольно солидном сайте Bloomberg, который, как правило, говорит правду. Все остальное я пытался найти во всех СМИ. Какие-то дополнительные данные, все ссылаются на одну статью. И в китайских СМИ я тоже ничего не нашел доказывающего, но и ничего опровергающего. Поэтому, можно сказать, нет дыма без огня, но что на самом деле, какие решения на самом деле были приняты, мы, к сожалению, не знаем.
0: Окей, то есть мы не имеем подтверждения.
2: На 100% это не подтверждается, но... Я почти уверен, что что-то за этим стоит. Это Bloomberg, как правило, они не врут. То есть они могут модифицировать правду немножко, как многие СМИ, но они не врут просто много.
0: Ну, скажем так, как вам кажется, человеку, который хорошо знает, как устроено политическое государственное устройство Китая, это Может быть, что в Китае действительно считают, что специалисты по AI являются стратегическим богатством, да, этой страны.
2: Да, это абсолютно может быть, и могут быть эти ограничения. Могут быть эти ограничения, кстати, по двум причинам. С одной стороны, есть большие опасения в Китае, что когда китайские ученые, китайские специалисты, китайские чувствительные, да.
0: Области, да.
2: Да. Когда специалисты, которые занимаются особо важными делами, выезжают за границу, то есть опасения, что с ними произойдет то, что произошло с Мэн Ван Джо, если вы помните, 7 лет назад, когда ее по американскому приказу канадцы арестовали, и она провела несколько месяцев под домашним арестом в Канаде. Китайцы боятся, что их похитят, так сказать, легальными методами, потому что любого можно обвинить в том, что он сотрудничает с Ираном, например, и так далее. Знаете, доказать это очень тяжело, и доказать, что ты не сотрудничаешь, еще тяжелее. Это с одной стороны. С другой стороны, они действительно боятся, что некоторые специалисты, которые уже подготовили себя хорошо, могут сбежать со своими данными за границу. И тут есть у нас действительно очень важный прецедент, хотя он не побег, но есть фирма, которая называется Manus, которая тоже одна из основных фирм в этой области искусственного интеллекта. Ее хотел купить Цукерберг со своей фирмой Meta. Manus, они заранее очень хорошо все подготовили. Они перевели все свои главные счета и так далее в Сингапур. И из Сингапура они решили, что все будет хорошо. И когда китайское правительство об этом узнало, оно запретило эту продажу, и, в общем-то, сорвалась вся эта операция.
0: Там какие-то миллиарды долларов, да, на самом деле?
2: Да. Там все идет за миллиарды. Это совершенно сумасшедшее. Я не знаю, что за этим стоит, но действительно миллиарды долларов сыпятся туда, как манная крупа. И что за этим стоит? Китай очень боится, что его научные исследования будут похищены Соединенными Штатами, потому что сейчас разница в научных достижениях в области искусственного интеллекта между Китаем и Соединенными Штатами очень невелика. Стэнфорд месяц назад опубликовал свой ежемесячный, по-моему, рейтинг. Он говорит, что сейчас Китай отстает от Соединенных Штатов на 2,3%, а в 2023 году он отставал, по их же данным, на 28%. То есть разница очень небольшая. Понятно, что американцы заинтересованы в китайских специалистах, так же, как китайцы заинтересованы в американских. И так же, как американцы не дают своим большим специалистам ездить спокойно в Китай, так и Китай, в общем-то, не очень хочет, чтобы их, его специалисты исчезали в Соединенных Штатах добровольно или недобровольно, это менее важно.
0: Вы знаете, я помню, что вы нам об этом говорили, когда приходили к нам на программу. Я, кстати говоря, сразу скажу всем нашим радиослушателям, что очень интересное интервью с профессором Пинесом у нас выложено на YouTube, так что все еще, кто не видел, пожалуйста, заходите и смотрите. Вы говорили о том, что ученые китайского происхождения, многие возвращаются из США, из Японии, из Великобритании. Да, я тоже знаю, кстати говоря, несколько людей, которые возвращаются. Это может, скажем так, отпугнуть людей, вот такие меры? Вот есть уже вот эта запрещенная сделка.
2: Несомненно. Несомненно, это может отпугнуть. Поэтому я не совсем доверяю Блумбергской публикации. Наверняка что-то за этим есть. Но я знаю, что в Китае очень сложная система, и, к сожалению, она система, которая мы, в общем-то, считаем, что Китай глубоко бюрократизированная страна, и если кто-то выдает распоряжение, это все его выполняют. На самом деле это очень сложно. Например, университетские профессора, они должны получать разрешение, когда они руководители кафедр и так далее, должны получать разрешение, когда они ездят за границу. Иногда они не получают разрешения, они могут выехать все равно по личному паспорту, а не по паспорту, который выдан университетом. А иногда они не могут. И что за этим стоит? Как правило, у меня было несколько таких прецедентов и знакомых. Это каждый университет решает по-своему. Тут нету единой политики, которую можно было понять. Например, запретять ли им ехать в Гонконг, потому что Гонконг, в общем-то, часть Китая. Запретить выезд в Гонконг почти невозможно. А любой человек, который выехал в Гонконг, может из Гонконга сесть на самолет в любую страну мира. Поэтому как это будет проводиться в жизнь, если это будет проводиться в жизнь? Какие запреты? Запреты на выезд официальный, неофициальный, туристический, может, запреты на выезд вместе со всей семьей? Есть такие распоряжения в Китае. Например, чиновники, занимающие ответственные должности, не имеют права выехать за границу, если их члены их семьи в это время находятся за границей. Так как коррумпированные чиновники так хорошо очень обустраивались и бежали. То есть ограничения есть, но вы совершенно правы. Я не думаю, что китайское правительство ведет такие ограничения, которые отпугнут ученых, которые собираются вернуться в Китай.
0: Да. Ну что ж, посмотрим, насколько есть, в общем-то, сказать, много правды в этой публикации Блумберга. Спасибо, что прокомментировали. Профессор Юрий Пинес, Еврейский университет, отделение Азии. Всего хорошего.
2: Спасибо.
0: Счастливо. Дорогие друзья, Пол Маккартни выпустил свой первый сольный альбом за последние 6 лет. Альбом называется «The Boys of Dungeon Lane». И сам Маккартни говорит, что он позволит слушателям заглянуть в некоторые его воспоминания, которыми он раньше никогда не делился. Понятно, что название альбома — это отсылка к улице в Ливерпуле, которая ведет к заливу реки Мерси, на который Маккартни еще мальчиком любил проводить вечера, наблюдая за птицами. И мы сейчас послушаем первый сингл из этого альбома, который называется «Days We Left Behind», то есть дни, которые мы оставили позади. Он вышел на стриминговых платформах первым и также вышел в радиоэфир на региональной ливерпульской радиостанции BBC. И можно сказать, что этот альбом, в котором 83-летний Маккартни вспоминает о своей молодости, стал 19-м сольным альбомом Маккартни, а с момента, когда Маккартни начал свою карьеру, прошло уже 63 года. Давайте послушаем «Days We Left Behind».

0: The Boys of Dungeon Lane. Пол Маккартни, новый альбом. Мы продолжаем программу. Огромный успех израильских школьников на Азиатской олимпиаде по физике, которая проходила в Южной Корее. Наша сборная продемонстрировала лучший результат 2018 года. 2 серебряные, 3 бронзовые медали, 3 прохвальные грамоты. И десятиклассница Рут Козловский удостоилась титула лучшей девушки физика в Азии. У нас на линии главный тренер сборной Израиля по физике Павел Радзивиловский. Здравствуйте, Павел.
1: Здравствуйте.
0: Поздравляем с огромным успехом. Это лучший показатель нашей сборной за последние 8 лет, за счет чего удалось совершить такой качественный прорыв?
1: В принципе, надо сказать, что мы все время пытаемся сделать больше. Не могу сказать о каких-то особенных вещах, которые были в этом году сделаны по-другому. Но, в принципе, большое количество новых тренеров, также которые часто бывшие выпускники. Ну, особенно, конечно, хочется сказать про Рут. Если честно, у нас очень мало девочек в сборной по физике.
0: Физику девочки не идут, да, по-прежнему?
1: Скажем так, из 140 участников сборной Израиля за все годы, с 94 года, было всего 5 из 140.
0: Угу. Да.
1: В прошлом году была одна, которая получила серебряную медаль. Позапрошлом году у нас была золотая медаль, первый раз полученная девочкой, и это единственный такой случай. Ну и вот, надеюсь, Рут, поскольку она еще молодая...
0: Она в 10 классе, она прям младше всех там была, да?
1: Да, и причем самая лучшая и в нашей сборной, и, конечно, как вы сказали, самая... максимальный женский результат на этой олимпиаде.
0: То есть как это подсчитывается? Просто подсчитываются баллы, да, и она вышла на первое место среди девушек?
1: Да, то есть олимпиада состоит из 2 экзаменов, один теоретический тур и один экспериментальный. 5 часов каждый тур, и подсчитываются баллы, и личные зачеты сборных.
0: Угу. А девочки и мальчики, они отдельно?
1: Не-не. Они абсолютно, к ним одинаковые требования.
0: Одинаковые, и тут понятно. То есть, ну, просто посчитали отдельно по мальчикам и девочкам, учитывая, что девочек гораздо меньше, поэтому, в общем, выделили в отдельную категорию. Скажите, мы знаем, например, по футболу, что Израиль играет, как известно, в европейских отборочных турнирах, и это очень в этом смысле тяжело, и все говорят, что если бы мы играли в Азии, было бы гораздо легче. Но в случае как раз-таки с физикой, я думаю, это все наоборот ровно, да, в Азии гораздо труднее.
1: У нас, к сожалению, наоборот, действительно, на международной олимпиаде по физике уже пару десятилетий лидируют азиатские страны. Китай в первую очередь, конечно, но и Южная Корея, Тайвань, Вьетнам. В принципе, Россия тоже участвует в азиатской олимпиаде. Все сильнейшие сборные они участвуют в азиатской олимпиаде тоже.
0: То есть приходится особенно тяжело. Скажите, а вот в этой связи, как вы объясняете вот большие успехи ребят из Азии на всех подобных соревнованиях? Ну, есть что в их системе подготовки делает их такими сильными?
1: У нас постоянные споры, если это действительно прогресс Азии или наоборот упадок Европы. В принципе, Израиль сегодня сильнее почти всех европейских сборных. Очень редко кто-то оттуда нас обходит. Ну, иногда бывает Германия, там, Польша, Румыния. Но очень-очень редко. А в Азии, конечно, все. Например, в этом году золотые медали, по-моему, больше 90% разобрали азиатские. Ну, такие китайские, так скажем, китайцы, корейцы, тайваньцы. Mm-hmm. Сингапур тоже.
0: Ну, и если мы говорим о Китае, то там, наверное, еще речь идет об огромной конкуренции. Очень много людей, да, очень нужно для того, чтобы пробиться на самый верх. И предстоит как бы очень тяжело работать, видимо, для того, чтобы стать лучшим.
1: Конечно. То есть, во-первых, в первом туре участвует 1 миллион детей в Китае. Но кроме этого, это также огромная система и большой престиж. 3 года... Премия, то, что называется, где они живут, их лагерь подготовки, который у нас 3 недели, у них это 3 года. Угу. Иран тоже очень сильная сборная, но в этот раз они не приехали.
0: Иран?
1: Да.
0: Ага, понятно. Оправляются после войны. Расскажите тогда, как это у нас действительно происходит, как у нас отбираются дети, как они готовятся?
1: Первый тур обычно происходит в феврале. 4000 детей, вот недавно как раз был, из которых отбираются примерно 400. 400 приглашаются на второй тур. Первый тур, в принципе, даже не нужно физике знать вопросы, там такие больше на интуицию и понимание. Конечно, подготовка помогает, но это не самое главное. Обычно способный человек, который живет в обычном мире, обычную жизнь, часто может пройти первый тур без какой-либо дополнительной подготовки.
0: То есть здравый смысл, то, что называется, да?
1: А второй тур совершенно другое, больше уже похож на международную олимпиаду, немножко, конечно, проще. Есть там две части, одна, как у нас, не знаю, как по-русски правильно сказать, американские вопросы, multiple choice.
0: То есть нужно выбрать один из четырех.
1: Да. И другая часть, которая уже более такие серьезные задачи, состоящие из частей, этот второй тур проверяется, и мы приглашаем примерно 34 ребенка, заканчивающих класс юдалев, на сборы. Сборы в августе, лагерь очень интенсивный, с большим количеством лекций и лабораторий, и также экзаменов. По результатам этого лагеря отбираются 16, которые мы тренируем 9 месяцев. И в конце из них выбираем сборную Израиля, которая представляет нас на всех международных олимпиадах. Ну, а на азиатской олимпиаде 8 человек, на международной олимпиаде в конце 5 человек.
0: Да.
1: В этом году международная олимпиада будет в июле, через 2 месяца в Колумбии.
0: То есть эти дети, они, в общем, начали этот путь еще в феврале прошлого года, да, и вот сейчас они были на этой олимпиаде, то есть это все это занимает больше года, весь процесс.
1: Совершенно верно. Почти 2 года, и среди них, кстати, есть новые, которые вот буквально узнали об этом год назад. А есть такие, которые, в принципе, уже с детства знали, что олимпиада по физике – это то, что им, в принципе, интересно.
0: И это ваш проект совместно с Министерством образования, фондом «Ученые будущего», да?
1: Есть 3 организации в этом процессе. Министерство, действительно, для них это очень важно. Они понимают, что этот слой особо подготовленных ребят, он, в принципе, нужен для всех, оказывает услуги всему государству. Потом есть вот этот фонд, который вы упомянули.
0: Да.
1: У которых есть дополнительные деньги, они тоже очень сильно помогают и заботятся об этом. И есть Бершевский университет имени Бен-Гуриона, который фактически выполняет все то, что нужно. Вот сейчас как раз дети находятся в лагере.
0: То есть на базе именно Бен-Гуриона, да, это все происходит?
1: Да-да. Это 3 структуры, которые в этом сегодня, как сказать, участвуют.
0: Понятно. Скажите, Павел, а что потом происходит? Что эти ребята заканчивают школу? Куда они потом деваются? Какие у них академические цели, скажем так?
1: Кстати, не все становятся физиками. Но в первую очередь армия, определенные части, технологические части ими интересуются, кто идет в Тальпиот, кто в разведку. Есть такие, которые начинают учиться уже в университете параллельно со школой. Кстати, сейчас в Израиле все более и более популярно то, что школьники идут делать первую степень параллельно с учебой.
0: Павел, огромное спасибо за подготовку, за успехи, за то, что с нами поделились этими историями. Рут, особенный привет от нас, от всех, и пожелания успехов. Я надеюсь, что мы вскоре побеседуем на все эти темы.
1: О международной олимпиаде.
0: Об очередных, да, успехах на международной олимпиаде. Всего хорошего.
1: Спасибо большое.
0: Павел Радзивиловский, главный тренер израильской сборной по физике, которая достигла огромных успехов на азиатской олимпиаде. Продолжаем программу. На фоне беспрецедентного роста антисемитизма и непрекращающихся угроз безопасности Израиль готовится принять уникальную международную делегацию организации «Марш жизни». Сотни активистов из Германии и других стран прилетают в Тель-Авив для того, чтобы выразить свою безусловную солидарность с еврейским народом, с еврейским государством под лозунгом «Израиль, ты не один». И у нас на линии одна из активисток организации композиции «March of Life», то есть «Марш жизни» Петра Хёник. Петра, доброе утро.
2: Да. Доброе утро.
0: Как дела?
2: У меня хорошо дела. Мы уже приготовим ехать в Иерусалим. Я живу в Кесарии, да, и мы уже собираемся. Да, и извините, мой русский, если не хватает. Я немка.
0: Да, я поняла. Откуда русский, кстати говоря?
2: Я учила русский в школе. Я из Восточной Германии. Когда я была, я учила 5 лет в школе русский, и я еще учила тоже в Беларуси.
0: Ага. Угу. Понятно. Петра, расскажите о том, что будет происходить. Сегодня вы в Иерусалиме, да? Сегодня начало этой недели.
2: Да, 230 человек из 12 наций, народов, они прилетали уже или прилетают сегодня. У нас начинает конференция в Иерусалиме, в Бет-Ха-Амия, это на улице Бет-Салель, это там будет суд Айхман, там у нас будет конференция, и мы вообще... Самое интересное, я думаю, будет во вторник для Израиля. Мы будем на 5 разных городах, в Бер-Шева, Ашкелон, Нетанья, Хайфа, и что еще, я забыла. Пятый город еще. А Твери, мы будем в Твери там марши делать. И мы хотим сказать, что Израиль не один, как вы уже говорили, потому что мы... видим, как что происходит. Это не уже это не первый раз, что этот марш, это уже мы начали уже это 7-й или 8-й раз, что мы здесь в Израиле этот марш делаем, да.
0: И вы тоже уже не первый раз в Израиле, да?
2: Нет, я уже живу здесь 8 лет.
0: А, вы живете здесь, понятно.
2: Да.
0: Петра, расскажите, а как вообще родилась идея проводить такой марш? И почему, собственно говоря, почему люди из других стран приезжают сюда для того, чтобы выразить свою солидарность?
2: Да, вообще это движение начал в 2007 году в Германии, и мой там наш первый марш был на юге. На юге Германии мы вообще шли на эти улицы смерти, дороги смерти, где в конце войны много евреев и люди, которые были в концлагере, они СС им сказали идти на дороге, и они хотели, что большинство там умирает. И мы шли на эти улицы, и мы говорили, мы хотим это наоборот, мы хотим это, что это будут дороги жизни, дороги, да. И это значит, это уже 18-19 лет это движение. И следующий год мы были в Польше, мы были в Украине, и мы шли на этой улице, просили прощения. Мы начали тоже исследования делать сами. Я сама писала письма в архиве в Вермахта, бывший Вермахт, и спросила, что мой дедушка сделал во время войны. И когда я получила это письмо, что он был от начала войны, в Польше, потом в Литве, Латвии, Северной России, Украине, вообще пошел на все. И я вообще не знала об этом, и потому что мои родители, они сами не знали. Им не интересно было. И когда я узнала, я поняла, что нацисты не это люди, которые далеко. Нет, это мы. Мы участвовали в этом Холокосте. И вначале для меня было стыдно. И потом я думала, нет, мне надо высказать правду об этом. И я здесь работаю в этом доме, и приглашаю каждую неделю переживших Холокост, и мы говорим об этом. Они могут рассказать свои истории о Шоа, и мы, как потомки нацисты, мы тоже рассказываем правду. И это очень-очень важно. И эти люди, которые приедут jetzt сейчас, прилетают из 12 разных народов, они вообще уже проводили тоже марши. Каждый год мы делаем марши за Израиль. И, например, в Англии, в США, в Польше, из Франции. Они приедут, прилетают сюда и хотят сказать, Израиль не один, и они делают что-нибудь в своей нации против антисемитизма. Они делают эти марши, говорят истину о прошлом и тоже скажут, мы стоим за стороны Израиля. И да.
0: Да.
2: Я много сейчас рассказала.
0: Да, да, Петра, но это действительно это такая, в общем, история, конечно, очень потрясающая, о том, что, в общем, люди узнают про прошлое своих предков, и
2: да.
0: Я понимаю, что это большой шок, но вот находят в себе силы, в общем, высказать, да, свою позицию по этому поводу, да, так что, в общем, конечно, это внушает уважение. Скажите, ну вот, понятно, что люди, которые приезжают сюда и которые высказывают свою солидарность, я уверена, что есть в Европе еще много таких, может быть, которые не делают активных действий, но в то же время мы видим, что есть огромный рост антисемитизма.
2: Да, да.
0: Как вы объясняете, почему в такой всплеск? Просто, ну, люди забыли. Ну, трудно себе представить, что это все связано.
2: Думаю,
0: да.
2: Я думаю, первое тоже. Надо делать вообще, что это лично. Вообще, высказать правду, это надо, как мы сделали это, когда тебе лично касается, ты изменяешь, твой жизнь изменяет, твое сердце изменяет. Когда это, например, в Германии есть история, есть такие предметы, они что-то в общем делают, ну, это не касается их семья, их им лично, это первый. Если не касается лично, ничего не изменяется у человека. И второй, это есть ложь, обман и манипуляция в прессе, ну, в медиа, что мы видим, социальные медиа, да. Все. Такая манипуляция. Люди верят это. Они верят. Просто верят, что они говорят. Они ничего не спрашивают. Они не смотрят на историю Израиля. Они под манипуляцией, можно так сказать. И они верят это. И так, что мы делаем, мы не делаем только марши, у нас будет тоже выставка в Иерусалиме, недалеко от улицы Яфа, мы откроем эту улицу, называется на русском, можно сказать, выставка «От врагов к друзьям». И в этом выставке мы рассказываем историю христианского антисемитизма, а также историю того, как это отношение, как это можно изменить это. И мы рассказываем наши личные семейные истории, да, там на выставке. Вы поняли, что я говорила?
0: Да, конечно. Вы очень хорошо говорите по-русски, Петра. Прекрасный русский язык. Огромное спасибо за интервью, спасибо за вашу деятельность. Петра Кенник, активистка организации March of Life, которая начинает сегодня в Израиле неделю солидарности, целый ряд мероприятий, марш народов. Сегодня первое мероприятие в Бейт-Аам в Иерусалиме. Петра, спасибо огромное. Успехов.
2: Пожалуйста. Всего хорошего вам.
0: Счастливо. Спасибо. Продолжаем программу. В начале следующего месяца в рамках проекта «Линия жизни» в Израиле пройдут юбилейные концерты Вероники Долиной. Уникального голоса, авторской песни, поэта или, как она сама себя называет, природного обыкновенного сочинителя стихов. Программа называется «Мой дом летает», так же, как и легендарный диск 1987 года. Концерты пройдут в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе. Причем это будут три совершенно разных вечера, где вместе с Вероникой на сцену выйдут Анатолий Белый, Дина Рубина, Евгений Терлецкий, актеры театра «Алиф». Вероника Долина у нас на линии. Здравствуйте. Доброе утро.
3: Да, всем привет. Доброе утро.
0: Итак, «Мой дом летает». В общем, это действительно знаменитый альбом 87-го года. Сейчас, когда уже почти 40 лет прошло, расскажите про ощущение дома.
3: Ой-ой-ой, какой сразу вопрос, просто под ложечку. Вы что, я думала, вы плавно как-то начнете разговор. Этот дом летающий, он бедненький, пытается приземлиться, но, в общем, есть свои вопросы. Я очень жду своего собственного прилета в Израиль. Это завершение моей такой циклической программы, которая началась этой зимой. На самом деле, день рождения абсолютно зимний, начало года январский. Я его, как могла, тихонечко, потихонечку, ну, просто как, не то слово, как девочка со спичками, подглядывающая в чьи-то яркие окна. Я этот день рождения сама с собой осуществила, а себе придумала, что я поеду со своим днем рождения к своей публике. Я уже проехала Париж, честно вам скажу. Я уже рванула в Нью-Йорк, честно вам расскажу. И на самом деле я приземляюсь в Израиле совершенно специализированно, потому что мой бедненький дом, мой маленький, в котором когда-то было куча детей, собаки подвывали, гитары наигрывали, песни сочинялись, стихи, вообще там все лопалось, стены трещали от количества стихов и, можно сказать, находок, теперь приземляется в Израиле специально на 3 больших концерта. Они будут действительно разными, у них будут сюрпризы, и хотелось бы, чтобы антисюрпризы были минимальны. Но как знать, вдруг какая-нибудь неслыханная куриная ножка у моего сегодняшнего дома подвернется. Ну хорошо, не подвернется. Если не подвернется, то я должна быть в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе, в наших 3 столицах, и должна ощущать себя, это мне самой задание, абсолютно по-домашнему. Дом должен приветствовать публику. Публика мне ничего не должна, только сидеть, руки сложив на коленях.
0: Ну, хлопать все-таки, аплодировать.
3: Нет. У нас аплодисменты отменяются до финала концерта. Полтора часа, как из пушки, а потом люди потрясенные вскакивают и тихонечко аплодируют. Такова программа.
0: Вы также представляете и новую книгу стихов, да?
3: Будет. Ее немного. Нынешние тиражи сегодняшние, они скромнейшие. Но все-таки книжка с грустнейшим названием «Непоправимая». Она приезжает тоже, она уже ожидает меня, такая коробочка в Израиле. Ну, а, собственно говоря, разве может быть у взрослого поэта что-то поправимым? Каждая строчка, которую пишешь, она не безнаказанна. Она вот такая, да-да, такая книжечка в черной обложечке у нас должна быть.
0: Да. То, что концерты, вы тоже об этом сказали, будут разные, и там будут разные участники. Как вот эти вот тандемы с Диной Рубиной, с Анатолием Белым, с театром Алев, как они, в общем, рождались?
3: Ничего не буду рассказывать, это тайна. Отказываюсь. Даже накануне своего приезда ничего не расскажу. Это люди связаны.

0: стал моих стихов под разным углом. Я хочу, чтобы было ни в коем случае не чрезмерно скучно и грустно. Боюсь я своей этой грусти первозданной. И хочу, чтобы со мной были близкие люди рядом на сцене.
1: Да. Вероника, 50 лет творческой деятельности, ну, скажем так, с детства, да, вообще началась эта деятельность, поэтому, в общем, может быть, не так это все страшно звучит, и очень много песен и стихов. Как вообще менялся ваш творческий почерк за эти годы?
0: Менялся, окаянный, менялся. Конечно, менялся. Например, я потихонечку, лет около 10 назад, ну, меньше, даже села за фортепиано. Честно говоря, могла бы и раньше, но, честно говоря, почему-то не получилось. Все робость нашего человека, который робеет перед своим языком, перед своим начальством, перед своей семьей, он робок. Робок, стал быть, недостаточно свободен. Ну, что делать? Где она, достаточность свободы, я тоже не знаю. Стихи мои посвободнее, стихи, конечно, посмелее. И формат концертов сильно менялся. В какой-то момент, больше 10 лет назад тоже, я остро полюбила читать стихи, а потом взяла и разлюбила. Потому что снова, возможно, окончательно, увидела, насколько песня, то есть стих, оснащенный этим невероятным горючим музыки, музыкальности своей внутренней, насколько он более могуществен, чем стих просто. Например, «Вчера день смерти Пастернака». Mm-hmm. И довольно много звучит его стихов, и даже его голосом сохранились ведь записи. Один из моих старинных друзей, такой хранитель этих записей невероятных, переделкинских нашего, Нобелевского, господи, прости, лауреата, значит, и вот же я слушаю эти стихи и думаю, господи, боже мой, музыки бы, немножко бы музыки. Она бывает, она случается, она есть внутри стиха. И все-таки мне практически постоянно ее недостаточно, недостает. В общем, не так мало менялось моих, на самом деле, если из моих примерно 40, может, уже и 45 альбомов потрясти какими-нибудь 5 из разных периодов, они будут достаточно разные. И голосок звучит не так по-птичьему. Вот. И строчки складываются, ну, в другой метрике. Я потихонечку даже пришла к нерифмованным стихам, хотя всегда содрогалась. Все я знаю про нерифмованные стихи. И по-русски их писали не так мало. На всех языках мира их вообще бесконечно, космически много. Вот и я стала потихонечку плечом толкать эту дверь. Да тут немало чего. Ну, не говоря уже о событиях всемирного значения, которые сами толкают к тебе дверь и ногой ее проталкивают. Вот ты уже открыт всем ветрам и пишешь так, как слышишь воздух на улице. Ну, вот такие вот стихи прозвучат тоже, как иначе.
1: Замечательно. И так «Мой дом летает», так называется программа в начале июня в рамках проекта «Линия жизни». И так называется песня, которую мы сейчас услышим. Вероника Долина, огромное вам спасибо. И ждем.
0: Всем спасибо, до встречи.
1: Всего хорошего. Пока.

Это была Вероника Долина. Дорогие друзья, вы слушали программу «Доброе утро, Израиль». Дима Кранцов за пультом звукооператора, продюсеры Мила Сталинская, Елена Черкасова, редактор Саша Коган. У микрофона была Юлия Цодекс, еще Таня Барская, музыкальный редактор. Упомянем и ее. Спасибо за то, что слушали нас. Оставайтесь на волнах Канрека. Всем хорошего дня. Счастливо.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2X и UD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
4: До «Миллениум» нас, «Миллениум» нас.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2X и UD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Разрешено к публикации. Боец Сааля, старший сержант Михаил Тюкин, 21 года, погиб в бою на юге Ливана. Михаил, житель Ашкелона, боец разведроты бригады Гевати, погиб в результате удара беспилотника к северу от реки Литани. Да будет его память благословенна. В ходе этого инцидента легкие ранения получили еще четверо военнослужащих. Они эвакуированы для оказания медицинской помощи. Сегодня утром возобновились обстрелы из Ливана, и во многих населенных пунктах в Западной Галилее прозвучали сигналы тревоги, предупреждающие о проникновении вражеского беспилотного летательного аппарата. В пресс-службе Цааля сообщили, что зафиксировано падение снаряда на открытой местности, пострадавших нет. Цааль опубликовал сообщение для жителей юга Ливана о необходимости немедленно переместиться к северу от реки Эль-Захрани. В своем заявлении официальный представитель Цааля на арабском языке полковник Авихай Эдраи отметил, что жителям южного Ливана необходимо покинуть свои дома и направляться на север. Он предупредил, что любое движение в южном направлении может подвергнуть их жизни опасности. На фоне обострения ситуации в сфере безопасности на севере, командование тыла ужесточило оборонные инструкции во многих населенных пунктах. Сегодня из-за эскалации не будут проводиться занятия в учебных заведениях в населенных пунктах на линии противостояния. Больницы в Наарии переводят свою работу в подземный комплекс. Ожидается, что сегодня правительство утвердит продление действия особого положения в тылу на 2,5 недели. Городские власти Бат-Яма обратились к руководству местных органов власти на север с предложением принять в ближайшие дни сотни детей из прифронтовых населенных пунктов. Муниципалитет выразил готовность интегрировать прибывших в местную систему здравоохранения, включая структуры специального обучения. Кроме того, мэрия Бат-Яма направит на север группу педагогов и психологов, чтобы поддержать местных специалистов в пострадавших от обстрелов районах. Третья женщина-офицер полиции подает иск в Высший суд справедливости против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира из-за задержки ее продвижения в звании. Корреспондент Канруи Яновский сообщает, что майор Рут Розенберг из юридического отдела, чья кандидатура была рекомендована генеральным инспектором полиции и командным составом еще 9 месяцев назад, просит суд обязать министра утвердить назначение без промедления. Розенберг утверждает, что к ее работе нет никаких претензий, в то время как источники в ведомстве обвиняют министра в попытках ослабить юридическую службу и показать офицерам, что их карьерный рост напрямую зависит от его воли. Суд признал бывшего министра Муше Кахлона виновным в нарушении правил отчетности в соответствии с законом о ценных бумагах на основании его собственных показаний. Правонарушение было совершено в период, когда он занимал должность председателя совета директоров публичной компании «Юнет Кредит». Решение вынесено в рамках досудебного соглашения. По условиям данной сделки стороны согласовали для Кахлона наказание в виде условного тюремного заключения, штрафа в размере 180 тысяч шекелей, а также запрета занимать руководящие должности в публичных компаниях сроком на 1,5 года. Об этом сообщает корреспондент Кан Шелли Тапира. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 27 градусов. В Тель-Авиве ожидается 26, в Хайфе 25. В Аждоде будет 27, в Бейершеве 31, а в Эйлате воздух прогреется до 37 градусов. Это был обзор центральных на данный момент событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река в 12 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Дмитрий Кранцов, продюсер Лена Черкасова, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Михаил Левит. То есть темы сегодня семейное и уголовное право, а также МВД, статус, гражданство. Очень широкий спектр тем. Пожалуйста, звоните. Наш телефон 072-280-1003. Я повторю, 072-280-1003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу Рэки в Фейсбуке. Михаил, здравствуйте. Алло.
4: Да-да.
3: Здравствуйте. Пока наши слушатели собираются звонить или писать, я попрошу вас произнести такое традиционное, что ли, вступительное слово, может быть, о новостях или изменениях в сфере вашей профессиональной специализации, или, может быть, о том, что, по вашему мнению, нам непременно следует знать и помнить, а мы знаем и помним недостаточно.
4: Да, конечно. И вначале только я хочу выразить соболезнования. У нас, к сожалению, сообщили еще об одном солдате, который погиб. Я хочу выразить наши соболезнования семье.
3: Да. Присоединяюсь.
4: Да. И смотрите, конечно, есть очень важные вещи, и сейчас очень актуально, и в последнее время это развивается все больше и больше. Это то, что связано с мошенничеством по телефону, по отношению к гражданам страны, в основном в пожилом возрасте, но не только в пожилом возрасте. И недавно было афишировано, было передано в СМИ, что как раз арестовали людей, которые этим занимались, которые наказывали, которые обворовывали пожилых граждан в городе Ариэль. И там был уникальный случай, что говорили, что звонили с Битуахлюми и продолжали звонить. И кроме того, требовали деньги наличными, как чтобы возмещение какого-то штрафа, который был наложен, и даже драгоценностями, ювелирными изделиями. Но это уже вообще на грани фантастики. И давайте будем за собой тоже немножко следить, где случается, что попадаемся, но с каких пор наши органы просят возмещение штрафов ювелирными изделиями.
3: Да, это удивительное дело.
4: Надо быть очень бдительными здесь, да.
3: Хотя уже просто доходит до такой степени нахальства, что... Есть звонки? Давайте мы будем сейчас переходить к звонкам. Пожалуйста, кто у нас первый в очереди? Здравствуйте.
5: Здравствуйте, видимо, я.
3: Да, только совершенно точно. Вы назовите свое имя и задавайте Михаилу вопрос.
5: Инесса.
3: Да.
5: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемый адвокат Михаил Левин. У меня такой вопрос. Значит, я живу, с мужем живем в доме Терат Кармели, дом старый уже. И вот последнее время у нас 4 этажа, значит, мы на первом, все остальные 3 заняты Абдимзарим, Китая, с Таиланда. По 8 человек в квартире. Сейчас поселили на третьем этаже 10 человек в Китае. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то закон в Израиле, чтобы, во-первых, грязь в подъезде и наши оставшиеся, считайте, 5 квартир не хотят, или там по 8-10 человек приходят, представляете, что стройки, грязь в подъезде, все, а получается, мы должны за них платить. В общем, в подъезде ужас. Трава не косится уже пару лет, хотя они, ребята, выходят покурить возле травки, вроде приятно, но сейчас она уже страшная, полегла. Опять же, дело в деньгах. Ну, и я уже не говорю, что меня сколько затапали. Хозяева, шхуна идет на пеной бину, и хозяева, кто где живет, до них не дозвониться, не допроситься, подставляют маклера. В общем, все эти затопления, слава богу, прошли, побелили. Но ненадолго, вы же представляете, когда в тех квартирах условий нет. Вот, опять же, тот же вопрос.
6: Если вы задали очень много вопросов, я просто даю вам все выговориться.
5: Нет, я просто объяснила ситуацию. Да, вопрос я уже задала и один, и я его же повторяю. Если в Израиле какой-то регулирующий закон, что, ну, одну квартиру можно сдать, ну, где это видно, весь стояк, чтобы был из 8 квартир в подъезде, 3... Нас меньше, нас постоянно...
6: Можно вам ответить, пожалуйста?
5: Да, да, уже... нужно.
6: Спасибо.
5: Спасибо.
6: Во-первых, я схожу из того, что это ваша квартира, вы не квартиросъемщик, правильно?
5: Нет, это моя.
6: Ваша квартира.
5: Это наша, вопросы... я на съем.
6: Вопросы, которые у вас есть по всем нюансам, которые вы говорили, что платят, не платят, занимаются травой и так далее, за этим все обязаны следить хозяева квартир, а не те, кто там сидят и кто там живут, тем более, что это видно, люди, которые не всегда говорят на иврите, вы должны иметь дело с хозяевами квартиры. Теперь, вы подняли очень правильный вопрос. Сколько человек могут жить в квартире? Потому что если вы обратите внимание, допустим, на ваш счет воды, там написано количество жильцов в квартире. Муниципалитету это очень важно знать. Потому что невозможно забивать квартиру битком без ограничения, потому что это именно влияет на все инфраструктуры, на количество мусора и так далее. Муниципалитет обязан на это обратить внимание. И ответ будет в муниципалитете. Там есть махлекет пикох. Обратиться просто в махлекет пикох и спросить, скажите, уважаемые, в нашем городе сколько человек имеют право жить в квартире, там, 2 комнаты, 3 комнаты, 4 комнаты, я не знаю. И они обязаны вам ответить. Кроме того, хозяин квартиры, который сдает им квартиру, обязан правильно отметить, сделать изменения в муниципалитете, там, где платят за воду, у вас тагидмаим, я не знаю, или напрямую платят в муниципалитет, количество жильцов. Потому что, может быть, вообще муниципалитет об этом не знает. Так что вы должны это проверить.
3: Надо написать письмо или прийти?
6: Можно подойти, можно лучше всего письмо. Почему письмо? Потому что, чтобы это было запечатлено в письменном виде. И поэтому, чтобы не было такого, мы не знаем, кто звонил, с кем говорили и так далее. Отнести письмо и получить печать, что принято к рассмотрению. Они обязаны будут вам ответить. И так вы должны по цепочке это проверять.
5: Я все поняла, но вы не ответили на мой вопрос.
6: А какой у вас был? У вас был еще один вопрос?
3: Есть ли закон, который...
5: Вопрос, да. Есть ли закон, что из...
6: Нету закона, который может кого-то заставить у вас ваша квартира. Я не знаю, допустим, 4 комнаты. Вы можете...
3: Инесса, подождите.
6: Я вам хочу дать пример. Вы задали очень много вопросов и очень много нюансов.
5: Единственный. Нюансов, да, чтобы понять.
6: А зачем эти нюансы нам были важны? Потому что выглядело как вопросы. Поэтому дайте мне вам ответить. Слушай. Вас никто не может ограничить. Это ваша квартира. Вас не могут ограничить в рамках разумного, сколько человек у вас будут жить. У вас могут с вами жить дети, внуки, кто-то могут родственники приехать и так далее. Когда это начинает быть актуальным, когда количество людей, которые живут в вашей квартире, уже приходит в такие рамки, как вы сказали, 8 человек. Это выглядит нереально, потому что это мешает другим соседям. Вы должны поднять этот вопрос, и это контролируется какими-то, видно, другими указаниями в муниципалитете. Если черно по белому закон, который запрещает какое-то количество людей жить в квартире, я сомневаюсь, что есть. Если есть, я с ним не знаком. Но здесь есть другие факторы, которые влияют на уровень вашей жизни. И вы не можете нормально пользоваться своим имуществом. Поэтому из этого вы должны исходить, и так вы должны обращаться в муниципалитет.
3: Инесса?
5: Да, ну, я все поняла.
3: Да, все отлично.
5: Я поняла, спасибо.
6: Пожалуйста.
5: Но ответа я не получила.
6: Я квартире вам сказал, я не знаю, есть ли такой закон.
5: Не в квартире.
6: Значит, что?
5: А не в квартире, то уже...
6: Да, а где? А где у вас в подъезде живут?
5: В подъезде.
6: У вас живут люди в подъезде?
5: Да, в нашем подъезде 3 квартиры заняты Авдим Зарин.
6: А что я вам сказал? Я вам сказал про квартиры?
5: А вы сказали за квартиры. В каждой квартире, да, это неприемлемо даже для них.
6: Имеют право сдавать Авдим Зарин. Авдим Зарин не отличаются ничем, если они здесь легально. Так в чем проблема? Почему вы не получили ответ?
5: Почему в нашем подъезде 3 квартиры для... сдаются для
6: Имеют право хозяева, имеют право сдавать, кому они хотят.
5: Все поняла. Вот да. Теперь все поняла. Значит, закон...
6: Так у вас вопрос был вообще намного проще. Имею ли я сдавать свою квартиру иностранным рабочим?
5: Нет.
6: Да, имею право, конечно.
5: Я за себя не спрашиваю.
3: Инесса, ну вы же получили уже ответ. Мы пошли по второму кругу. Всего доброго, счастливо. Следующий, пожалуйста.
7: Добрый день.
3: Здравствуйте.
6: Добрый день.
3: Назовите себя.
7: Хочу поблагодарить адвоката за его консультацию, которые очень всегда бывают полезными.
6: Спасибо, спасибо вам.
7: У меня такой вопрос.
3: Прошу прощения, назовите себя. Просто
7: Виктория.
3: Прошу. Виктория, да, пожалуйста. Да.
7: Семейная пара проживает в своей квартире. Муж умер. Есть двое детей, которые проживают отдельно. Даже один ребенок в данном моменте проживает за границей. Ожидается пинуй-бинуй. Вопрос. Кто должен подписывать вот это ХЗ на согласие пинуй-бинуя? И есть такой нюанс, что есть справка с Бейт-Мишпата о том, что раздел имущества 50 20, на жену, 25 и 25 на детей. Но дети не хотят пока вступать в наследство. Вопрос. Как это отразится в дальнейшем? И как, если надо переоформлять запись в ТАБа, то как это делается? Вот такая ситуация. Что вы подскажете, пожалуйста?
6: Начнем с того, что подписывать документы с подрядчиком пинуй-бинуй должны хозяева квартиры. Так как в том случае, который вы описали, один из хозяев квартиры скончался, и у него есть наследники, и его часть квартиры должна перейти наследникам. Если наследники на данном этапе или вообще не хотят это делать, брать, переводить на себя недвижимость, это всегда начало очень потом длинных-длинных историй, когда нам часто звонят на радио и говорят, что что-то уже случилось, и мы понимаем, что вовремя не перевели недвижимость. Нет причины не переводить на себя недвижимость, потому что наследники должны вступить в наследство. Если они не хотят вступить в наследство, неважно по какой причине, так значит, они должны сделать, наследники имеют право сделать договор и тогда передать свою долю другим наследникам, чтобы этого не было беспорядка. Но в конечном итоге, в той ситуации, которую вы говорите, что... квартира не числится на всех наследниках, у вас будет проблема подписать договор, это будет головная боль и ваша, и адвоката, кто этим занимается. И вообще здесь могут быть еще разные последствия. Это неправильно оставлять нереализованное наследство вот так вот, как вы говорите. Я не знаю, было завещание, не было завещания, я не знаю.
7: Было завещание тоже, да, половина квартиры по 25%. Каждый из супругов оставляет в случае ухода в мир иной.
6: Так, а почему не реализовать это? Зачем тянуть с этим?
7: Ну, они проживают отдельно, а в данном случае сын вообще живет за границей один.
6: Ну, окей, это ваши личные дела. Не думаю, что это надо обсуждать публично по радио, но я юридически говорю, что это может привести к разным нежелаемым последствиям.
7: Я поняла. А вот вы сказали, что если они не хотят вступать в наследство, они должны оформить договор. А каким образом оформляется
6: существует,
7: этот договор?
6: Существует такая терминология, которая называется «эскем халюкат изавон». Договор, договор раздела...
7: Подождите, пожалуйста, еще раз повторите. «Эскем
6: халюкат»? Я не могу вас научить по радио, просто вам говорю. «Эскем халюкат изавон». Это юридическая терминология, что не на каждом этапе можно ее сделать. Если уже часть наследства разделили, то я сомневаюсь, что можно будет сделать такую договоренность. Но когда есть наследники, которые не хотят вступить в наследство, Можно сделать такой договор и поделить его иначе. Вы обязаны поговорить с адвокатом, кто занимается такими вопросами. Я даже не буду пытаться объяснить это по радио, это неправильно,
7: ну,
6: это
7: хорошо,
6: невозможно.
7: Но это договор делается у адвоката или в каких-то государственных...
6: Смотрите, во-первых, у адвоката, но всегда люди могут делать все сами тоже.
7: Можно. Нет, я имею в виду какие-то государственные...
6: У адвоката, я же вам сказал, это... у адвоката. Какие станции? Это государственные станции, их не волнуют ваши личные дела, раздел имущества. Вы должны обратиться к адвокату. Если у вас было завещание, наверное, был адвокат, который реализовал его, который подал его, правильно?
7: Да, да.
6: Ну, так у него спросите, он вам все объяснит. Конечно.
7: Хорошо, ясно. Спасибо большое.
6: Всего хорошего, спасибо. Удачи.
3: Счастливо, пожалуйста. Всего доброго, удачи вам. Следующий вопрос, пожалуйста, кто с нами? Алло.
8: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Михаил.
3: Здравствуйте.
8: У меня вопрос...
3: Назовите себя, пожалуйста, только.
8: Олег. У меня вопрос по завещанию. Человек, вступающий в права наследства по завещанию, должен заплатить сумму налога. Как этот налог определяется? Есть фиксированная сумма?
6: Какого налога?
8: Ну, человек вступает в права наследства по завещанию.
6: Есть госпошлина, когда мы подаем...
8: Госпошлина, да.
6: Ну, так одну секунду, я обязан внести корректировку, потому что слушатели еще подумают, что у нас за наследство есть налогов. Нету в Израиле налогов за наследство.
8: Да, госпошлина, да.
6: Госпошлина, да, есть госпошлина, конечно.
8: Это фиксированная сумма или процент от стоимости квартиры?
6: Нет, это фиксированная сумма.
8: А вы не можете ее назвать?
6: Она примерно 700 шекелей, может измениться, 715, 730.
8: Угу. А вот, смотрите, завещание и наследство. Завещание – это если сделано официальное завещание на определенного физического лица. А наследство – это если завещание не сделано, и если есть только один наследник. Это тоже он права вступает только точно так же, как по завещанию?
6: Я не знаю, есть ли один или нет. Это надо
8: один,
6: проверить.
8: Один, больше никого нет.
6: Но это вы сказали. Я как юрист не могу. И,
8: ну,
6: в том случае, как вы сказали, что есть один. Подается просто другая форма. Там тоже есть госпошлина. И тогда человек, что вы говорите, он единственный наследник, он вступает в наследство. И органы в данном случае тоже тщательно проверяют, если нету еще других наследников, про которых случайно не забыли или так далее.
8: Угу. И тоже фиксированная сумма госпошлины?
6: Да, есть фиксированная сумма госпошлины. Да.
8: Все, спасибо большое вам.
6: Пожалуйста.
8: Доброго
6: пожалуйста.
8: Дня.
3: Спасибо. У нас сейчас пауза. И поэтому я, ну, не знаю, успеем ли мы, у нас так построена программа, что если будет звонок, мы сразу прервемся. Вообще, Михаил, каковы ваши, так сказать, ну, я пытаюсь вернуться к теме мошенничества, каковы ваши размышления по поводу того, как это будет развиваться в будущем? У меня, например, мне кажется, что полиция здесь практически ничего сделать не может и не сделает. То есть это остается на так сказать, в руках каждого, кто, в общем, получает такие звонки или предложения. Потому что, я думаю, это бесперспективно бороться с этим при помощи вот государственных форм.
6: Полиция может сделать только что-то постфактум, когда уже этих мошенников словили, потом дело следствия закончили и передали это в прокуратуру и так далее. Но до этого это все происходит уже после того, как обманули людей. Mm-hmm. Поэтому нам очень важно, мы сейчас не разбираемся с действиями полиции или прокуратуры. Они свою работу должны делать, вне зависимости от нас, что мы думаем. Нам важно, чтобы людей не обманывали, чтобы как-то предостеречь их от этого. Все вот эти вот незнакомые звонки, надо быть очень к ним осторожны. Если вам звонят с Битуах Люми, не надо... С Битуах Люми не говорят на русском вообще. С этих органов, вообще с налоговой, с полиции, откуда бы на русском не говорят. Если вам позвонили и представили, что это работник банка или больницы на русском языке, относитесь к этому уже скептически. У нас это не принято в Израиле, говорит на русском языке. Но если вам позвонили на русском языке, такое тоже может быть. Перейдите на иврит. Вот какой-то уровень иврит у наших граждан пожилых есть. И посмотрите, если с вами переходят на иврит, или тот, кто с вами говорит, не может даже два слова связать на нашем языке. Почему? Потому что, как правило, эти мошенники звонят за границы. Когда они уже развели человека, и человек готов передать им что-либо, или наличные деньги, или, не дай бог, там драгоценности какие-то, тогда уже в Израиле кого-то посылают. Но звонки делают за границей.
3: Так, да, окей. Значит, у нас снова есть вопрос. Есть вопрос телефона, есть вопрос на нашей странице. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
9: Алло.
3: Здравствуйте.
9: Добрый день, здравствуйте, студия.
3: Назовите себя, пожалуйста, и вопрос.
9: Меня зовут Марина.
3: Марина.
6: Да, Марина, добрый день.
9: У меня вопрос к адвокату. Спасибо первым делом за ваш профессионализм. Я хотела вас спросить насчет Пинуй-Бинуй. Угу. Я уже как-то звонила, вы посоветовали позвонить адвокату, ну, с нашей хивры, которая занимается этим. Угу. И он сказал: хорошо, перезвоню. Прошло много времени, никто не перезвонил, сейчас он вообще не хочет отвечать.

0: потом позвонила, там занимается пакет, он тоже не перезванивает. Так я хотела узнать, какие мои дальнейшие действия?
1: Не знаю. Не знаю. Вы подписали документы подрядчику. Подрядчик дал вам адвоката. Адвокат на вас не обращает внимания. Звоните подрядчику, требуйте назад отозвать свои документы. Это странная ситуация, что вам ни пакет не отвечает, ни адвокат.
0: Не отвечает,
1: это
0: вам
1: неправильно. Я вам верю, это неправильно. Это неправильно. Скажите, что вы хотите расторгнуть договор. Вам, конечно, никто не даст. Но
0: да
1: начните
0: нет,
1: с этого.
0: Разве весь дом, не только я.
1: Я понимаю, ну а что можно сделать? Ну вы поговорите со мной, я посочувствую. Что я могу вам сказать?
0: Это неправильно.
1: Я считаю, что каждый человек как минимум должен уважать того, кто ему позвонил. Тебе оставили сообщение, ты не можешь ответить. Ответь через час, через два. Он представляет подрядчика, и ему уже дали такую, как говорится, привели всех людей готовых, только зарабатывай. И он себе позволяет не отвечать им. Это неправильно.
0: Вообще, не, ну даже если не ответят, они должны мне это все-таки предоставить, если я уже пожилой человек, правильно?
1: Что вам должны предоставить?
0: Ну вот сейчас же есть закон, что пожилым людям должны...
1: Так скажите, я же не знаю, что вам должны предоставить. Называйте вещи своими словами.
0: Я не сказала, я извиняюсь. Я пожилой человек, я имею право получить...
1: Да. Квартиру
0: получить,
1: сразу.
0: Да, но раньше, потому что это длится уже много лет, еще будет
1: много лет. Я бы, может быть, вам посоветовал все-таки обратиться к частному адвокату, вам индивидуально, он будет знать, как проявить ваши права. Да, вам это будет стоить денег, но то, что вы будете периодически звонить на программу, это вам ничего не даст,
0: к сожалению. Без адвоката тут не обойдешься. Не обойдешь.
1: Это выглядит, что на вас просто не обращают внимания, а время идет, и если вы в том возрасте, который по закону позволяет вам получить сейчас квартиру, а не ждать, пока будут сносить, будут строить,
0: да
1: это возьмет...
0: Кто-то может дождаться, да. 10 лет.
1: Может быть, у вас просто проект еще не на том этапе, что это начинает все двигаться. Поэтому на вас в кавычках не обращают внимания. Потому что когда надо будет уже... освобождать квартиры, и это пойдет под снос, вот тогда будет момент, скорее всего, что вам полагается. О,
0: да,
1: поэтому, я же не знаю всю ситуацию.
0: Ну, может, получили этап. Я разговаривала с другим человеком там, он не по этому вопросу,
1: я
0: но
1: вам
0: он тоже
1: еще раз говорю,
0: он
1: желательно,
0: сказал, что будет 5-10 желательно, лет.
2: Послушайте адвоката,
1: желательно,
2: пожалуйста.
1: Чтобы вы взяли весь пакет ваших документов. Обратились к частному адвокату. Угу. Да, вам это будет стоить, но я думаю, что вы сможете себе это позволить. И это стоит этого, вы поймете, речь идет о недвижимости, о квартире. Если к вам так относятся, и у вас такое глубокое непонимание ситуации, вам надо обратиться к частному адвокату, что поделать. Я уверен, что
0: адвоката
1: вам поможет.
0: Не обойдется.
1: К сожалению, да.
0: Я вам очень благодарна и спасибо за ваш профессионализм еще раз. Пока.
1: Пожалуйста,
2: доброго вам удачи.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо большое, здоровья вам.
2: Всего доброго. Теперь вопрос с нашей страницы в Фейсбуке. От Ирины вопрос. Здравствуйте, Михаил. Вопрос по гражданскому праву. К нам в дом заселилась пара молодых людей, русскоговорящих, которые вот уже полгода собирают друзей, человек 10, на выходные, употребляют алкоголь, включают громко музыку и кричат, мешая нам спать. Мы с ними говорили по-хорошему и не один раз. Ответ был: больше не будем. Но это все продолжается до сих пор, они шумят до часу и до двух ночи. Я и соседи обращались в Мештару около 7 раз. И только один раз приехала на Эдет. Шатрим прошли мимо нашего подъезда и уехали. Скажите, пожалуйста, что мы еще можем сделать? К кому обратиться, чтобы, наконец, то, хотя бы приехала Мештара и оштрафовали их, как это положено по закону? Спасибо.
1: Правильно сказано, как положено по закону, но, увы, мы не слышали часы, о которых идет речь, но я думаю,
2: до
1: что не мешает.
2: До часу до двух.
1: Значит, я пропустил. Значит, да. До часу до двух нельзя, конечно, шуметь. И если полиция и пикох, иронии, не могут ничего сделать, можно обратиться в суд. Можно обратиться в суд и лютиться в меня. Во-первых, надо обратиться... Я так понимаю, что они живут на аренде. Они арендуют квартиру. Если да, они, да, да. Если они арендуют квартиру, надо обратиться к хозяевам квартиры. И если это не поможет, просто подать в суд Тавминия, который, чтобы запретил им описать. Вот мы обращались в полицию такого-то числа. Мы обращались в муниципалитет. Кстати, это поэтому я говорю всегда обращаться в письменном виде, чтобы были доказательства. Если можно фиксировать, в какой день вот приехала полиция, потому что у полиции тоже должно быть записано, что они приезжали. Как правило, полиция заходит в ту квартиру, по которой была подана жалоба.
2: Я извиняюсь, вот тут вот сказано, к нам в дом заселилась пара. Может быть, это они могут быть и собственниками, слово «заселилась»
1: да, не обозначает. Да, может быть, они хозяева, да, но это не принципиально. Если, mm-hmm. если они снимают, так это надо обратиться к хозяину квартиры. Если они хозяева, тогда, конечно, к ним. И можно обращаться в суд. Если органы не могут защитить жильцов, это непозволительно, обращается в суд. Часто такое происходит, допустим, со стоянками. Кто-то ставит машину так, что он мешает другому соседу заехать, и он нарушает его возможность пользоваться своей недвижимостью, mm-hmm. со своей mm-hmm. стоянкой. Подается иск в суд, цавминья, и суд вносит решение. И этим людям тоже можно вынести решение суда.
2: Ирина, вы слышали ответ, и я думаю, что вы теперь знаете, что делать. У нас следующие звонки. Удачи, конечно. Алло. Алло.
3: Да.
2: Здравствуйте. Как вас зовут? Задавайте вопрос.
3: Я говорю.
2: Да.
3: Здравствуйте, меня зовут Альберт.
1: Добрый день, Альберт.
3: Да. Я из Батьяма. Мне к адвокату интересный вопрос, который многие хотят знать, и никто не знает.
1: Ну, может быть, мы будем
3: вот
1: знать, я
3: люди,
1: надеюсь.
3: Которые по телефону обманывают пожилых людей.
1: Да.
3: Как в Витуахлеуми, как там еще банк.
2: Да-да.
3: Я слышал, их ловят. Правильно?
1: Да, говорят? недавно словили кого-то. Да.
3: Да, вот я это слышу, как вот полиция. Мы его задержали, поймали. А никогда не говорят, что с ними дальше. Судили их, или штрафанули, или наказали, просто отпустили. Почему вот это никогда не сообщают? Вот такой у меня вопрос был. Я положу трубку, я буду слушать вас. Спасибо.
2: Хорошо. Спасибо. Да.
1: Да, это мы переходим уже вот к той плоскости, что происходит после того, как этих мошенников ловят. Их никто не отпускает, ничего им не сходит с рук, если есть доказательства. Если нет доказательства, тогда, увы, если невозможно доказать в суде их вину, тогда бывают ситуации, что их отпускают.
2: Михаил, а если, допустим, доказали, это же, я не думаю, что это такие большие сроки. Или, в общем, можно надеяться, что людей упакуют?
1: Вы правильно отметили большие сроки. Иногда это вообще кончается не сроком. Иногда это кончается условным или общественными работами. Но так как в последнее время это серьезная проблема, и об этом все говорят и больше, и это часто попадает в СМИ, я думаю, что в данных случаях суд тоже будет выносить, потому что можно это может привлечь к лишению свободы нескольких лет, как минимум. А если там очень в крупных масштабах или очень дерзкие поступки были, очень наглые, это, конечно, влечет к наказанию. Во-первых, не всегда это афишируют, не всегда это публикуют. А не всегда, даже когда это публикуют, мы это видим. Так что говорить, что это не публикуют...
2: Понятно, просто не так много их ловят, к сожалению.
1: Правильно, к сожалению. Поэтому очень важно, чтобы мы, то, что в наших руках, чтобы мы себя обезопасили, и мы не позволили этим мошенникам воровать у нас деньги.
2: Окей, спасибо. У нас следующий вопрос. Кто с нами? Алло.
3: Да, Георгий.
2: Георгий, задавайте вопрос.
3: У меня такой вопрос. Я заказал зубному протезисту зубы, и он сделал, но он не работает. Больно одевать. Я ему объясняю, я не могу носить этот зуб. У меня десны сели, поэтому я сделал новый протез. И он не хочет переделывать. Что мне делать, я не знаю. Мне 88 лет. Я хроник.
1: Да.
3: Я не знаю, к кому обратиться, у кого взять помощь.
1: смотрите, это взаимоотношения, которые, как правило, решаются, ну, на уровне между вами и врачом. В радикальных случаях обращаются тоже, подают иски, но они думают, что из-за такой ситуации надо подавать иск против
3: врача. Но я его прошу,
2: а если врач ушел в несознанку и не хочет переделывать?
1: Тогда, к сожалению, это серьезная проблема, тогда надо обращаться к адвокату и подавать иск. Но чтобы подать такой иск, должно быть заключение профессионала, другого врача или зубного техника, который проверит ту работу, которую сделана, и вынесет заключение в письменном виде, что эта работа сделана нехорошо, и наш слушатель страдает. Это сложная ситуация. Это очень сложная ситуация.
2: Но есть те, кто занимается медицинской халатностью, например. Может быть, они сами и порекомендуют специалиста там и пустят дело в ход.
1: Да. Вопрос, если это очень большая работа или это одна коронка или что-то. Но в любом случае это болит, и этим невозможно пользоваться, сколько бы это ни было, то уже вопрос начинает быть стоимости. Но в любом случае, я думаю, что любой врач, любой техник, ну, кстати, не техник, я надеюсь, что вы были у врача. Врач обращается к технику. Не надо, это неправильно обращаться напрямую к технику. Иногда такие тоже делают. У вас должно быть ответственное лицо, это врач. Очень странно, что он вас не хочет слушать.
3: Он протезист, я могу сделать. Я говорю, сделайте мне, пожалуйста.
1: Да, да.
3: А есть такой орган, который имеет медработников?
2: Да.
1: Да, есть адвокаты, которые специализируются именно на таких халатностях, да.
3: Вы могли бы мне дать их?
1: Нет, я, к сожалению, не знаком. Я знаю, что есть.
3: А как мне найти их?
2: Хорошо, а вы, может быть, я не знаю, у нас среди адвокатов есть адвокат, занимающийся медицинской халатностью. Может быть, человек оставит, наш слушатель оставит номер телефона своего, и я попробую узнать.
3: Да, пожалуйста.
1: Ну вот, Георгий, видите, может быть, мы сможем вам.
2: Георгий, оставьте, пожалуйста, нашему продюсеру Елене Черкасовой. Или сейчас скажите, значит, ваш номер, и мы запишем.
3: Да, 05-252-99-078.
2: Хорошо, значит, ничего не гарантируется, естественно, но, может быть, мы привлечем нашего адвоката.
3: Да, я буду вам очень благодарен. Спасибо.
2: Всего доброго вам, у нас следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
2: Да, здравствуйте.
4: Добрый день. Вопрос к адвокату можно?
2: Можно, только представьтесь, пожалуйста, перед этим.
4: Михаил.
2: Да.
1: Михаил, да, мы вас слушаем.
4: Квартира унаследована от бабушки и дедушки 5 внуками. Все оформлено, как полагается, записано до пинкассы, каркаи, та-та-та-та. Все было сделано. Вопрос такого характера. Квартира была у них единственная. На протяжении всей жизни у них не было другой квартиры. Если внуки решат продавать эту квартиру, они должны будут платить налог на продажу?
1: Когда человек продает недвижимость, которую он получил в наследство, он называется на иврите такая терминология «нихнаслина лав», становится на место.
4: Так мне сказали эту фразу. На место...
1: Так вам сказали уже, так у вас есть ответ на это?
4: Нет, я хотел спросить, или я правильно понял.
1: Так что
4: это значит?
1: Если я смогу вам ответить. И тогда, если ситуация такая, как вы говорите, что у дедушки и бабушки, у покойных, не было больше других квартир, значит, наследники тоже не будут платить во время продажи.
4: Даже если у некоторых из них есть квартира одна?
1: Я вам на это ответил. Но в таких случаях, что связано с налогами, которые могут быть немалой суммой, я бы не советовал вам консультироваться по телефону, потому что всегда есть разные нюансы. Человек должен сесть напротив адвоката, который делает ему эту сделку, полностью рассказать все, как, что есть, проверить, было у когда-то у дедушки с бабушкой что-то. Может, вы даже не знаете, как что было. Это надо садиться индивидуально.
4: Я с вами согласен, я понимаю, но я спрашиваю по тем данным, что я вам даю, что у них не было.
1: По тем данным они не должны платить.
4: Даже если у одного из них...
1: Я вам ответил. Мы на консультации по радио, я не знаю всех нюансов. Какие доли,
4: нюансы
1: когда...
4: Я
1: вам тоже ответил. Вы не получите от меня консультацию, которая меня чему-то обязывает. Потому что дело не передо мной. Я не вижу документы.
4: Я не говорил
1: с ними, поэтому я вам сказал... Образно, с полета птицы. Что в таких случаях происходит?
4: Я хотел понять эту фразу. Не нашли на аллее. То есть они входят в состояние...
1: Я вам это сказал, и вам это кто-то другой уже сказал. Но я вам это тоже моментально сказал. Но вы продолжаете спрашивать.
2: Так, давайте мы перейдем к следующему нашему участнику. Всего доброго, удачи вам. Кто с нами сейчас? Алло.
5: Алло, это я?
2: Это вы совершенно точно. Назовите себя и задавайте вопрос.
5: Я Анна.
1: Очень приятно.
5: Значит, я упала в автобусе, упала во весь рост. Он дернул. Я не успела сесть. Я ударилась в голову. Обращалась в больницу Сорокин. Мне делали сити. Короче, я обратилась в Эдит, что выпатили мне битуах.
1: Компенсация.
5: Эггит не обращал внимания ни на чего. Я обратилась к бесплатному адвокату.
1: Государственному адвокату.
5: Он взял мое дело, и, короче, дело длилось 2 года. Периодически мне звонили, но очень редко. Я не знаю, как Эдит узнал.
2: Прошу прощения, сейчас сигнал тревоги в Нагорье. Прерываемся на несколько секунд. Пожалуйста, без сцены из Нагорье отправляйтесь в изолированные комнаты или убежище, где вам следует находиться, я напоминаю, не менее 10 минут после сигнала тревоги. Окей, мы продолжаем. Таковы реалии.
5: Эдит начал мне звонить и предлагать небольшую компенсацию. Один раз я отказала, второй раз... Я начала звонить адвокату. Один раз они ответили, второй раз не ответили. Короче, я взяла деньги, которые мне предлагал Эдит. И сейчас мне позвонил адвокат и сказал, почему вы не закрыли дело? Что они могут мне предъявить?
1: Одну секунду, я постараюсь понять, потому что здесь что-то напутано. Если вас представляет адвокат, как правило, вторая сторона обязана общаться с вашим адвокатом, не напрямую с вами. Такая организация, как Эггит, это большая организация, вряд ли они бы обращались к истцу напрямую, а не к адвокату. Но, допустим, даже если такое произошло, и вы общались напрямую, и вы звонили адвокату, адвокат вам не отвечал, вы получили компенсацию, на этом это дело закончилось с вашей точки зрения. Что значит вы не закрыли? Вы открывали, вы сами подавали что-то? Нет, адвокат подавал. Так что я не понимаю что этого вопроса, почему вы не закрыли? Что вы не закрыли?
5: Они мне звонили.
1: Кто это они?
5: Ну, адвокат.
1: Так говорите, адвокат, да.
5: Адвокат мне звонил и сказал, что они открывают дело. Они берут мою жалобу и открывают дело.
1: Да, это мы уже прошли, да.
5: Ну, и они мне... Я ждала 2 года.
1: Это все вы уже говорили. Дальше вам в конечном итоге позвонили и сказали, что, почему вы не закрыли дело?
5: Да. Почему я взяла деньги и не позвонила?
1: О! Это разные вещи. Почему вы взяли деньги, не поговоря с адвокатом, это одно. Почему вы не закрыли дело, это абсолютно другое. Поэтому сказал, здесь какое-то непонимание. Не принято, когда вас представляет адвокат. Это поэтому я сказал, это он не бесплатный, он государственный. И он тоже получает какую-то оплату из государства, из того, что он вам выбьет. Поэтому не принято напрямую договариваться с ответчиком, в данном случае с Эгидом, и брать у него деньги. Потому что ведь адвокату за работу тоже что-то полагается, правильно?
5: Да. И что ну, я теперь делаю?
1: Поговорите с адвокатом, спросите, что ему полагается. Если он спросит, почему ты, вы не договорились со мной о том, что вы берете компенсацию, скажите, я звонила, вы не отвечали, а что мне делать? И теперь спросите, сколько ему полагается.
5: Понятно. Спасибо большое.
1: Пожалуйста, удачи, пожалуйста.
2: Всего вам доброго, счастливо. А мы продолжаем. Следующий звонок, пожалуйста. Алло.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Простите, я очень поздно приобщилась к вашей передаче. Может быть, уже на мою проблему был дан вопрос, но я сейчас начну.
2: Значит, представьтесь только, пожалуйста.
6: Меня зовут Людмила.
2: Да, Людмила.
6: У нас есть завещание. Мой муж умер в январе месяце. Есть завещание. И в наследство я должна буду, наверное, вступить. Ну, через определенное время, по завещанию. Если в случае, там, значит, указано, в случае моего ухода в мир иной, наследство будет поделено между детьми. Если, вопрос, если один из сыновей отказывается от наследства, и наследство я вступаю, я для того, чтобы, допустим, завещание я должна буду сделать на одного из сыновей, если второй откажется от наследства. Как это все работает?
1: К сожалению, мне очень тяжело понять из того, что вы рассказываете, но давайте попробуем. У вас было, спасибо. Во-первых, примите соболезнования кончине вашего супруга.
6: Спасибо.
1: У вас было одно завещание или у вас были обоюдные завещания?
6: Оно... Наше общее в случае одного ухода одного из
1: Один наших. Документ или два документа?
6: Один документ.
1: Одно завещание, на которое оба были подписаны?
6: Совершенно верно.
1: Окей. Это называется обоюдное совещание «Цава Ададит». Теперь мне непонятно, почему вы не вступаете в завещание. Если вы вступите...
6: Очень... Простите.
1: Да.
6: Такая эпопея, я отправила Мисрат Аль-Мишпатим бумаги, налог уже оплатила.
1: Там есть какие-то нюансы, которые проверяют. Это не то, что вы не хотите. Да. Это в процессе. Окей?
6: Нет.
1: Так теперь, это... Ну.
6: Простите. Так сын, один из сыновей, не хочет наследства.
1: Не хочет. Да, мы говорили о таком случае. Если он не хочет, он пусть откажется.
6: Он должен отказаться, но на сегодняшний день наследницей единственной буду я. Я могу переделать потом завещание на одного из сыновей, вдруг понадобится.
1: Окей. То, что вы говорите, это очень сложный вопрос, потому что цава ададит, как правило, ее нельзя переделать после того, как кто-то вступил уже в наследство. Вы можете ее вообще тогда не трогать, а пойти по закону. По закону, кто наследник, вы и дети, и тогда вы можете делать завещание. Но если вы реализуете завещание в вашу пользу, потом у вас будет проблема с новым завещанием. Опять, может быть, я что-то, вы не так сказали, может быть, я что-то не понял с ваших слов. Сам факт, что это находится в проверке в Министерстве юстиции, говорит, что это не все так просто. У вас есть адвокат, который вам это подал?
6: Нет, я подала...
1: Очень жалко, что вы подали сами. Такие вещи надо подавать с адвокатом. Потому что если бы у вас был адвокат, он бы, скорее всего, давно уже вам ответил, он бы вам все объяснил, и тогда бы вам не надо было спрашивать. Конечно, очень приятно с вами побеседовать, но тогда бы вы не просили у меня ответа на ситуацию, которую я не могу ответить. Я не вижу завещания, не вижу документы, и я не знаю, по какой причине это находится... на проверке у Министерства юстиции. Я очень затруждаюсь вам дать совет, какой-то ответ.
6: Ясно. И второй вопрос можно задать?
1: Пожалуйста.
6: Спасибо, я поняла. Второй вопрос. Муж у меня был онкологическим больным. Ницулей Шоа. И с очень тяжелыми онкологическими диагнозами. И 17 июня прошлого года были обстрелы И ему стало плохо уже после закрытия поликлиники. Вызвали амбуланс, и вот нас и довезли, ну, конечно, мужа, и я сопровождала его, довезли

0: Вот получили, значит, сообщение, что должны оплатить амбуланс. Звонила в МАДУ, звонила в поликлинику, интересовалась. Ответов не получала толком. И сейчас пришла квитанция на оплату амбуланса. Есть вопрос. Есть вопрос. Обязаны ли за 1.5 километра от нашего дома до Перми оплатить значительную сумму?
1: И я вам постараюсь ответить.
0: Спасибо.
1: Если мы уже исходим из того, что да, надо оплатить, но вопрос только, это 1.5 километра и так далее, за 100 метров вы обязаны заплатить. Приехал амбуланс, отвез, вы обязаны заплатить. А если бы он ехал 40 километров, вы бы платили больше денег за амбуланс? Нет. Есть ставка амбуланса. Вы должны заплатить.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Пожалуйста.
0: Всего вам
2: доброго. Счастливо. Удачи. И еще один звонок давайте возьмем. Алло.
3: Здравствуйте, уважаемый адвокат и уважаемый ведущий. Я хотел бы вам сказать, что я работал в больнице 37 лет. И хотел бы вам сказать, что в течение 37 лет у нас было в больнице, работодатель дает 1%, а я плачу еще 1% с моего московского.
1: Не понял, как же работодатель процент, я не очень понимаю.
3: Вот государство мне дает 1% добавку на этот,
1: На пенсию, на что-то?
3: Нет, не на пенсию, на вклад деньги. И от меня тоже берут 1%.
1: Это пицуим,
3: Нет, это не пицуим, это добавка к маскориту. Не маскориту, добавка к пенсию, не пенсию, а который,
1: Так в чем у вас вопрос, уважаемый?
3: Я хотел вам от вас спросить, можно ли в течение 35-37 лет я ничего не получил? Все время оставил, как говорится, прибавляется, и в итоге я ничего не получил от своего масштаба, который и государство отдал, и я...
1: Смотрите, вы, к сожалению, не называете терминологию, вещи своими словами, поэтому мне очень тяжело понять.
2: Может быть, это надо к специалисту из БИТОХ ЛИУМИ или пенсионному специалисту?
1: Это не мой профиль деятельности БИТОХ ЛИУМИ, и трудовое право тоже нет. Поэтому я не хочу вам ответить что-то неправильное, тем более, что вы не знаете четко, как называются эти инстанции, но опять, это не мой профиль деятельности.
2: Значит, просто есть специалисты по пенсионным накоплениям и так далее, вот к ним. У нас еще один звонок, уже завершающий, насколько я понимаю. Кто с нами? Алло.
4: Добрый день.
2: Здравствуйте.
4: Вы меня слышите?
1: Да, мы вас слышим.
2: Да, пожалуйста.
4: У меня сложный вопрос, поэтому только законы. Что говорит закон? У меня, я живу в двухэтажном коттедже, на втором этаже крыша надо мной. А внизу соседи, они занимают две квартиры, сделали общие. И у них идет... бракоразводный процесс. Они прожили жизнь 72 года человеку. Да. У него есть еще квартира. И как мне быть, мне надо срочно ремонт и крышу делать. Меня заливает. И другие проблемы.
1: Вас не должен волновать их бракоразводный процесс. Кто хозяева квартиры под вами, да, они должны участвовать и так далее. Тем более, вы сказали еще одну фразу, они соединили из двух квартир, сделали одну. Вам надо проверить вообще, было ли у них на это разрешение или нет. Может быть, у них не было вообще лицензии на такую...
4: Нет, было.
1: Было. Окей, было прекрасно. Тогда они законопослушные граждане.
4: Нет, тут проблема. Они в разводе 72
1: года. Я вам еще раз говорю, вас не волнует, что они в разводе. Вы смотрите по табу. Кто хозяева квартиры, с них надо требовать.
4: Ну так они если оба, так что мне делать? Он не хочет говорить.
1: Не хочет обращаться в суд, если я вас заливаю или я не хочу платить. Ну дайте мне, пожалуйста, вам ответить, у нас осталось
2: 4 минуты. Да.
1: Если кто-то не хочет платить по закону, надо обращаться в суд. Не хочет с вами разговаривать, не надо.
4: С чего мне начать? Он не хочет говорить.
1: Обратиться к адвокату.

0: вами, он не хочет... То я, да,
1: адвоката. Обращайтесь к адвокату.
0: Обращайтесь, думаю, что... к адвокату, он будет знать, ну, что закон, сделать.
2: Закон. Просто одно слово.
0: По закону есть, он обязан платить, как и все, и адвокат будет знать, как с кем разобраться.
2: Вы должны иметь договор, с ним надо письмо писать, или вот этот вопрос.
0: Вам можете писать письмо, можете обратиться к адвокату. Вы должны получать то, что полагается, с хозяев квартиры. То, что у них какой-то процесс, это вас не должно волновать. Кто фигурирует хозяином квартиры, он должен платить.
2: Ну, оба, но она же осталась, а он не живет. Он приходит, он не хочет...
0: Я извиняюсь, вы просто не
1: слышите. Да, уже несколько раз был сказан ответ, поэтому извините. Все, у нас здесь время нынешнего открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо Михаилу Левиту. До следующей встречи. Всего вам самого лучшего. Спасибо. До свидания. Счастливо. В студии были звукооператор Дмитрий Кранцов, продюсер Елена Черкасова, которых я всемерно благодарю. Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2X и UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «8507». «8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2X и UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «8507». «8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме полдень. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. В студии Семен Каплан. В бою на юге Ливана в результате удара беспилотника погиб боец разведроты бригады Гевати, старший сержант Михаил Тюкин, житель Ашкелона, 21 года. О дате и времени похорон Михаила будет сообщено позже. Да будет его память благословенна. В ходе этого инцидента легкие ранения получили еще четверо военнослужащих. Они эвакуированы для оказания медицинской помощи. Сегодня утром возобновились обстрелы из Ливана, и во многих населенных пунктах в Западной Галилее прозвучали сигналы тревоги, предупреждающие о проникновении вражеского беспилотного летательного аппарата. В пресс-службе ЦАЛ сообщили, что зафиксировано падение снаряда на открытой местности, пострадавших нет. ЦАЛ опубликовал сообщение для жителей юга Ливана о необходимости немедленно переместиться к северу от реки Эль-Захрани. В своем заявлении официальный представитель ЦАЛ на арабском языке полковник Авихай Эдраи отметил, что жителям южного Ливана необходимо покинуть свои дома и направляться на север. Он предупредил, что любое движение в южном направлении может подвергнуть их жизни опасности. Национальный родительский комитет и Всеизраильский совет учащихся обратились с экстренным требованием к министру образования Йоаву Кишу отменить оставшиеся выпускные экзамены на аттестат зрелости для школьников Севера. Авторы обращения призывают выставить итоговые оценки на основе промежуточных экзаменов и школьных ведомостей. Руководитель организации Орен Озан и Дрор Коэн призвали министра принять смелые решения и адаптировать учебный процесс к реалиям в сфере безопасности. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Худжаинов. Городские власти Бат-Яма обратились к руководству местных органов власти на севере с предложением принять в ближайшие дни сотни детей из прифронтовых населенных пунктов. Муниципалитет выразил готовность интегрировать прибывших в местную систему образования, включая структуру специального обучения. Кроме того, мэрия направит на север группы педагогов и психологов, чтобы поддержать местных специалистов, пострадавших от обстрелов в районах. Третья женщина-офицер полиции подает иск в Высший суд справедливости против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира из-за задержки ее продвижения в звании. Корреспондент КАН Руи Яновский сообщает, что майор Реут Розенберг из юридического отдела, чья кандидатура была рекомендована генеральным инспектором полиции и командным составом еще 9 месяцев назад, просит суд обязать министра утвердить назначение без промедления. Розенберг утверждает, что к ее работе нет никаких претензий, в то время как источники в ведомстве обвиняют министра в попытках ослабить юридическую службу и показать офицерам, что их карьерный рост напрямую зависит от его воли. Сегодня в полночь ожидается резкое снижение цен на топливо. Стоимость 1 литра бензина с октановым числом 95 составит 7 шекелей и 80 огород, что на 27 огород меньше прежнего тарифа. В Эйлате цена не превысит 6 шекелей и 61 огару. В управлении топливно-энергетического комплекса Министерства энергии и инфраструктуры сообщили, что причинами снижения стоимости стали укрепление курса шекеля по отношению к доллару в течение месяца, а также падение мировых цен на бензин. Прогноз погоды завершит выпуск новостей. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 27 градусов, в Тель-Авиве ожидается 26, в Хайфе 25, в Аждоде будет 27, в Бершеве 31, а в Эйлате воздух прогреется до 37 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЕКА слушайте в 15 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН-РЕКА.

0: В Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Запуски из Ливана по северу Израиля. После предупреждений о возможном проникновении беспилотника, которые были объявлены около часа назад в нескольких районах, пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что вблизи границы зафиксировано падение подозрительной воздушной цели. Пострадавших нет. Что касается сирен, прозвучавших позднее, то, по данным ЦАЛа, были перехвачены несколько целей, запущенных с территории Ливана. Корреспондент КАН Руби Хаммершлаг сообщил, что обломки упали в Метуле. Повреждены несколько автомобилей. В опубликованной некоторое время назад видеозаписи премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что Израиль вернулся в Бафор единым, решительным и более сильным, чем когда-либо прежде. «Взятие Бафора – это важный этап и серьезное изменение политики, которую мы проводим. Мы преодолели барьер страха. Мы сами проявляем инициативу и действуем на всех фронтах – в Сирии, в Газе и в Ливане. Мы создали зоны безопасности за пределами наших границ, чтобы защитить наши населенные пункты», – заявил премьер-министр. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призывает созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с расширением военной операции Израиля в Ливане. «Это серьезная ошибка Израиля, поскольку каждая захваченная деревня и каждый погибший мирный житель в долгосрочной перспективе усиливают Хизбаллу», заявил Барро в интервью французскому телеканалу. Он добавил, что Франция признает право Израиля на самооборону, однако, по его словам, ничто не может оправдать продолжающееся углубление израильского присутствия на территории Ливана. Об этом сообщил обозреватель КАН Йехескель Кроненберг. Бывший командующий Северным корпусом ЦАЛа, генерал-майор в отставке Эйаль Бен Рувен, заявил в эфире КАН, что взятие Бафора не имеет никакого стратегического значения. «Мы находимся в состоянии стратегической катастрофы, и это взятие очень мало что меняет. Вы слышите жителей Севера? Полное отсутствие доверия к тем, кто принимает решения. Реальные стратегические решения принимаются не здесь, а в Вашингтоне. Нет ни цели, ни понимания направления движения. Нам говорят: ЦАЛ, продвигайся дальше, чтобы наступила тишина. Но тишины тоже нет», — сказал генерал-майор в отставке Эйаль Бен Рувен. В Иордании осудили то, что там назвали постыдным и провокационным поведением поселенцев на Храмовой горе. В Министерстве иностранных дел в Омане заявили, что поднятие израильских флагов и исполнение религиозных песнопений на территории Храмовой горы являются грубым нарушением международного права и посягательством на исторически сложившийся статус-кво. Иордания предупреждает о последствиях таких действий и призывает международное сообщество занять жесткую позицию, которую вынудит Израиль прекратить их. Об этом сообщил обозреватель КАН Гай Маян. Руководитель общины кибуца Адамит в Западной Галилее Наоми Бехор заявила в эфире КАН, что с жителями севера страны не считаются. В интервью журналисту КАН Хену Бьяру она сказала, что если жители снова эвакуируют из их домов, они уже не вернутся. «Мне трудно поверить, что люди здесь снова согласятся на эвакуацию. Думаю, если в этом районе будет объявлена еще одна эвакуация, люди просто отдадут ключи и скажут, пусть здесь остается ЦАЛ. Лично я сегодня не чувствую необходимости уезжать отсюда, но я уверена, что родителям маленьких детей нужны передышки. Самое главное, здесь нужна нормальная жизнь, а ее нет», — сказала Наоми Бехор, руководитель общины кибуца Адамит. Руководство родительских комитетов и Всеизраильский совет учащихся обратились к министру образования Яву Кишу с срочным требованием отменить оставшиеся экзамены на аттестат зрелости для учащихся севера страны и выставить оценки на основании годовых оценок и школьной аттестации. В совместном письме, направленном сегодня утром, организации заявили, что из-за воздушных тревог и нарушения учебного процесса система образования не имеет морального права проводить экзамены для учащихся приграничных районов в таких условиях. Руководители организаций Орен Озен и Дрор Коэн призвали министра принять смелое решение и обеспечить учебный процесс, адаптированный к нынешней ситуации в сфере безопасности. Это сообщение передал корреспондент КАН Лиран Худжейнов. И в завершение прогноз погоды. Завтра без существенных изменений, во вторник и в среду ожидается постепенное потепление. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

0: Сегодня мы будем говорить о девочке, которая была младшим ребенком в многодетной канадской семье. И уже в 12 лет она сама сочиняет свою первую песню. Мать и брат помогли ей записать демо-кассету в альбоме одной из популярных исполнительниц, ее мать находит адрес продюсера. Звали его Рене Анджелил. Она отправляет ему кассету. Первая эта песня называлась «Это был только сон». Продюсер даже не поверил сначала, что такой голос может быть явью, тем более в 12 лет. Ведь он не один год работал в шоу-бизнесе. Он, конечно, захотел увидеть эту девушку и услышать, как она поет живьем. В 1980 году девушка, точнее еще подросток, с матерью появились на пороге офиса. «За 5 лет, — сказал Рене, — я сделаю из вашей дочери звезду». С этого дня началось восхождение на вершину музыкального мира Селин Дион.
1: Еще один дуэт, а их много в жизни музыкальной Селин Дион. Дуэт со звездой театра и кино и музыкального мира Франции Гару.

0: Что касается продюсера Рене Анджелило, он был так очарован голосом и талантом юной Селин, что заложил свой дом, направив все деньги на раскрутку юного таланта. Риск был оправдан. Вскоре девушка записала новый трек под названием «Голос Господа», который в ее исполнении и с ее голосом стал хитом в Канаде.
1: Следующей работой Селин Дион стал выход альбома «Рождественские песни Селин». Выход обоих сборников «Голос Господа» и «Рождественские песни Селин» сделал из нее канадскую сенсацию. И публика, и критики сразу заметили, талант ее был оценен по достоинству. Селин Дион быстро получила музыкальные премии и награды, первые в своей жизни, среди которых была и золотая медаль международного фестиваля в Токио. Целых 9 франкоязычных альбомов. Трудолюбивая и целеустремленная Селин, она записывает их всего за 5 лет. А в 1983 году она становится первым представителем своего государства, Канады, который получает во Франции золотой сингл. А это получается далеко не у всех. Селин Дион, Шарль Азнавур.

Наступает время выхода на международный уровень. Для этого Селин Дион берет творческий отпуск на весь год, чтобы благодаря все тому же продюсеру и будущему мужу кардинально изменить имидж. Новая прическа, белоснежная улыбка, на что потребовалась работа с зубами, подкорректированные черты лица, стильный гардероб, безупречный английский язык. Теперь это была уже не поющая школьница, но блистательная девушка-загадка, гибкая, стройная красавица, которая удивляла всех британским произношением. И, конечно, мы возвращаемся к определению «потрясающий голос». Каждая новая песня Селин Дион делала ее все популярнее и популярнее. Она завоевала множество канадских аналогов американских премии Грэмми, но сложное, самое, наверное, сложное было еще впереди. Ей предстояло покорить и зрителей соседней страны, Соединенных Штатов Америки, что было гораздо сложнее. Дебютным англоязычным альбомом ее стал «Унижен», который увидел свет в 1990 году. Но настоящий прорыв Селин Дион на американский рынок произошел благодаря студии Уолта Диснея. Именно Селин Дион выбрали для исполнения саундтрека к мультфильму «Красавица и чудовище». Эта композиция легла в основу ее второго англоязычного альбома, который назывался «Селин Дион». Песня возглавила чарты, хит-парады и принесла молодой Селин обе мировые премии «Оскар» и «Грэмми».

1988 год. Селин Дион пробует свои силы в международном конкурсе песни «Евровидение» и побеждает, хотя и с перевесом в один голос. Это событие в музыкальном мире запомнилось публике еще и тем, что именно с того дня победы Селин Дион на «Евровидении» все стали говорить о ее романе с ее собственным продюсером, который тогда был женат, но дело не в этом. Потом они поженились, потом у них появились дети, не просто так, с трудом появившиеся на свет, но это была история настоящей любви, и это было очень важно в их творчестве и в их жизни на двоих: Рене Анджелил и Селин Дион. Селин Дион пела песни часто, и не только те, которые писали для нее именно. Одной из них стала песня, которую написал в свое время, исполнял прекрасно Эрик Кармен. И песня эта очень красивая. Я действительно тоже ее очень люблю. В разных исполнениях уж больно хороша мелодия. Во время подготовки своего первого сольного альбома этот американский певец и композитор Эрик Кармен много слушал российских музыкантов, русских музыкантов, точнее, а именно Прокофьева и Рахманинова. И действительно, это отразилось на написании песни, которую вы слышите сейчас, потому что в куплетах, написанной им песни под названием «All by myself», он использовал мелодию из второго концерта для фортепиано с оркестром. И говорил потом: ощущать себя несчастным – хороший катализатор для песен. Во всяком случае, для меня, я всегда поражался такому количеству замечательных произведений, которые Моцарт создал в тот период, когда был счастлив. С другой стороны, я не могу представить, что Рахманинов был счастлив, когда писал вторую симфонию или второй фортепианный концерт. В любом случае, когда появилась на свет эта песня, ее автору, то есть Эрику Кармену, пришлось впоследствии отчислять до 12% правообладателям рахманинского творчества. Вполне справедливо. Ну а песня, давайте услышим ее в исполнении Селин Дион.

Ну а закрепить свою позицию на международной арене Селин Дион смогла песней «Сила любви». Песня очень красивая, и фраза сама стала знаковой в жизни самой певицы. Достигнув со своей подопечной международного триумфа, Рене Анжелил объявил, что они решили создать семью. И это было замечательно. Они действительно были Пигмалионом и Галатеей. А она всю жизнь называла его Анжелил-хранитель.

Надо сказать, что хотя некоторые называли Селин Дион вокальной машиной, критики некоторые считали ее стиль исполнения механическим и холодным, сама Селин Дион с присущим ей работоспособностью, а она действительно трудоголик, с коммерческой хваткой продолжала восхождение. 1996 год. Именно тогда выходит уже ее четвертый англоязычный альбом, самый продаваемый сборник того года, за который она получила две статуэтки Грэмми.

конечно же, главной визитной карточкой Селин Дион остается саундтрек к ленте Джеймса Кэмерона «Титаник». «Мое сердце будет биться». Так в переводе на русский звучит название этой песни. Эту песню, эту композицию она записала в 1997 году. Это баллада на самом деле, прекрасна. Певица получила за нее «Оскар», «Золотой глобус» и две премии «Грэмми». Но что касается самой песни и самой истории всего, всей этой ситуации вокруг песни, изначально Селин Дион будущий мировой хит совершенно не понравился. Как вспоминала сама Селин Дион, такое негативное отношение вызвал к песне никто иной, как композитор этого фильма Джеймс Хорнер. Именно он в апреле 1997 года встретился с Селин Дион и ее мужем, чтобы предложить ей исполнить заглавную тему к будущему блокбастеру. Роковой же его ошибкой стало то, что он лично решил спеть эту песню. И по мнению Селин Дион, это звучало настолько скверно, что в первые секунды она просто хотела попросить мужа остановить композитора и уйти. Но в итоге все трое сошлись на том, что через месяц они встретятся в студии, где Селин Дион будет записывать новый альбом. Что произошло дальше, вы знаете.

Музыка Селин Дион, ее песни находились под влиянием жанров в диапазоне от рока и ритм-блюза до госпела и классики. И хотя творчество ее иногда получало смешанную реакцию критиков, она, конечно же, до сих пор поражает своим технически искусным и очень мощным вокалом. До сих пор. До этого года Селин Дион является самой продаваемой из всех канадских исполнительниц. Она вторая певица в Соединенных Штатах Америки, единственная, которая, если говорить о строгих фактах, продала по 1 000 000 копий 2 синглов в Великобритании. Есть очень много с разных точек зрения оценок. Но ко всему еще надо учитывать, что она получила бриллиантовую награду под названием World Music Awards, став самой продаваемой певицей всех времен. Вот такая Селин Дион. Сейчас вы слушаете в исполнении Селин Дион и Барбары Стрейзанд их дуэт под названием «Tell Him».

Селин Дион счастливо прожила со своим супругом Рене Анджелилом 23 года, но, к сожалению, красивая история любви обрела трагичный финал, его не стало. После сложного заболевания, с которым он боролся почти 20 лет, в какой-то момент Селин Дион даже оставила сцену, чтобы заботиться о своем муже, но он уговорил ее вернуться к музыке и заключить очередной контракт с звукозаписывающей студией. Селин Дион очень тяжело переживала потерю супруга. Через 2 дня ее траур был усилен уходом из жизни ее собственного брата. В память о близких она написала пронзительную песню под названием «Восстановление».

Еще одна песня. За исполнение этой песни Селин Дион в 2011 году получает премию «Оскар» «Смайл». Эта песня положена на написанную Чарли Чаплином инструментальную тему из кинофильма 1936 года «Новые времена». По словам американского композитора Дэвида Шифа, мелодическая идея для написанной Чаплином мелодии была почерпнута из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. В свое время эту песню исполнил совершенно потрясающий Нэт Кинг Кол. С тех пор она живет. «Смайл».

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Завтра в 17 часов на военном кладбище Ашкелона состоятся похороны жителя города старшего сержанта Михаэля Тюкина, погибшего вчера на юге Ливана. Тюкину был 21 год. Он служил в разведывательном подразделении бригады Гевати и погиб в результате удара беспилотника «Камикадзе» к северу от реки Литани. Светлая память. За последние дни ЦАЛ уничтожил 3 склада вооружений в нескольких районах сектора Газа. В армии сообщили, что Хамас хранил на них взрывные устройства, штурмовые винтовки, снайперские винтовки и другое военное снаряжение. На одном из складов были уничтожены около 10 пикапов. Обстрелы с севера Израиля. После предупреждения о возможном проникновении беспилотника, которые были объявлены около 2 часов назад в нескольких районах, пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что вблизи границы зафиксировано падение подозрительной воздушной цели. Пострадавших нет. Что касается сирен, прозвучавших позднее, то, по данным ЦАЛа, были перехвачены несколько целей, запущенных с территории Ливана. Корреспондент Канруби Амершлаг сообщил, что обломки упали в Метуле. Повреждены несколько автомобилей. В опубликованной некоторое время назад видеозаписи премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что Израиль вернулся в Бафор единым, решительным и более сильным, чем когда-либо прежде. «Взятие Бафора — это важный этап и серьезные изменения политики, которую мы проводим. Мы преодолели барьер страха. Мы сами проявляем инициативу и действуем на всех фронтах — в Сирии, в Газе и в Ливане. Мы создали зоны безопасности за пределами наших границ, чтобы защитить наши населенные пункты», — заявил глава правительства. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призывает созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с расширением военной операции Израиля в Ливане. «Это серьезная ошибка Израиля, поскольку каждая захваченная деревня и каждый погибший мирный житель в долгосрочной перспективе усиливают Хизбаллу», заявил Барро в интервью французскому телеканалу. Он добавил, что Франция признает право Израиля на самооборону, однако, по его словам, ничто не может оправдать продолжающееся углубление израильского присутствия на территории Ливана. Об этом сообщил обозреватель КАН Йехескель Кроненберг. Бывший командующий Северным корпусом ЦАЛа генерал-майор в отставке Эйаль Бен-Рувен заявил в эфире КАН, что взятие Бафора не имеет никакого стратегического значения. «Мы находимся в состоянии стратегической катастрофы, и это взятие очень мало что меняет. Вы слышите, жители Севера, полное отсутствие доверия к тем, кто принимает решения. Реальные стратегические решения принимаются не здесь, а в Вашингтоне. Нет ни цели, ни понимания направления движения. Нам говорят: ЦАЛ, продвигайся дальше, чтобы наступила тишина. Но тишины тоже нет», — заявил генерал-майор в отставке Эйаль Бен-Реувен. В Иордании осудили то, что там назвали постыдным и провокационным поведением поселенцев на Храмовой горе. В Министерстве иностранных дел в Амане заявили, что поднятие израильских флагов и исполнение религиозных песнопений на территории Храмовой горы являются грубым нарушением международного права и посягательством на исторически сложившийся статус-кво. Иордания предупреждает о последствиях таких действий и призывает международное сообщество занять жесткую позицию, которая вынудит Израиль прекратить их. Об этом сообщил обозреватель КАН Гай Маян. Министр образования Йоав Киш принял решение перенести экзамены на аттестат зрелости, которые должны были пройти на этой неделе в районах линии соприкосновения, где командование тыла ввело ограничения на деятельность учебных заведений. Киш заявил, что экзамены не проводят под огнем и что они предназначены для проверки знаний и учебных достижений, а не способности справляться с тревогой и угрозой безопасности. Экзамен на аттестат зрелости по истории, запланированный на завтра, не состоится. Итоговой будет считаться внутренняя оценка. Также отменен экзамен на аттестат зрелости по арабскому языку для арабоязычных учащихся, который должен был пройти послезавтра. Внутренняя оценка будет засчитана как итоговая. Завершение после рекламы, прогноз погоды.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра погода будет без существенных изменений. Во вторник и в среду ожидается постепенное потепление. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, миру шалаем. Thank you.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрекорд. В эфире программа «30 лет. От прямых выборов к секторальной политике». Есть даты, которые входят в историю, как изменившие мир, как изменившие страну, как изменившие общество. Таким в Израиле стало 29 мая 1996 года. В этот день в стране впервые состоялись прямые выборы главы правительства. Израильтяне получили возможность голосовать не только за партию, но и за премьер-министра. На пост главы правительства претендовали действовавший тогда премьер-министр Шимон Перес и молодой амбициозный кандидат, глава партии Ликуд Биньямин Нетаньяху. Вот как это звучало в эфире Первого канала израильского телевидения. Сегодня
1: Кан-11.
0: Мы говорим вам сразу, запаситесь терпением, сказал Хаим Явин в 10 часов вечера, объявляя экзит-пол 11 канала. Ничья с небольшим преимуществом Шимона Переса. Таковы результаты на данный момент. Многие надеялись, что такое нововведение наделит избранного премьер-министра свободой от шантажа мелких партий и сделает политическую систему более стабильной и управляемой. На практике получилось обратное. Ведущие партии утратили часть своей силы, а мелкие секторальные партии усилились. Эти изменения сказались и на происходящем во всем израильском обществе. Тот плавильный котел, который был основой формирования израильского общества, уступил место секторальности. Возможно, все это не родилось в мае 96-го, а дремало под спудом. Но факт остается фактом. Прямые выборы главы правительства изменили израильскую политику и израильское общество. В ближайший час мы поговорим об этой попытке изменить политическую систему, поговорим о рождении закона, о его влиянии в ближайшей долгосрочной перспективе, поговорим о том, как голосовали русскоязычные избиратели, и, разумеется, обсудим феномен Биньямина Нетаньяху, который 30 лет назад впервые стал премьер-министром. Но все началось 18 марта 1992 года, когда за 3 месяца до выборов Кнессет утвердил большинством в 55 против 32 закон о прямых выборах главы
2: правительства.
0: После долгих обсуждений Кнессет утвердил закон о прямых выборах главы правительства. Этот закон вступит в силу с Кнессета 14-го созыва, и избиратели получат право напрямую выбирать премьер-министра. Ближайшие выборы пройдут по старым правилам. Закон о прямых выборах главы правительства инициировали депутаты Лин, Цидон, Рубинштейн и Либаи. С нами в эфире один из авторов законопроекта, бывший депутат Кнессета Уриэль Лин. Хавер Кнессет Лешавар Уриэль Лин, эхад ми менасхе ве юзмей хок ле бхира ишира ле рашут ха-мемшала. Шалом.
3: Шалом, рав леха.
0: В 1992 году я входил во фракцию либералов в Ликуде, рассказывает Уриэль Лин. Когда-то существовал блог «Гахаль», либералы и Хирут, потом они объединились и создали Ликуд, частью которого я и был в 1992 году. Я спросил нашего собеседника о рождении закона о прямых выборах главы правительства. В марте 1990 года Шимон Перес сумел развалить правительство национального единства, рассказывает Лин, и после этого началась острая борьба двух партий, стремившихся сформировать новое правительство. Они не пошли на новые выборы и попытались сформировать правительство из действующих депутатов в действующем Кнессете. Две ведущие партии были примерно равны по силе, каждая имела около 40 мандатов, и поэтому для того, чтобы сформировать правительство, необходимо было привлечь на свою сторону так называемых дезертиров, беглецов. То есть депутат Кнессета покидал свою фракцию, переходил в другую и получал за это разные дивиденды и льготы за то, что, собственно, предал свою партию. Это явление в Израиле получило название «калантаризм» по имени Рахамима Калантара, который перешел в 50-е годы из одной фракции Иерусалимского горсовета в другую. В 1990 году, рассказывает Уриэль Лин, это вызвало бурю протестов, общественность требовала изменений демократической системы, проходили демонстрации, были даже голодовки, и было понятно, что необходимы изменения. Так родилась идея прямых выборов главы правительства. На самом деле она родилась в движении «Конституцию Израилю», движение, которое возглавлял профессор Райхман. В 92 году эта идея была утверждена законом в Кнессете. ואיך היו תגובות במערכת הפוליטית? אני מבין שבלי, זוכר שבליכוד לא ממש אהבו את זה.
3: בליכוד מאוד.
0: Я спросил у Риэля Лина, какими были реакции в политической системе. В Ликуде эту идею очень не полюбили, говорит наш собеседник. 70% ЦК Ликуда проголосовали против, так как опасались, что это приведет к утрате власти. Но мы продолжали это продвигать. И перед самыми выборами, когда было принято решение вынести на голосование этот законопроект, мы знали, что возражений не будет, так как было массовое общественное движение за изменение избирательной системы. И за 3 месяца до выборов закон был утвержден.
4: Лама мы говорим, что только Бенямин Нетаньяху тамах
3: баликуд. Это совсем не так.
4: А года урбанит?
0: Распространено мнение о том, что именно голос Бениамина Нетаньяху позволил утвердить этот закон, однако наш собеседник говорит о том, что это не совсем верно. Я тогда был главой комиссии Кнессета по законодательству, поясняет Уриэль Лин, и, по сути дела, управлял всей операцией. В первом круге голосования было еще очень интенсивное возражение в Ликуде и в некоторых других партиях, и я вернул закон на доработку в комиссии. Не хотелось, чтобы вся проделанная работа, 44 заседания, пошли прахом. И в первом круге действительно последним, кто проголосовал «за» и не был готов изменить свое отношение, стал Бениамин
4: Нетаньяху.
0: Какая идея лежала в основе этого закона? Об этом я спросил у Риэля Лина. Этот закон должен был освободить премьер-министра от шантажа мелких партий и позволить ему сформировать коалицию, отвечает наш собеседник. Премьер-министр получал мандат от народа, должен был получить гораздо более сильный статус, чем у него был раньше, и гораздо больше свободы действий. Кроме того, это не был закон, существовавший сам по себе. Речь идет о законе, который был частью основного закона о правительстве, закона, разграничивавшего систему отношений между правительством и Кнессетом, закона, который упорядочивал систему административных распоряжений, порядок объявления войны и так далее. Как это ни странно, до тех пор закон о правительстве был очень мелким и очень узким и практически не разруливал отношения между звеньями власти.
3: Я хок юсод мемшала дал векатан. בלישו טיפל בכמה וכמה בעיות מרכזיות. אנחנו עשינו חוק יסוד ממשלה רחב מאוד, שמסדיר את היחסים בין הכנסת לממשלה, קובע גם עניין של תקנות שעת חירום, קובע גם עניין של החלטות ליציאת למלחמה, וגם בתוך זה הבחירה הישירה של ראש הממשלה.
4: בדיעבד, אתה מסתכל על החוק הזה, מה אתה חושב על התוצאות שלו?
3: תראה, אני לא...
0: Я спросил у Риэля Лина, что он думает задним числом о результатах этой инициативы, которую сегодня очень принято критиковать. В этом законе было несколько очень важных моментов, не связанных с прямыми выборами, отвечает наш собеседник. Например, в этом законе говорилось, что премьер-министр может оставаться на своем посту 2 каденции, не более 7 лет. Это крайне важный краеугольный принцип, говорит наш собеседник. Если бы только один этот параграф остался, сегодня в Израиле все выглядело бы иначе. Совсем иначе, отмечает Лин. Но в 2001 году, когда по инициативе Ариэля Шарона закон был отменен, отменили и этот параграф. Вообще же наша политическая система может функционировать, но она поражена несколькими пороками, которые делают ее совершенно не соответствующей нуждам израильского общества и его потребностям. Есть коалиция, которая представляет половину народа, есть оппозиция, которая представляет вторую половину народа, и есть разрыв между одной и второй половинами. И этот разрыв, эти противоречия только усиливаются, говорит Уриэль Лин. Коалиционная система как таковая привела к тому, что Ликуд перестал быть самостоятельной силой и стал той силой, которая на практике обслуживает ультраортодоксов. Так как Ликуд строит свою коалицию на союзе с Харидим, то он и превратился в партию, которая обслуживает ультраортодоксов и их интересы. Это уже не самостоятельная сила, не самостоятельная партия, которая имеет ценности. Она нуждается в поддержке Харидим и вынуждена за ними ухаживать и их обслуживать, говорит наш собеседник.
4: Они рассказывают о... לא על מערכת הפוליטית. מערכת הפוליטית אפשר להגיד עליה הרבה. על שיטת הממשל, שיטת הבחירה בישראל, שיטה פוליטית בישראל. היא עובדת לדעתך? היא מתפקדת? Чтобы вы изменили в политической системе, спросил я его перед завершением нашей беседы. Я не уверен, что нужно менять всю систему, говорит Уриэль Лин. Мы не сможем изменить систему пропорционального голосования за предвыборные списки. Это пытались изменить много раз, и ничего не получалось, так как политические партии всякий раз возражали, да и возражают по сей день. В Америке, в Англии есть голосование по округам, у нас это не работает. Необходимо сделать две вещи, говорит Уриэль Лин. Прежде всего, вернуться к системе, ограничивающей правление премьер-министра двумя каденциями. Отмена этого параграфа создала очень нездоровую динамику и повысила до крайности уровень напряженности в обществе. Вторая составляющая – необходимо постановить, что правительство может быть создано большинством не менее 65 депутатов. Только так можно избежать раскола в обществе или, по крайней мере, уменьшить его глубину, считает Уриэль Лин, бывший депутат Кнессета, один из авторов закона о прямых выборах главы правительства. חבר הכנסת לשעבר אוריאל לין, המון המון תודה על השיחה המרתקת הזאת.
3: יהיה לכם כל טוב ותודה רבה לכם.
4: להתראות, ביי ביי. Прямые выборы главы правительства раздробили политическую систему. За 4 года до них, в 1992 году, две крупнейшие партии Ликуд и Авуда набрали в сумме 76 мандатов. В 96 году, когда впервые практиковались прямые выборы, Ликуд и Авуда вместе набрали 66 мандатов. А еще 3 года спустя, в 1999 году, это число снизилось до 45. Отразились эти изменения и на всем израильском обществе. Что было причиной, а что следствием, каковы были последствия и как можно изменить существующую ситуацию. Об этом мы беседуем с профессором Ашером Коэном, профессором политологии Бар-Илан университета. Профессор Ашер Коэн, шалом.
5: Шалом уваха.
4: Ашлаха ишира шел бхирот бхира ишира лерашут ха-мемшала, камуван, айта цниха шел мифлагот ха-гдолот ва-алия шел мифлагот ха-ктанот. Зе ая цафуй, ло?
5: חלק חשבו שזה לא צפוי, הם היו בטוחים ש...
4: В какой степени был ожидаем вот этот обвал крупных партий в пользу мелких и средних, спросил я профессора Коэна. Были те, кто ожидали, что, получив возможность голосовать за лидера, люди решат голосовать и за его партию, отмечает наш собеседник. Однако были и те, профессор Дискин, например, кто говорили, что результат будет именно таким. Ведь мы это все уже проходили на уровне местной власти. С того момента, как голосование на муниципальных выборах стало проводиться двумя бюллетенями, отдельно за мэра и отдельно за список, дробление стало невообразимым. Рекордным стал случай нынешнего мэра Иерусалима Моше Леона, который был избран, а его список не преодолел электоральный барьер. Те, кто видели это на муниципальных выборах, понимали, что и на всеобщих выборах повторится то же самое. Человек получал возможность голосовать двумя бюллетенями, и сказал, собственно говоря, я поддерживаю Нетаньяху, но зачем я буду отдавать голос Ликуду? Есть мелкие партии, которые мне ближе. Справедливости ради надо признать, говорит наш собеседник, что ослабление крупных партий, постепенное, но неотступное ослабление, началось уже до этого. В 1981 году две крупные партии, Ликуд и Авуда, набрали вместе 95 мандатов. Сегодня невозможно себе представить такой показатель. Невозможно себе представить, что хотя бы одна партия приблизилась к тому, чтобы набрать 48 или 47 мандатов, говорит Ашер Коэн. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו יודעים, כולנו לא יודעים את המגרעות של בחירה ישירה, אבל כולם מסכימים ששיטה שהייתה קיימת, או שקיימת אולי היום, היא לא תמיד, היא אולי ייצוגית, אבל היא לא מתפקדת, היא לא תמיד מאפשרת לממשלה למשול. יש פתרונות יותר טובים? יש ככה רעיונות יותר טובים?
5: אם במה שנקרא שיטה דמוקרטית, שכבר בחירות מאות מערכות בחירות,
4: При всех недостатках прямых выборов нынешняя система также далека от совершенства. Есть ли лучшие решения? Этим вопросом задаются очень многие. За время своего развития демократическая система создала самые разные системы и варианты, говорит наш собеседник. По его словам, если бы нашлась оптимальная ее постепенно взяли бы на вооружение. Но мировой опыт показывает, что любая политическая система развивается в соответствии с политической культурой народа. Еврейская политическая культура, в том числе современная, развивающаяся еще с первых сионистских конгрессов, говорит в пользу максимального представительства. Даже абсолютное меньшинство должно иметь свое представительство, говорит Ашер Коэн. Это мы видим еще со времен Талмуда. В дискуссиях мудрецов учитывалось даже мнение остававшегося в абсолютном меньшинстве. Я не уверен, что иная система будет более эффективной. Очень может быть, что пороки заложены не в системе, а в политической культуре. Всегда необходимо стремиться к интеграции между представительством с одной стороны и эффективностью с другой. Но представительность тоже очень важна. Именно поэтому, я думаю, что и президентская система в Израиле работать не будет. Кстати говоря, она не очень эффективна уже ни во Франции, ни в Соединенных Штатах Америки.
6: אחד ההצעות שמסתובבת כל הזמן זה להעניק אוטומטית זכות להרכיב ממשלה למי שקיבל הכי הרבה מנדטים, למפלגה הכי גדולה. זה יפתור את הבעיה?
7: אפשר לעשות דברים אחרים, כמו כל מיני דברים ש... בוא נאמר, שיגבירו את היעילות, אבל...
4: Может ли быть эффективным распространенное предложение? Предоставить право формировать правительство крупнейшей фракции, то есть той, что набирает наибольшее число мандатов на выборах. Это ничего не изменит. Это предложение просто нерелевантно, говорит наш собеседник. Представьте, продолжает он, что крупнейшая партия набрала 59 мандатов. Этого никогда не будет, но давайте представим. И что это даст? По мнению нашего собеседника, ничего не изменится, потому что если остальные фракции, остальные 61 депутат, не захотят входить в коалицию, то эти 59 мандатов ничего не изменят. Надо предпринять другие шаги, считает профессор Ашер Коэн. По его мнению, надо предпринять шаги, чтобы не допустить ситуации, сложившейся после выборов 2021 года, когда Нафтали Беннет с 6 мандатами стал премьер-министром. Это не связано с теми или иными политическими взглядами. Есть граница и представительство. Мы всегда знали, что средние партии умело шантажируют, получая различные должности, такие как министр финансов, министр обороны и так далее. Это часть системы. Никогда не было ситуации, при которой таким образом получили должность премьер-министра. И вот тут я бы добавил поправки, говорит наш собеседник, согласно которым, например, премьер-министром может стать представитель фракции не менее чем с 15 мандатами, не меньше. Это позволяет регулировать ситуацию и делать ее более содержательной.
6: Маем датхали габе хуза хасима?
7: Хуза хасима, мазаль ше, они хочу, что они...
4: Какова ваша позиция в дискуссии об электоральном барьере, спросил я Ашера Коэна. Вопрос о повышении или понижении электорального барьера возвращается снова и снова. На сегодняшний день электоральный барьер в Израиле составляет 3,25, что практически означает 4 мандата необходимо набрать для того, чтобы пройти в Кнессет. Думаю, что я один из политологов, который больше всех писал о необходимости понизить или даже, даже отменить электоральный барьер. Нам всегда говорят, что высокий электоральный барьер уменьшит число баллотирующихся партий, понизит желание баллотироваться и уменьшит потенциал шантажа со стороны мелких партий. Так вот, я говорю вам со всей ответственностью, как политолог, что основным источником шантажа являются средние партии. Не партии с одним-двумя мандатами, те знают свое место и шантажом не занимаются. А вот партии с 6-8 мандатами, партии, в которых нуждаются для получения большинства, делают это весьма охотно. Целью повышения электорального барьера является достижение стабильности. Знаете, когда политическая система была самой нестабильной? С 2019 по 2022 год. Когда электоральный барьер был на уровне 3,25. Такое было, когда барьер был 2%? Не было. Такое было, когда барьер был 1%? Никогда. Тот, кто сравнивает ожидания с реальностью, получает совершенно однозначную картину. Повышение электорального барьера не достигло ничего из того, чего хотели добиться. И дело не только в представительстве. Высокий электоральный барьер приводит к тому, что 400 тысяч голосов пропадают, и так решается судьба выборов. Иногда в пользу одних, иногда в пользу других. На последних выборах один блок набрал 64 мандата, говорит Ашер Коэн, но это оптическая ошибка. Реально это 61-62 мандата. Мерец не прошли, Балад не прошли, и вот результат. То же самое можно сказать о выборах 2019 года, когда партия Ямина Хадаш не преодолела электоральный барьер. И есть еще один момент, который профессор Ашер Коэн называет критически важным. Сегодня очень много новых сил пытаются войти в политику, но они не могут именно из-за электорального барьера. Для того, чтобы пройти в Кнессет, необходимы 160 тысяч голосов. Крайне сложно преодолеть этот барьер, считает наш собеседник, и, по его мнению, преодоление этого барьера будет все более и более сложной задачей.
6: אני רוצה להספיק לשאול אותך שאלה על חברה ישראלית ביחס לפוליטיקה. הפילוג מאוד העמיק דווקא אחרי 1996, אחרי הכניסה של בחירות ישירות. מה קדם למה? זאת אומרת, זה פוליטיקה שפילגה את החברה, או חברה מפולגת ממילא?
7: החברה היא מפולגת בגלל שיש בה מחלוקות ושסעים חברתיים פוליטיים. זאת אומרת, לא השיטה יוצרת את השסעים האלה.
4: Выборы 1996 года стали переломными с точки зрения происходящего в обществе. Принято считать, что прямые выборы углубили раскол в обществе, а может быть, просто вынесли на поверхность то, что до того момента не проявлялось. Я спросил у профессора Ашера Коэна его мнение о том, что причина, а что следствие. Общество расколото, так как в нем множество разногласий и внутренних противоречий, поясняет наш собеседник. Никакая политическая система их не создает. Они существуют. Такие, как религия и государство, внешняя политика. Совсем до недавнего момента мы спорили о том, нужно или не нужно палестинское государство и так далее. Изменение системы не приведет к исчезновению разногласий идеологических, политических, культурных. Вообще у нас есть тенденция идеализировать прошлое и впадать в ужас от настоящего, говорит Ашер Коэн. По его словам, когда студенты говорят ему, что все вокруг разваливается, он отправляет их читать статьи о противостоянии рабочего движения и ревизионистов в период, предшествовавший созданию государства, или смотреть ролики демонстраций против репараций из Германии. «Посмотрите, — говорит наш собеседник, — и вы видите, как толпа с железными прутьями несется в сторону Кнессета. Когда люди видят это, они сразу успокаиваются. Мы все уверены, что ничего подобного тому, что мы переживаем сегодня, не было, а сейчас все рушится. Все это было. И есть определенная роль у СМИ, считает Ашер Коэн. Он не предъявляет претензий средствам массовой информации. Он говорит о том, что эта роль заложена в самих функциях средств массовой информации. Пресса не расскажет о 20 построенных домах, она расскажет об одном доме, который рухнул. Но вопреки всему тому, что мы слышим, видим и думаем, общество не разваливается. Элемент консенсуальности по-прежнему очень высок, говорит наш собеседник. Подавляющее большинство согласны, что должно быть еврейское демократическое государство. Теперь осталось договориться об интерпретации этих двух терминов, считает профессор Ашер Коэн, факультет политологии Бар-Илановского университета.
6: Выборы 1996 года были, по сути, вторыми выборами, в которых принимали участие выходцы из бывшего Советского Союза, приехавшие в Израиль в рамках Большой Алии. На сей раз на выборах баллотировалась партия, представлявшая русскоязычную алию. Партия эта называлась «Исраэль Беалия» и набрала она 7 мандатов. Да, это просто непостижимый успех. От нуля до семи мандатов. От нуля до семи мандатов. Так звучали голоса в штабе партии «Исраэль Баалия» в ночь выборов 29 мая 1996 года. В какой степени этот результат, успешный результат, связан с системой выборов? Как проходил процесс политической адаптации репатриантов из бывшего Советского Союза в Израиле? С нами в эфире Бенни Брискин, предприниматель, в прошлом советник премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Господин Брискин, здравствуйте.
8: Добрый день, Яков.
6: Ваши воспоминания тех времен, я имею в виду политическую, ну, назовем ее культуру выходцев из бывшего Советского Союза. Как формировалось вообще сознание, политическое сознание репатриантов?
8: Ну, во-первых, формирование сознания в Израиле начинается немедленно с момента прилета сюда, и поэтому началось оно не в 96-м году, конечно, а тогда, собственно, массовая алия и началась в Израиле. Это было 90-91 годы, да, то есть фактически до выборов 96-го года прошло уже довольно много времени для того, чтобы приехавшие каким-то образом их точки зрения, политические вкусы устоялись, и они уже начали голосовать с каким-то определенным ключе, да, потому что я думаю, что, не знаю, не читал исследований на эту тему, но мне кажется, что всем понятно, и все, кто смотрит на нашу политическую историю, понимают, что выборы 92-го года, они, в общем-то, дали результат, вряд ли который можно было ожидать, именно среди избирателей репатриантов.
6: Вы имеете, да, в виду достаточно интенсивную поддержку Аводы и Ицхака Рабина?
8: Да, они вообще, собственно, с 92-го года, с выборов 92-го года начался вот этот вот дискурс о том, что русские, ну, в кавычках, да, что выходцы из России решают результаты выборов. И мы тогда, когда мы были в этом процессе, нам было это совершенно понятно, и тогда, в общем-то, конечно, внимание, которое обращали партии и политические силы на вот этот сектор, как мы называли его тогда, он был очень велик, да, очень велик, то есть и на выборах 92-го года, вклад, просто денежный вклад, который сделала рабочая партия во главе с Ицхаком Рабином, был абсолютно непропорционален количеству голосов. Да? Он был намного выше, то есть это было понятно, что политтехнологи, работавшие тогда с Ицхаком Рабином, понимали, что вот именно вновь прибывшие – это их шанс получить преимущество на этих выборах. И тогда действительно за рабочую партию проголосовало, я не помню сейчас проценты.
6: Много, очень много, да. Четыре года спустя были уже прямые выборы, и, по сути дела, это дало возможность разделить голоса, да, то есть проголосовать за, условно говоря, секторальную партию Исраэль Баалия и за того или иного премьер-министра.
8: Совершенно верно. Мне хочется, во-первых, напомнить, не знаю, помните ли вы, что, в принципе, Беньямин Нетаньяху, он был одним из людей, которые повлияли на изменение избирательной системы.
6: Безусловно. Очень сильно,
8: потому что он был чуть ли не единственным представителем оппозиции, коалиции, да, который проголосовал с оппозицией за введение закона о прямых выборах. Потому что Ицхак Шамир и Ликуд, в общем-то, были против изменения таким образом избирательной системы. И вот именно своим голосом Нетаньяху помог провести закон о прямых выборах, как будто понимал, что, в общем-то, с помощью этого закона и измененной системы выборов ему удастся прийти к власти. Результат был неожиданным, по-моему, для всех. И для социологов, и политологов, и для самих политиков. То есть вместо того, чтобы дать больше сил избранному премьер-министру, да, общенародно избранному, на самом деле это привело к усилению секторальных партий, да, таких как ШАС, с одной стороны, Исраэль Баалия, с другой стороны, и уменьшило количество голосующих за центральные ведущие партии, да, которые были основой израильской политической системы. И таким образом, да, вот составление коалиции стало довольно сложным и дало очень много преимуществ и очень много козыри именно секторальным
4: партиям. А с другой стороны, Бенни, партия Исраэль Баалия позиционировала себя, в общем-то, как партия, ну, скажем так, центра, не принадлежащая ни к одному, ни к другому блоку.
8: Вы знаете, с одной стороны, она, да, как партия секторальная была, но при этом как бы, здесь это слово «как бы» очень важно, потому что я, работая в предвыборном штабе Ликуда, работая с Бенямином Нетаньяху, которого мы прочили тогда премьер-министра, я помню, что, в общем-то, отношение в штабе было такое, что это партия-союзник, что это партия, которая в конечном итоге обязательно пойдет с нами в коалицию, и что голосующие за партию Исраэль Баалия в большинстве своем проголосуют и за Бенямина Нетаньяху, и так, в общем-то, и случилось. Да? Поэтому изначально как бы декларации — это одно, центральная партия и так далее. С другой стороны, и Натан Шадранский, который стоял во главе партии, и Юлия Эдельштейн, который многие забыли, и он вечно был в Ликуде, а тут он на самом деле первый раз прошел в парламент от партии Исраэль Баалия и получил должность министра. Mm-hmm. Да, то есть тогда было совершенно понятно, куда клонятся симпатии и лидеров партии Исраэль Баалия, да, если вспомнить вообще весь ее состав, и ее избирателей.
4: Вы упомянули некое мнение, да, согласно которому результаты выборов очень часто определяются тем, как голосуют репатрианты, или можно сказать даже наоборот. Посмотри, как проголосовали репатрианты, и поймешь, как закончатся выборы. Это верно по сей день, Бенни?
8: Боюсь, что нет, а может быть, надо этому радоваться, я не знаю. Я думаю, что это было абсолютно верно, и можно было это проследить до выборов 99-го года, когда мы проиграли прямые выборы и выборы...
4: Имеете в виду Ликуд, да?
8: Да, Ликуд проиграл выборы Эуду Бараку, да, и в общем... В дальнейшем уже, да, можно говорить еще о том, что и следующие прямые выборы, на которых победил Ариэль Шарон, были тоже фактически, да, преимущественно голосовали репатрианты из бывшего Советского Союза за Ариэля Шарона, и это, конечно, дало ему мощный бонус в предвыборной борьбе. Но мне кажется, что вот те прямые выборы, когда победил Шарон, и были, в общем-то, последними, когда роль репатриантов была не только понятной и значительной, но и признавалась всеми как таковая. Да? Понимаете, о чем я говорю? Что это явление двухстороннее. С одной стороны, действительно ли это было так? И второе, что, в общем-то, разыгрывание карты репатриантской было очень и очень важным и считалось абсолютно необходимым. То, чего мы абсолютно не видим сегодня, да, то есть сегодняшний Ликуд перестал быть партией новых репатриантов, да, и перестал относиться к русскоязычному сектору, к выборщикам, к избирателям, приехавшим из бывшего Советского Союза, как к важной части своего избирательного потенциала. Наоборот, скорее он заброшен.
4: Да? Последний вопрос, Бенни. Еще одна, знаете, такая еще одна расхожая фраза: «русские правые». Этот знак равенства оправдан, с вашей точки зрения?
8: Мне кажется, что хотя, да, вот все предвыборные кампании, да, они распределялись по-разному, да, и, в общем-то, как бы были одни выборы были, когда русские, так называемые, да, голосовали и помогали левым прийти к власти, и другие правым, но, в принципе, мне кажется, что исходно эта точка зрения верная, в первую очередь по отношению к репатриантам, которые приехали сюда еще в 70-х годах, и затем к этой части репатриантской присоединилась огромная масса репатриантов 90-х годов, которые, в общем-то, тоже присоединились в этом смысле, и их прошлое электоральный или отсутствие электорального прошлого в Советском Союзе работало именно на то, чтобы они придерживались более правых взглядов, а как ими манипулировали предвыборные кампейны, это уже другой вопрос.
4: Бенни Брискин, предприниматель, в прошлом советник премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Огромное вам спасибо за участие в программе.
8: Спасибо.
4: Всего доброго. Система прямых выборов главы правительства просуществовала недолго. Они были отменены в 2001 году Ариэлем Шароном. Однако 29 мая 1996 началась еще одна эпоха, эпоха Бенямина Нетаньяху. Где он впервые был избран премьер-министром Израиля и с тех пор вот уже три десятилетия является главным действующим лицом нашей политики. Для кого-то он почти бог и надежда, для кого-то исчадие зла и причина всех проблем и бед израильского общества. С нами в эфире Мазаль Муалем, журналистка, политический обозреватель, автор книги «Код Нетаньяху». Мазаль Муалем, пашанит политит, вемехаберет асефер, цофен Нетаньяху, шалом.
9: Шалом, шалом.
4: Я попросил Мазаль Муалем вернуться в 1996 год. И объяснить, почему Нетаньяху так стремился к утверждению прямых выборов главы правительства. Нетаньяху, по сути, стал предвестником персонализированной эпохи в израильской политике. Эпохи, в которой партии теряют часть своего влияния, а на первый план выходит лидер, как самостоятельная фигура, поясняет Мазаль Муалем. Это, конечно, связано и с развитием средств массовой информации, массовой коммуникации, коммерческого телевидения, которое тогда активно входило в Израиль. Нетаньяху приехал из Америки. Он видел все это там. Он родился в Израиле, но был очень молод. Ему было 46 лет, когда он проводил эту кампанию за пост премьер-министра. Он представлял новое поколение, и это ему очень помогло. Он мастер телевизионных идей, и выборы такого типа – это именно то, что ему было нужно. Бенямин Нетаньяху вызывает очень сильные эмоции. Есть люди, которые его любят, есть те, кто его ненавидят, есть те, кто обещают покинуть страну, если он будет вновь избран премьер-министром, есть те, кто считают, что Израиль обречен, если Нетаньяху покинет канцелярию главы правительства. В чем причина таких сильных эмоций, которые вызывает этот человек? Это вопрос, который задают постоянно, и мы видим это буквально с самого начала его карьеры, отвечает Мазаль Муалем. Особенно это проявилось после убийства Ицхака Рабина, которое стало водоразделом. Нетаньяху обвиняли в том, что он был частью той атмосферы подстрекательства, и именно тогда ему пришлось вести избирательную кампанию. Если бы не убийство, он должен был бороться с Ицхаком Рабином на выборах, которые планировались, и все карты перемешались после убийства. Я думаю, что это событие стало определяющим и для него самого, и для израильского общества. Это событие, которое сопровождает нас до сих пор. Мне кажется, что эмоции, которые вызывает Нетаньяху, кроме того, это часть его характера. Он очень индивидуалистичен, очень автономен. Даже то, как он побеждает. Он словно птица Феникс, падает и поднимается. Его соперники постоянно думают, что эпоха Нетаньяху закончилась, а он вновь и вновь изобретает себя заново. Мы лучше всего это увидели после 7 октября, считает Мазаль Муалем. Никто, включая его самых близких советников, никто не думал, что он политически это переживет. Вероятно, Нетаньяху был единственным в тот момент, кто верил, что сможет это сделать. И мне кажется, что с одной стороны, эта способность подниматься заново вызывает восхищение. Он выигрывает выборы в Ликуде, и там действительно в нем видят фигуру, возможно, самую важную после Бегина, по крайней мере, на этом уровне, говорит Мазаль Муалем. А с другой стороны, это вызывает антагонизм.
9: אז זה חלק מהשאלה ששאלת, למה כל כך הרגשות עזים, גם הנסיכים...
4: Несмотря на очевидную популярность Нетаньяху среди избирателей Ликуда, в самой партии королем он был не всегда. Те, кто считали себя принцами, отторгли молодого политика. Это тоже часть ответа на ваш вопрос, отвечает Мазаль Муалем, почему эмоции настолько сильны. Даже принцы чувствовали к нему, принцы Ликуда чувствовали к нему отторжение,
6: Когда он пришел в 1996 году, хотя в политику он вошел еще раньше, в конце 80-х, и выиграл праймериз в 1993, но когда он стал премьер-министром в 1996, он, по сути, обошел всех в Ликуде, обошел целое поколение тех, кто был уверен, что именно они следующие в очереди. Но когда Нетаньяху в 1988 году приехал в Израиль из ООН, уже через месяц он участвовал во внутрипартийных выборах, тогда это назывались «семерки», праймериз еще не было, и он обошел всех. За месяц он стал кандидатом номер один. Им было крайне тяжело это принять, и тогда начался целый дискурс вокруг него, достоин ли он, не просто ли он модель, не просто ли плакат и так далее. Один из главных вопросов, на который ищут ответ те, кто пытаются понять феномен Нетаньяху, что им движет? Идеология, личные интересы, а может быть роль, которую он взял на себя в семье?
9: קודם כל יש לו כן סיפור, לא אידיאולוגיה של ארץ ישראל השלמה, אף פעם לא.
6: נכון. אבל прежде всего у него все-таки есть мировоззрение, есть философия, говорит Мазаль Муалем. Не идеология единого Израиля, это верно, такого никогда не было. Единая Эрец Исраэль – это не идеология Бениамина Нетаньяху. Но есть определенное мировоззрение, которое он принес из дома. Мировоззрение о том, как ты видишь себя в пространстве, как лидер государства Израиль, каким Израиль должен быть в регионе, насколько сильным он должен быть. С самого начала Нетаньяху был противником соглашений Осло, кстати, как и его отец. Об этом можно много говорить. Но на идеологическом уровне он с самого начала считал Осло катастрофой. В своих первых книгах Нетаньяху писал, что что Израиль не должен строить союз с палестинцами, а должен уповать на союз с умеренными арабскими странами. И это он тоже слышал от отца из дома. Во-вторых, у него есть неолиберальное экономическое мировоззрение, идея свободной экономики, которую он принес с собой. И вот этот микс между экономическим мировоззрением и идеологией плюс внутренний стержень – это все то, что формирует Бениамина Нетаньяху. В конце концов, невозможно продержаться столько лет, если ты ни во что не веришь. Если ты не веришь, если у тебя нет философии, если у тебя нет мировоззрения, ты не сможешь выжить, ты не сможешь убеждать. «В какой степени Нетаньяху продолжает путь своей семьи?» – спросил я. «Путь отца, которому якобы...» или не якобы, перекрыли академические пути из-за близости к Жаботинскому, путь брата, который погиб в Энтебе.
9: Хадмашмаит, я גם כותבת על זה בספר, שיש שלוש דמויות שהשפיעו עליו הכי הרבה, זה הסבא שלו.
6: Однозначно, отвечает Мазаль Муалем, три фигуры, которые более всего повлияли на нынешнего премьер-министра Израиля, это его дед, раввин Натан Меликовский, его отец, профессор Бенцион Нетаньяху, и его брат Йони Нетаньяху. Каждый повлиял на него по-своему. Дед был связан с кругами Жаботинского с самого начала сионистского движения, был очень активен после убийства Орлозорова, боролся за освобождение арестованных ревизионистов. В семье Нетаньяху считали, что с ними поступили несправедливо. Они верили, что дед Натан Меликовский, умерший в 56 лет от сердечного приступа, умер от горя из-за кровавого навета вокруг убийства Орлозорова. Нетаньяху вырос на этих историях, и это были не просто истории, об этом говорили даже на похоронах его деда. Нетаньяху был тогда слишком молод, сам этого, разумеется, не пережил, но слышал все это от отца. Отец также ощущал себя вытесненным из среды, в его случае из академической среды. Он чувствовал, что левые не позволяют ему продвигаться, и поэтому дважды уезжал из страны, строил карьеру за границей. Нетаньяху впитал все это. А от Йони он перенял модель естественного лидерства. Йони был для него образцом лидера, командир Сайерет Маткаль, спецназа Генштаба. В семье именно Йони считался тем, кто однажды может стать лидером государства Израиль. Не Биби, кстати, говорит Мазаль Муалем, а именно Йони. И все это вместе, плюс его исключительные личные качества, никогда не сдаваться, никогда не уступать, всегда подниматься после падения, сформировали его тем, кем мы его знаем. Мы видели это на самых разных этапах его жизни. Дух соперничества у него чрезвычайно силен. Его психика органически не принимает возможности поражения,
4: Поэтому он все время остается. Поэтому возвращается снова и снова, даже после проигрыша на выборах 2021 года. Именно из-за этих качеств, считает Мазаль Муалем, Нетаньяху и не пойдет на сделку по его уголовным делам. Он не пойдет на сделку, говорит наша собеседница. Он не согласится на сделку, если есть колон, иными словами, если есть признание его действий позорными, ни в коем случае. Если он не сделал этого до сих пор, то уже не сделает. Судебный процесс стал частью бренда Нетаньяху. Кстати говоря, 7 октября тоже стало частью бренда Нетаньяху, говорит Мазаль Муалем. Когда я спрашивала себя, что именно позволило Нетаньяху пережить 7 октября, где произошел тот перелом, который позволил ему восстановиться, мне кажется, что это было что-то очень внутреннее. В тот день он понял масштаб собственного провала, провал всей своей предыдущей концепции, всего своего подхода. Но одновременно он понял, что отсюда он может начать писать свою историю заново. По сути дела, Нетаньяху стер все, что было до этого, и начал новую историю. Он рассказывает новую историю, как будто убил в себе что-то внутреннее и создал новый образ. К Нетаньяху относятся по-разному, но уже сейчас историки дискутируют о том, каким он войдет в историю, как она его рассудит.
9: תודה, ההיסטוריה תשפוט מה היו השנים האלה. מאוד קשה, גם לי כביוגרפית, שאני כותבת עליו, ועכשיו כתבתי עוד...
4: מזל מועלם שיטאית, שאתה תביצ'ת נה את התוופרוס סלישקם רנה. היסטוריה אישו רסודית ככימי בילי אתי גודי, גודי בנימינה נתניהו, תביצ'ת נה. דאז'ם נקק ביוגרפו, כתורי שעס פישת עניום טרודנה את האנליזירות. יאנה פיסל אישו נסקלקה גלף, הווייני, и о связи этой войны с Бениамином Нетаньяху, но поскольку все мы сейчас еще внутри этих событий, очень трудно анализировать и эмоционально отвлекаться. Мы слишком внутри. Поэтому сейчас мы можем только описывать события и говорить, что в будущем, в ближайшие годы, у меня в этом нет никаких сомнений, что и через поколение эпоха Нетаньяху станет предметом исследований и частью внутреннего спора внутри Израиля и за его пределами. Это совершенно очевидно. Мазаль Муалем с нами была, автор книги «Код Нетаньяху», политический обозреватель и журналист. И я благодарю всех, кто помогал мне подготовить и провести эту программу. За пультом были Юваль Есод и Илай Бен Шаббат, продюсер этой программы Мила Сталинская. Меня зовут Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами. Всем самого доброго, хороших новостей.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2C UD. Центр Максимум берет сложное на себя. Ваши права, наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Израиле 17 часов. Вы слушаете Кан Рекорд. В эфире новости. Завтра в 17 часов на военном кладбище Ашкелона состоятся похороны жителя города, старшего сержанта Михаэля Тюкина, погибшего вчера на юге Ливана. Тюкину был 21 год. Он служил в разведывательном подразделении бригады Гевати и погиб в результате удара беспилотника «Камикадзе» к северу от реки Литани. Светлая память. Обстрелы севера страны. В связи с проникновением вражеского летательного аппарата около получаса назад сирены прозвучали в районе Шумеры. В ЦАЛе сообщили, что была обнаружена подозрительная воздушная цель. Пострадавших нет. Ранее сирены прозвучали в Мизгав-Аме и Кфар-Гилади в Галилейском выступе. Пострадавших также нет. За последние дни ЦАЛ уничтожил 3 склада вооружений в нескольких районах сектора Газа. В армии сообщили, что Хамас хранил на них взрывные устройства, штурмовые винтовки, снайперские винтовки и другое военное снаряжение. На одном из складов были уничтожены около 10 пикапов. Франция требует созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с расширением военной операции Израиля в Ливане. Дата заседания пока не назначена. Ранее сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция признает право Израиля на самооборону, однако ничто не может оправдать продолжающееся углубление израильского присутствия в Ливане. Это серьезная ошибка Израиля, поскольку каждая захваченная деревня и каждый погибший мирный житель в долгосрочной перспективе усиливают Хизбаллу, заявил министр иностранных дел Франции в телеинтервью. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон в ответ заявил, что настоящее обсуждение в Совете Безопасности должно быть посвящено продолжающемуся невыполнению резолюции 1701 и превращению Ливана в опорный пункт иранского терроризма. Об этом сообщила корреспондент Кан Гили Коэн. Генерал-майор в отставке Эйаль Бен Рувен, бывший командующий Северным корпусом ЦАЛа, заявил в эфире Кан, что взятие Бафора не имеет никакого стратегического значения. «Мы находимся в состоянии стратегической катастрофы, и это взятие очень мало что меняет. Вы слышите, жителей Севера, полное отсутствие доверия к тем, кто принимает решения. Реальные стратегические решения принимаются не здесь, а в Вашингтоне. Нет ни цели, ни понимания направления движения». Нам говорят, ЦАЛ, продвигайся дальше, чтобы наступила тишина. Но тишины тоже нет, заявил генерал-майор в отставке Эйаль Бен Реувен. В Иордании осудили то, что там назвали постыдным и провокационным поведением поселенцев на Храмовой горе. В Министерстве иностранных дел в Омане заявили, что поднятие израильских флагов и исполнение религиозных песнопений на территории Храмовой горы являются грубым нарушением международного права и посягательством на исторически сложившийся на горе статус-кво. Иордания предупреждает о последствиях таких действий и призывает международное сообщество занять жесткую позицию, которая вынудит Израиль прекратить их. Об этом сообщил обозреватель Кан Гай Маоян. Министр образования Йоав Киш принял решение перенести экзамены на аттестат зрелости, которые должны были пройти на этой неделе в районах линии соприкосновения, где командование тыла ввело ограничения на деятельность учебных заведений. Киш заявил, что экзамены не проводят под огнем и что они предназначены для проверки знаний и учебных достижений, а не способности справляться с тревогой и угрозой безопасности. Экзамен на аттестат зрелости по истории, запланированный на завтра, не состоится. Итоговой будет считаться внутренняя оценка. Также отменен экзамен на аттестат зрелости по арабскому языку для арабоязычных учащихся, который должен был пройти послезавтра. Внутренняя оценка будет засчитана как итоговая. В завершении после рекламы прогноз погоды.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Маалот Таршиха.
0: Сейчас звучит сигнал тревоги в Маалот-Таршихе. Если вы находитесь в Маалот-Таршихе, немедленно проследуйте в защищенное помещение. Итак, прогноз погоды. Завтра погода будет без существенных изменений. Во вторник и среду ожидается постепенное потепление. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, миру шалайм.
3: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня, как обычно, в воскресенье будем разбираться в юридических вопросах. Мы поговорим о финансовой репутации и кредитном рейтинге, который может повлиять на получение кредита. Разберемся, в каких случаях можно получить отсрочку или освобождение от службы в Сахале. Обсудим подростковую преступность и права пострадавших, а также затронем вопросы наследства, совместного завещания супругов и оформления наследственных прав. Наши гости – специалисты из разных областей права, которые помогут нам разобраться в этих вопросах, с которыми может столкнуться практически каждая семья в Израиле. Очень многие уверены, что кредитный рейтинг касается только тех, кто собирается брать ипотеку или крупный кредит. Но на самом деле сегодня это один из важнейших финансовых показателей, который может повлиять на отношение банков к клиенту, на условия кредитования и даже на возможность получить финансирование в будущем. При этом далеко не все понимают, как именно формируется кредитный рейтинг. Какие действия могут его ухудшить, а можно ли исправить ошибки в кредитной истории, и что делать, если рейтинг уже оказался низким. Наш первый гость – Ола Авни, адвокат по недвижимости и финансовый консультант. Мы попробуем с ней разобраться, на что обратить внимание нам и каких ошибок следует избежать, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами в самый неподходящий момент. Ола, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Давайте попробуем с самого начала. Что вообще такое кредитный рейтинг и почему он важен?
1: Кредитный рейтинг – это, по сути, оценка за наше финансовое поведение. То есть он рассчитывается определенными алгоритмами. У нас есть два лицензированных кредитных бюро. Это BDI и DB Credit. И они, по сути, построили систему алгоритмов, который дает в конечном итоге какую-то оценку по данным, нашим данным, которые собирает Центробанк Израиля. То есть система, она собирает как позитивную информацию вовремя выплаченные суды, допустим, или овердрафт, который у нас есть, так и негативную информацию. И вот есть факторы, которые влияют на этот скоринг.
0: Так.
1: Я могу немножко поглубже объяснить, что влияет на...
0: Да, было бы неплохо. Если получится, возможно, бы даже оценку. Да? Вот что из всего сильнее влияет, когда при формировании кредитного рейтинга?
1: Ну, есть разные факторы. У каждого фактора есть определенный вес. Я немножко углублюсь. Так. Значит, первое, что влияет на наш кредитный рейтинг, это история платежей. То есть насколько своевременно мы пока гасим наши обязательства. Это занимает примерно около 40% от оценки вот этого рейтинга. То есть любые задержки – это главный фактор снижения рейтинга. Плюс влияет, насколько глубоко используем кредитные лимиты. Да? То есть насколько близко мы подходим к максимальной границе разрешенного минуса или лимита по кредитной карте. Желательно вот не превышать 70% от разрешенного минуса или лимита по кредитной карте. Если мы находимся в рамках до 70%, то наш рейтинг как бы будет высоким. Если это будет ниже, то есть чем ближе мы к этому потолку, тем алгоритм там будет трактовать его как более повышенный риск. Плюс влияет, допустим, насколько долго у нас есть счет, то есть возраст кредитной истории. Чем больше человек управляет какими-то кредитными продуктами, допустим, имеет счет без нарушений, да, тем выше стабильность с точки зрения алгоритма его профиля финансового. Это тоже влияет. Плюс, насколько много финансовых продуктов мы используем. То есть наличие различных типов обязательств, ипотека или кредит на машину, или какие-то кредитные карты. То есть чем больше этих продуктов, тем в сумме рейтинг повышается. но при этом частые обращения за новыми кредитами понижают наш кредитный рейтинг.
0: Хорошо, допустим, вот если человек один раз забыл оплатить счет или вернулся чек, это уже может повлиять сразу вот прям вот так вот серьезно на рейтинг, что может даже человек получить отказ в банке от выдачи кредита? Или все-таки это еще не самое страшное, на что может действительно повлиять?
1: Давайте я разделю ответ на две части. Если мы забыли оплатить счет, допустим, какие-то коммунальные услуги, да, или что-то связано с там коммуникацией, mm-hmm. там интернет или что-то такое. Если задержка составляет несколько дней и вопрос был закрыт как бы внутри компании, то обычно данные такие не передаются в реестр Центробанка, то есть они не могут повлиять на наш на кредитный рейтинг. А если вернулся чек, допустим, и причина возврата этого чека было отсутствие средств на счету, то оно будет передано сразу в регистр да? Банка Израиля.
0: Да, в реестр.
1: Да, реестр. И это приведет да, к резкому, я бы сказала, падению скорингового балла. То есть это может даже до 10 единиц повлиять, если это был чек, который вернулся без отсутствия средств на счету. То есть АКАМ у нас называется на иврите, когда энки суйма спик.
0: Вот, а если, Оля, мы пойдем от противного? Предположим, люди всегда жили только от зарплаты до зарплаты. Никогда не брали никаких кредитов. А вот если отсутствие полной кредитной истории, это может стать проблемой? Или все-таки на это наоборот смотрят в положительно?
1: Ну, так как мы говорим о системе алгоритмов, да, то есть он считывает определенные данные, чтобы дать какую-то определенную оценку. Mm-hmm. Соответственно, если никаких данных нет, он не знает, какую оценку дать этому человеку, этому клиенту. То есть у нас получается как бы неизвестный риск.
0: Так.
1: И в профессиональной терминологии иногда это называют тонкий файл, да, то есть нет информации достаточно. Вот именно, вот как вы описываете, не брал кредита, не пользовался кредитными картами, не имел разрешенного овердрафта. И тогда банк, соответственно, не знает, насколько рискованно давать ему суду или ипотеку. То есть существует какая-то неопределенность по поводу этого клиента.
0: И что в таком случае можно сделать?
1: В таком случае, во-первых, можно подготовиться к этому заранее. То есть если мы знаем, что нам нужен какой-то кредит или ипотека, мы можем заранее узнать сами, какой у нас кредитный рейтинг. И можем, соответственно, или взять суду, или сделать кредитную карту. То есть можно подготовить себя к этому.
0: Чтобы что-то, мы хоть чем-то, да, но были, грубо говоря, как-то галочку про нас поставили.
1: Чтобы была какая-то информация все-таки про нас, и чтобы банк мог составить какое-то определенное хавада, могу перевести сразу, о том, насколько мы надежные, платежные.
0: Ну, мнение, да, грубо говоря.
1: Да, он должен составить какое-то мнение на основании каких-то определенных данных. Поэтому мы ему эти данные можем предоставить.
0: Ола, очень многие сейчас живут в минусе, в постоянном, то есть не переходят разрешенный минус, да, вот овердрафт, который есть на счету, но они постоянно находятся в минусе. То есть каждый божий месяц до получения зарплаты семья уходит в минус, там, допустим, минус 3 тысячи, минус 4 тысячи, потом зарплаты покрывает, а потом, так как зарплату не хватает, они опять уходят в минус. Вот сам себе постоянный минус такой, он будет ухудшать рейтинг?
1: Сам по себе факт минуса в пределах разрешенного минуса, да, в пределах разрешенного лимита, он не является каким-то нарушением, то есть он не будет влиять на ваш рейтинг. Но если вы постоянно загружаете вот этот вот минус до 90, почти до 100%, да, то это ухудшает показатель. Почему? Потому что автоматом рейтинг будет снижаться из-за того, что они будут видеть, что вы все время на пределе этой вот на пределе этого лимита. То есть или у вас недостаточен доход, или вы слишком много тратите. И, соответственно, будет понижаться рейтинг. Mm-hmm. Поэтому желательно, вот как я и сказала в начале, до 70% вот разрешенного минуса вот находиться в этих рамках. Или поднять разрешенный минус.
0: Хорошо, а если мы возьмем самую плохую ситуацию из возможных? У человека открыто исполнительное производство, арестован счет, там какие-то долги, или, возможно, он даже проходит процедуру банкротства. Вот это сильно влияет на рейтинг? И вообще, если да, то сколько потом, если человек уже исправился, начал все вовремя платить, уже закрыто банкротство, все долги погашены, счет уже не арестован, вот сколько после вот таких процедур это будет тянуться за человеком?
1: Ну, какое-либо исполнительное производство, да, от Алипоа, или аресты, или банкротство, они автоматом классифицируются как критические негативные данные. То есть мгновенно блокируют возможность получения стандартного финансирования какого-либо, да, и система сразу выдает жесткий отрицательный индикатор. То есть она отмечает этого человека красным цветом, и у него как бы получаются негативные хивуи. Теперь информация, общее правило, да, сколько хранится вот такая негативная информация. Она у нас хранится 3 года.
0: 3 года.
1: Но при этом, если у нас есть какое-то исполнительное производство, арест счета или банкротство, эта информация будет отображаться в течение 3 лет с момента закрытия дела или снятия ареста. Угу. То есть не как мы начали вот этот весь процесс и процедуру банкротства, а с момента его завершения. Да. Более того, Банк Израиля, он сохраняет всю информацию кредитную от 7 до 10 лет, да, то есть, а тот банк, в котором у нас счет, и, допустим, банкротство касалось именно этого конкретного счета, они видят эту информацию бессрочно, то есть они ее будут видеть всегда.
0: Может ли человек сам проверить свой кредитный рейтинг? Вот прежде чем вот тут семья села дома за кухонным столом посидела, решили, что будут брать кредит или машканту, но понимают, что их кредитный рейтинг может подпортить всю картину. Вот может ли семья в такой ситуации самостоятельно вначале проверить, а уже потом решать брать кредит, брать машканту или там покупать машину?
1: Да, это законное право каждого гражданина. Согласно закону, раз в год каждый может вытащить полный кредитный отчет, называется дохрекузный тунин на иврите. Он находится на официальном государственном портале системы кредитных данных Банка Израиля. Можно набрать просто в гугле, и оно первое выскочит. Ага. И он содержит как бы сырые данные, вот этот вот отчет. То есть все открытые суды, какие у нас есть лимиты по мизгеры, какие у вас были нарушения. То есть там будут вот сухие конкретные данные. И можно заказать отдельно конкретный цифровой балл, то есть скоринг. Это можно сделать через BDI, вот официальное бюро BDI, или через DNB Credit. У них есть вот приложение, многие, наверное, слышали, называется Captain Credit. Можно через него. И тогда получаешь оценку. То есть ты примерно можешь понять, где ты находишься, в каких рамках, какой у тебя скоринг. Там отлично, хорошо, среднее. И, соответственно, сделать потом необходимые какие-то действия, чтобы исправить плохой кредитный рейтинг.
0: Ола, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Я очень надеюсь, что нашим дорогим радиослушателям стало более понятно, как работает кредитный рейтинг в Израиле.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
0: Каждый год тысячи будущих выпускников школ получают повестки в ЦАХАЛ. Но далеко не все знают, что в определенных случаях призыв может быть отложен. А иногда человек может получить и даже освобождение от службы. Сегодня мы постараемся разобраться в этих вопросах вместе с адвокатом Эллой Бархаим, экспертом по армейскому праву с опытом работы в армейской прокуратуре. Элла, добрый вечер. У нас задержка, возможно. Упс, а это походу...
2: Подняли не того человека. На линии адвокат Татьяна Вайт.
0: Татьяна, добрый вечер. Да, мы ошиблись с темой, прошу прощения. Сейчас наша тема с Татьяной. Мы хотим поговорить о подростковой преступности и правах пострадавших. За последние годы все чаще можно услышать истории о драках, угрозах, вымогательстве, насилии, издевательствах в социальных сетях и других правонарушениях с участием подростков. А многие родители признаются, что не всегда понимают, где заканчивается обычный подростковый конфликт и начинается уголовное преступление. И сегодня мы также хотим, с Эллой мы поговорим чуть позже, а так это моя ошибка, у нас сейчас в эфире Татьяна Вайс, адвокат-специалист по дорожному и уголовному праву, именно с ней мы сегодня поговорим о подростковой преступности. Татьяна, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте, Таня, добрый вечер. Тема сегодня больная, злободневная, но про нее нельзя молчать. Об этом надо говорить, и говорить так, чтобы нас слышали и взрослые, и дети. подростки.
0: Какие правонарушения на сегодняшний день среди подростков встречаются чаще всего?
2: Я бы сказала, что это имеет место быть насильственные преступления, а также преступления сексуального характера, преступления в интернете, когда они пересылают какие-то видео, фото, либо взламывают что-то. Дети, скажем так, да, и с детьми уже нельзя назвать. Уголовная ответственность в Израиле наступает с 12 лет. Они не отдают о себе отчета и представить себе не могут, что это уголовно наказуемые преступления.
0: Татьяна, вот где проходит грань? Где проходит грань между конфликтом между детьми, подростками и уже уголовным преступлением?
2: Да, скажем так, где она, та самая детская шалость давно закончилась? Там, где есть вред. Там, где причинены, например, тяжкие телесные повреждения. Там, где есть просто телесные повреждения. Потому что детям, так же, как и взрослым, нельзя бить друг друга, например. Да, это ограничивается и защищается законом, уголовным законом. Если один ребенок наносит другому какие-то либо синяки, причиняет какие-то раны, это сразу выходит из песочницы, скажем так, из детской разборки, если можно ее так назвать, в кавычках, это сразу переходит в уголовное делопроизводство. Причем, знаете, в уголовном процессе есть две стороны. Есть жертва, и есть обвиняемый. И иногда жертва, ребенок, не знает свои права, и точно так же обвиняемый не знает свои права. Если посмотреть на каждого в отдельности, например, что можно рекомендовать жертве преступления? Если ты знаешь, что тебе угрожают, расскажи родителям. Боишься родителей? Иди в полицию, принеси доказательства. Иди расскажи в школе, но не будь один, не молчи. Это касается и сексуальных домогательств, когда мы вдруг узнаем, что кто-то друг друга, кто-то обижал друг друга, скажем так, да, не раз и не два, и, к сожалению, такие случаи тоже были среди подростков, вопиющие случаи среди подростков. И поэтому о таких происшествиях нельзя молчать. Молчать из страха – это плохой выбор.
0: Татьяна, как правильно фиксировать угрозы и травлю, к примеру, в социальных сетях?
2: Надо фиксировать. На сегодняшний день у нас уже есть достаточно средств. То есть можно записать на видео, можно сделать скриншот, принести доказательства полиции. К сожалению, полиция не очень серьезно относится к таким делам. То есть, скажем так, пока у всех кости целы и голова на месте, полиция предпочитает не сильно вмешиваться. Поэтому, если ребенок жертва преступления, действительно надо самому с родителями собрать достаточно доказательств и прийти с этим уже готовым пакетом доказательств в полицию.
0: Хорошо, Татьяна, но вот вы рассказали ситуацию, когда, допустим, с родителями, допустим, нехорошие отношения, или родители не слышат, не видят. К сожалению, бывает. Вот, допустим, ребенок пострадал, он приходит в полицию. Его вообще там будут слушать? Или иди отсюда, мальчик, не мешай. Как вот, вот на сегодняшний день, к моему большому сожалению, мы получаем огромное количество жалоб на действия полиции. И даже если не говорим о подростковом насилии, а даже в отношении просто мошенничества. Поэтому вот в данной ситуации выслушают его? Или все-таки пока действительно, как вы сказали, не пострадал, кости, руки целы?
2: Вы знаете, очень важный вопрос. На самом деле по закону обязаны выслушать. Если вы помните, некоторое время назад была история про мальчика, которого обвинили в шпионаже в пользу Ирана.
0: Да.
2: И он говорил, что я ходил в полицию, я жаловался, но меня никто не слушал.
0: А вот они фиксируют вот такие жалобы, даже если они не начинают, не открывают дело, не открывают расследование, они фиксируют обращение вот такого, допустим, ребенка или любого другого взрослого человека. Вот я пришел, я подал заявление. То есть они же, все равно же это заявление же подается не на словах, правильно? Это же нужно написать заявление либо там в бумажном виде, либо подать жалобу онлайн. Это же уже все-таки зафиксировано где-то, то есть оно есть под протокол. Или как?
2: Когда мы подаем онлайн, конечно, у нас есть сразу электронное, скажем так, доказательство того, что мы обратились. Если мы пришли ногами в полицию, а ребенку, например, сказали, иди отсюда, мальчик, без того, что открыли элементарные, да, так, начальные шаги сделали, не записали номер ЧОДЗ, имя, фамилия, с чем пришел. То есть дело не открыто фактически. Угу. То есть у мальчика, получается, не будет никаких доказательств, что он ранее обращался. Кроме того, что он должен записать имя, фамилию того дяденьки, который ему отказал в услугах полиции, понимаете, в защите полиции. Поэтому, получается, сегодня мы должны учить наше молодое поколение знать свои права. Если плохие отношения с родителями, недоверительные отношения, или они каким-то образом не верят и не хотят вмешиваться, то да, обращаться в полицию, обращаться через школу, через школу есть и советники в школе, ЮАЦИМ, обращаться, не молчать, потому что, да, слушаю.
0: Ну, у меня просто уже следующий вопрос. Угу. Немножко хотела повернуть наш разговор в случае, если мы говорим не о пострадавших, а в другой стороне. Да. Вот что происходит после, если, допустим, у нас все хорошо получилось, мы сходили к соцработнику в муниципалитет или там через школу, или родители, слава богу, вменяемые, да, которые отреагировали моментально на просьбу их ребенка. Вот жалоба подана, полиция открыла дело. Что происходит после подачи жалобы на несовершеннолетнего?
2: Полиция обязана сообщить об этом его родителям и вызвать ребенка на допрос, если он старше 12 лет. Ребенок на допросе имеет право, понятное дело, на адвоката, это само собой понятно, как и любой другой взрослый также. Но плюс у ребенка есть преимущество, что на допросе имеют право присутствовать либо родители, либо любой другой близкий ребенок человек.
0: Это до совершеннолетия так родители могут присутствовать?
2: Да, до 18 лет. Часто бывает, что дети не знают иврит, да, и родители не знают иврит. И тогда присутствие на допросе мамы, которая не понимает иврит, пользы не принесет. Это не защитит права ребенка, скажем так. Понимаете?
0: То есть в такой ситуации маме, если они, допустим, не дай бог, новые репатрианты, которые только приехали в страны, неважно откуда, не знают иврита, ребенок где-то там натворил бед, то в такой ситуации маме не нужно быть наседкой, а нужно брать себя в руки и искать специалиста, либо знакомого родственника, кто действительно сможет находиться с ребенком и понимать, что происходит на допросе.
2: И, знаете, да, и вместе с тем, с одной стороны, мама знает ребенка лучше всех, правильно? Угу. И может как-то, возможно, поддержать или наоборот, так, где-то сказать ему, ну-ка, соберись и давай будем отвечать на вопросы. И с другой стороны, мама не понимает, что происходит. Поэтому я всегда советую, что брать человека, который понимает иврит, и идти родителю самому.
0: Причем можно быть два сопровождающих.
2: Да.
0: Вот,
2: да.
0: Это
2: ну,
0: важно.
2: В данном случае нету выбора. Просто ребенок имеет право на родителя в присутствии. И плюс, даже если мама сейчас наймет переводчика ребенку, да, хотя, в принципе, переводчик должен быть предоставлен полиции. Ну вот тут обратите внимание.
0: Так.
2: Я знаю, полиция предоставляет переводчиков, который сам с трудом говорит на русском. И тогда такой перевод понять очень трудно. И вот тут опять-таки мамина задача и задача ребенка сказать: ребята, я его не понимаю. У меня был случай, когда в суде переводчик сказала: нет, я не читаю тексты, я только перевожу устно. Я не умею читать на иврите.
0: А протоколы, конечно же, на иврите. То есть в такой ситуации кто-то должен еще этот протокол перевести перед подписанием, то, что все там со слов.
2: Вот, Таня, совершенно верно. Никогда не подписывать ни протокол дачи показаний, ни заявление в полицию, не прочитав. Потому что я часто слышу, когда люди, неважно, подростки или нет, приходят в полицию, очень в нее верят, рассказывают историю полчаса, полицейский это записывает в три строчки, человек подписывает, но он же все рассказал, а по факту, что там было записано, он уже не
0: читает. Уже не понимает.
2: И полицейский закрывает дело, потому что, исходя из того, что там написано, дело можно закрыть очень быстро.
0: Вот, да, действительно, вот полиция закрыла дело именно вот в такой ситуации, что там в протоколе написано не то, что надо. Вот что... А у нас предупреждение. Кириат Шмона. Пожалуйста, кто проживает в Кириат Шмона, пожалуйста, зайдите в защищенные помещения, берегите себя. Татьяна, хорошо, вот что делать, если полиция закрывает дело?
2: Вот, есть право на апелляцию.
0: Апелляция? Куда подается апелляция? Именно в полицию, правильно?
2: Да, она подается туда же, в тот же орган, который закрыл это дело. И дальше они идут по иерархии. Но очень большая просьба. Не надо рассчитывать на апелляцию. Потому что изначально, если вы подали, скажем так, некачественное заявление в полицию, вы не прочитали его и подписали, не глядя, апелляция будет все равно опираться на то, что уже есть в деле. Понимаете? Поэтому это важно. Также и с другой стороны, если ребенка обвинили в чем-то, и он выложил свою точку зрения, и нам важно не забывать, что не все обвиняемые, они по итогу действительно виноваты. Часто бывает так, что и без вины обвиняют человека. Кто-то свалил на него свою вину, где-то ты крайним оказался. Особенно подростки, которые не всегда, скажем так, знают язык, ориентируются в ситуации. Поэтому это важно понимать. У меня в практике была девочка, которая жила в пневмие для детей. И она была довольно-таки новой репатрианткой, она плохо знала иврит. Ее обижали. Она терпела молча. И про нее разные истории рассказывали, и фотографии скидывали. Она решила отомстить. И она сфотографировала свою обидчицу, которая была одета, но не совсем. И отправила это тоже в WhatsApp-класс. Угадайте, кого обвинили в уголовном преступлении? Понимаете? Именно ту девочку, которая решила, так скажем, по-детски отомстить. И она думала, что это обычная детская разборка. Оказывается, ее вызвали в полицию, ее стали допрашивать. Там ситуация была гораздо хуже, потому что эта девочка была четвертое поколение.
0: Ой-ой-ой.
2: Вот. И они только узнали об этом, когда они пришли в МВД, а им сказали, что им не положен туда билд.
0: Таня,
2: что им не продлят визу.
0: Если мы говорим, что понятно, дети несут ответственность за свои действия, родители в такой ситуации какую-либо ответственность несут за действия своих родителей?
2: За своих детей. Смотрите, учитывая то, что с 12 лет у нас уголовная ответственность личная у ребенка, то, скажем так, в самом жестоком наказании для ребенка его заберут из семьи и поместят, например, в закрытое какое-то детское исправительное учреждение. Это наказание для родителей. Или облегчение, что от них забрали, так сказать, малолетнего, может быть, преступника дома, да, или, может быть, он всем мешал своим плохим поведением. Или наоборот, они очень его любят и будут страдать, в то время как их ребенок, скажем так, насильственно, да, забран из дома. Поэтому это трудно на это ответить однозначно. Но вместе с тем стараются с детьми все-таки наказывать их лояльно, и, может быть, в этом тоже ошибка. Все-таки дети с детских лет должны понимать, что есть закон, и его надо уважать.
0: Помимо преследования уголовного, если пострадавший имеет ли право требовать еще и компенсацию ущерба? Как это параллельно идут два, если уже дошло дело до суда, или каким образом это происходит?
2: Во-первых, компенсацию ущерба требуют тогда, когда доказан ущерб. Если один ребенок пырнул другого ножом, и второй, который пострадал, да, он какое-то время был в больнице, ему требовалось лечение. Как он выздоровел, не выздоровел, появилась ли у него после этого инвалидность, да или нет. Во-первых, у всех детей есть страховка. Это на самом деле хороший вопрос, покрывает ли школьная страховка, вот такие вот казусы между детьми, это хороший вопрос. А второе, личная ответственность родителей за своих детей при предъявлении частного иска, честно, я в своей практике никогда не сталкивалась. Поскольку я занимаюсь все-таки уголовными делами, то вот увидеть, как это происходит, когда на родителей ребенка уже за доказанный вред предъявляют обвинение в гражданском суде, предъявляют иск в гражданском суде, не сталкивалась.
0: Понятно.
2: Поскольку ответственность все-таки личная, то тут получается и ребенок тоже отвечает лично. Еще понимаете, вот как вы вначале стали говорить про армию, что когда дети в подростковом возрасте, так скажем, не совсем полезная была, не совсем здоровая была, был, например, переходный возраст, да, и потом дети хотят идти в армию, те, которые хотят, то это действительно серьезная причина, чтобы их туда не брать. Поэтому это тоже надо иметь в виду. Вместе с тем, для тех, кто хочет исправить свое, так сказать, трудное детство, трудное взросление, то есть специальные отделения в полиции, куда можно обратиться. И там они помогают восстановить воспитательным путем, различными специальными...
0: Это в рамках, наверное, альтернативной службы.
2: Они помогают детям восстановиться, чтобы их потом все-таки призвали в ряды нашей армии.
0: Татьяна, спасибо за превью. Как раз-таки сейчас и поговорим об отсрочке освобождения службы в Авцехале. А вам огромное спасибо за такой полезный и нужный комментарий в отношении подросткового насилия. Потому что на сегодняшний день, как, к сожалению, как мы видим, в нашей стране эта ситуация только ухудшается, ухудшается и ухудшается.
2: Я надеюсь, что нас с вами кто-то услышит, и наше интервью будет полезным.
0: Спасибо вам большое. Всего доброго.
2: Хорошего вечера. До свидания.
0: Ну, а теперь поговорим и о отсрочке освобождения службы в Сахале, учебы за границей, академические программы, может быть, состояние здоровья или какие-либо семейные обстоятельства нередко вызывают у молодых людей и тем более у их родителей множество вопросов. Можно ли получить отсрочку? Когда нужно подавать документы на отсрочку? Может ли сама учеба вообще стать основанием для переноса даты призыва? В этом мы постараемся сегодня разобраться с адвокатом Эллой Бархаим, экспертом по армейскому праву с опытом работы в армейской прокуратуре. Элла, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Татьяна.
0: Давайте начнем с того, что вообще, чем отличается вообще отсрочка от службы в армии от освобождения от службы в армии?
3: Да, смотрите, отсрочка от службы и освобождение от армии – это два совершенно разных пути. Отсрочка от службы – это, по сути, перенос даты призыва на более поздний срок. При этом сама обязанность служить, она сохраняется. В отличие от этого, освобождение от службы – это решение, согласно которому человек вообще не обязан призываться в армию в силу медицинских, физических или психологических расстройств, семейных, личных или иных обстоятельств, признанных армией и законом. Так что отсрочка, она не отменяет призыв, а лишь переносит его.
0: А какие причины для отсрочки призыва сегодня вообще встречаются чаще всего?
3: Наиболее распространенным причинам относится обучение в рамках таких называемых утвержденных программ. Например, год альтернативного служения, «Шнат Шерут» на иврите, обучение на курсах до армейской подготовки, это «Мехинот» различный. Медицинские обстоятельства, требующие дополнительного обследования или какого-то будущей какой-то операции, особые семейные ситуации и иногда исключительные личные обстоятельства. Каждый случай такой рассматривается индивидуально на основании документов и данных, представленных армией.
0: Элла, скажите, вот сейчас начинается лето, выпускники заканчивают школу, старшеклассники. Многие рассматривают возможность учебы перед армией не только в Израиле, но и за границей. Так вот, может ли такое поступление в иностранный вуз стать основанием для отсрочки от призыва?
3: Вы знаете, это один из вопросов, который мы часто слышим, особенно в это время года. Важно знать, что само по себе поступление в зарубежный вуз не дает отсрочку автоматически.
0: Так.
3: Тем не менее, есть определенные случаи, в которых можно подать официальное заявление для рассмотрения конкретных обстоятельств того кандидата. Каждый случай будет оцениваться индивидуально с учетом выбранного направления обучения, даты его начала и личных данных призывника.
0: А каким образом подавать просьбу? И куда?
3: Просьба подается в военкомат, в личный кабинет.
0: А, через личный кабинет, как?
3: Да, через личный кабинет. Теперь мне, да, я хочу здесь один вопрос, отличить академический резерв для репатриации куда-то в Лим. Вот обучение за границей, это важно, потому что «Туда то Лим» — это программа особенная, которая предназначена главным образом для того, чтобы дать возможность новым репатриантам отучиться в академических учебных заведениях Израиля до начала военной службы и таким образом пройти даже какую-то акклиматизацию и абсорбцию, получить специальность. И в отличие от этого, поступление в вуз за рубежом не гарантирует автоматическую отсрочку. И каждое такое заявление будет рассматриваться компетентными органами ЦААЛа в индивидуальном порядке. А «Туда то Лим» — это такой особый проект, на который, безусловно, можно подавать запрос, и это делается. И новые ребята «Алимы» записываются на «Туда то Лим» и с радостью проходят этот процесс и учатся до начала армии.
0: А есть какие-то семейные обстоятельства, которые могут стать основанием для отсрочки?
3: Смотрите, безусловно, семейные обстоятельства.
0: Что-то у вас... Эл, вы, пожалуйста, можете как-то зафиксироваться ненадолго в одном положении, а то у нас прерывается с вами связь чуть-чуть.
3: А, извините, не знаю почему. Окей.
0: Вот, сейчас хорошо, прекрасно. Оставайтесь.
3: Так нормально. Да. Так нормально.
0: Да.
3: Да.
0: Спасибо. Вот есть семейные обстоятельства, которые могут стать основанием для отсрочки. Допустим, болезнь родителей, либо что-то подобное.
3: Да, смотрите, безусловно, могут быть какие-то болезни, экономические трудности, исключительно экономические трудности, тяжелое состояние здоровья одного из членов семьи или другие какие-то особые семейные обстоятельства. Это все может стать основанием для рассмотрения вопроса об отсрочке службы. И иногда даже о представлении дополнительных льгот. И, как я уже сказала, армия будет рассматривать каждый такой случай индивидуально и на основании подтверждающих документов.
0: Окей. А если, допустим, возьмем самый крайний вариант, просьба подана, и армия отказала в отсрочке...
3: Отклонила, да.
0: Как решение можно обжаловать, и можно ли вообще?
3: Смотрите, так же, как и об отсрочке, так же и об освобождении, безусловно, можно и нужно подавать апелляцию. Важно понимать, что это первичное решение армии. Это не всегда конец пути. Во многих случаях можно подать апелляцию, прошение о пересмотре дела или предоставить новые документы и данные, которые не были доступны тому органу в ЦААЛе, принявшему первоначальное решение.
0: И как проходит такая процедура, и куда мы должны подавать просьбу, или точно так же через личный кабинет, или есть более другая?
3: В этих случаях, безусловно, сам призывник всегда вправе подать апелляцию сам. Но тут подключаются, например, это услуги нашего сопровождения как специалистов в военном праве. И мы подаем эту апелляцию. Процесс этой апелляции обычно включает в себя подачу документов, профессиональных экспертных заключений, медицинских или личных писем и личную явку в соответствующие армейские инстанции.
0: Так.
3: Смотрите, наш опыт показывает, что когда предоставлена полная профессиональная и документально подтвержденная картина, изменить решение абсолютно реально, и мы делаем это. Одобряет, конечно, не все апелляции, но во многих случаях существует реальная возможность повлиять на результат.
0: Наверное, тогда еще такой заключительный вопрос. Вот если апелляция тоже была... Вот я все как бы иду, когда все плохо. Вот апелляция тоже не была одобрена, отказана. Есть ли возможность другая инстанция? Это у нас военный трибунал или уже обычный суд? Как вот, вот, что, вот в, какой, в такой ситуации? Где еще? Где какая окончательная инстанция для обжалования таких решений?
3: Окончательная инстанция – это БАГАЦ. Это Верховный суд.
0: То есть вот после того, как апелляцию в армии отказали в апелляции, это уже БАГАЦ. Следующее.
3: Да.
0: Понятно.
3: Да, безусловно. Но при этом я да хочу сказать, что мы не останавливаемся на одной апелляции. Угу. Мы апеллируем, если есть новые документы, если есть новые данные, если есть новые показания. Мы идем и идем дальше и апеллируем, если мы верим в правоту этого кейса, этой ситуации и этой надобности помочь этому призывнику, оправданной ситуации, то мы действуем и подаем еще и еще апелляции. И, как правило, это заканчивается успешно.
0: Элла, спасибо вам огромное за этот комментарий. Я очень надеюсь, что призывники, которым действительно это необходимо, у них есть веские причины, все-таки...
4: Атраа.
0: А у нас есть предупреждение о ракетном обстреле.
3: Цфати. Я слышу.
0: Дорогие радиослушатели, кто проживает в Цфате, обязательно зайдите в защищенные помещения. Берегите себя, пожалуйста. Еще раз хочу вас поблагодарить за этот эфир. Я надеюсь, что мы смогли немножко прояснить ситуацию родителям и бабушкам, дедушкам, в каких ситуациях они все-таки, если есть необходимость, они смогут получить отсрочку от призыва в армию.
3: Да. Спасибо вам.
0: Спасибо вам огромное. До свидания.
3: До свидания.
0: Одна из тем, которые многие задумываются только в зрелом возрасте, но на которая на самом деле касается каждой семьи, это наследство и, конечно же, планирование передачи имущества близких. Особенно много вопросов возникает вокруг совместного завещания супругов. Что это такое? Чем оно отличается от обычного завещания? И вообще, можно ли его изменить? И что же происходит после смерти одного из супругов? Об этом и о других вещах мы поговорим с адвокатом-нотариусом Вадимом Болохом. Вадим, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Поделитесь, пожалуйста, со мной и с нашими радиослушателями, что же такое совместное завещание супругов? Может, и мне надо? Все-таки тоже замужем.
5: Ну, может быть, да. Давайте начнем с самого начала. Если говорить с юридической точки зрения, взаимное завещание – это совместное решение супругов о порядке наследования имущества после смерти одного из них.
0: Так.
5: Как правило, если говорить простым языком, схема выглядит очень просто. После смерти одного супруга имущество переходит второму супругу, а уже после смерти второго супруга детям или другим наследникам. Угу. То есть здесь как бы определяется заранее, кто будет первый наследник, кто получит наследство после смерти второго супруга.
0: Вадим, но это же один документ, правильно, который заполняется на двоих?
5: Нет, это я как бы всегда говорю, что это делается два завещание, завещание совместное, делается муж пишет завещание жене, жена пишет завещание мужу.
0: То есть это, грубо говоря, это два отдельных завещания?
5: Совершенно два завещания, но они называются как ЦВА дадит, совместное завещание. Как я недавно прочитал в одной книжке, адвокат назвал это завещание как пара обуви. То есть, как мы знаем, левая и правая нога, как два сапога.
0: А вот тут у меня другой вопрос немножко, который я отойду от совместных супругов, именно речь о завещании. Вот его просто сегодня задали, это дополнительно к нашей теме. А вот есть завещание, все, супруги подписались завещание друг на друга и так далее и тому подобное. Надо ли его регистрировать у регистратора наследства? И кто это делает?
5: Я объясню. После составления завещания у нотариуса, у людей, получивших экземпляры документов от нотариуса, есть две опции. Первое. В любом случае, один комплект завещания всегда хранится у нотариуса. Но так как до сегодняшнего дня нет государственного архива, все нотариальные документы хранятся в нотариальной конторе в офисе нотариуса. Второе. У супругов есть возможность, опция вложить это завещание на хранение государственному органу, который называется регистратор по делам наследства.
0: Кто это
5: Рашам,
0: делает?
5: Рашам и Ньяна Ируша. Это делаются сами владельцы завещания. Они, это завещание вкладывается, если первый раз вкладывается, оно вкладывается бесплатно, ничего оплачивать не нужно, оно вкладывается, и оно хранится там, до наступления случая, до наступления, когда один из супругов умер, второй должен будет подать просьбу регистратору по делам наследства. На иврите называется цавки юмцава, или просьба о вступлении в наследство по завещанию. Открывается дело, подается просьба, и уже то завещание, которое вложено, оно открывается, и на основании него регистратор проверяет точность составления завещания, правильность его составления. И через определенное количество времени, обычно это берет около 2 месяцев, выносится цавки юмцева, то есть приказ о вступлении в наследство по завещанию, и второй супруг может совершать все действия, которые установлены этим завещанием.
0: Окей, вот тут у меня сразу возник вопрос. Вы сказали вначале, что это 2 отдельных завещания.
5: Да.
0: Мы завещаем таким образом друг дружке.
5: Да.
0: А где же тут момент, когда дети появляются?
5: Я объясню. Дети появляются когда? То есть мы, как бы я уже объяснил эту схему работы, то есть после смерти одного супруга имущество переходит другому супругу, да. Супруг вступает в наследство, получает приказ о вступлении в наследство. Если после того, как он вступил в наследство, второй супруг умирает, угу. то дети вступают в наследство по завещанию этого супруга.
0: То есть вот в этих завещаниях, которые были подписаны обоими супругами, прописано и этот момент тоже сразу указан?
5: Да, окей. Естественно. То есть там прописан mm-hmm. даже и момент того, что, например, если на момент смерти одного из супругов, то есть детей не будет живых, имущество даже может быть передаться их внукам. То есть не будет такого случая, что имущество некому будет передать. То есть цепочка следующая. Супруг переживший. Супруг супруга, потом дети, а потом внуки.
0: Вадим, а может ли, допустим, если один супруг ушел в мир иной, остался другой, он вступил в наследство, у него есть возможность изменить завещание?
5: Но... Вот это очень точно определено в законе о наследовании.
0: Так.
5: Есть определенный порядок. То есть, когда оба супруга живы, каждый из них может отменить завещание, но только уведомив второго супруга. Mm-hmm. Окей?
0: Если
5: второй не согласен, это уже второй вопрос. Если после смерти одного из супругов ситуация меняется, и переживший супруг уже получил имущество угу. по этому взаимному завещанию, изменив его уже значительно сложнее. Он должен уже будет отказаться от наследства, и тогда наследство будет регулироваться уже законом.
0: Ого, то есть получается, если есть дети, есть супруг, то уже наследство будет просто...
5: То есть изменить завещание можно всегда при жизни обоих супругов, но с уведомлением второго супруга.
0: Угу.
5: Когда человек уже получил это наследство после смерти, отменить или изменить его практически невозможно, потому что здесь в данном случае мы выполняем волю умершего супруга, который получил это имущество от него. То есть немножко здесь это уже немножко тяжело с точки зрения закона.
0: Хорошо, тогда я усложню ситуацию. Есть у нас супруги, оба владельцы, допустим, квартиры, но один из них утратил дееспособность. Что в таком случае?
5: Минутку. А что значит утратить? Они оба владельцы квартиры, но они написали уже завещание.
0: Нет, допустим, до не написано еще завещание. Вот в такой ситуации супруги каким-то образом могут написать завещание, если, предположим, нет. Супруг становится опекуном своего недееспособного супруга.
5: Нет, в данном случае, в любом случае, когда человек подписывает юридически значимый документ, а в данном случае мы говорим о нотариальном документе, он должен быть 100%
0: однозначно. Вот поэтому в такой ситуации может ли опекун подписать? Или уже как... Или это только приказ о наследстве в такой ситуации?
5: Приказ о наследстве, только mm-hmm. приказ о наследстве. То есть в данном случае мы говорим о завещании как воле двоих дееспособных людей, могущих отдавать значение своим действиям то, что они подписывают.
0: Вадим, еще я хочу выполнить домашнее задание, которое я обещала радиослушателю, что я обязательно вас спрошу в следующем эфире.
5: Пожалуйста.
0: Вот эфир наступил. Речь о налогах на наследство. Существует угу. ли сегодня в Израиле налог на наследство?

0: оставлять завещание, жить, естественно, до 120, не думать ни о чем, но если наступит такой все-таки случай, никаких налогов в Израиле наследства нет.
1: Вадим, ну раз вы уже коснулись, что рассматриваются такие законодательные инициативы, я просто уже у вас так спросите, чтобы наши дорогие радиослушатели были более спокойны. Предположим, радиослушатели сегодня составили завещание, вот на сегодняшний момент, да, вот там отдают квартиру, машину, катер, самолет, неважно.
0: Яхту.
1: Да, яхту обязательно. Как же без яхты? У нас же моря тут.
0: Да, конечно.
1: Вот. Умерли они уже, ушли на тот свет в тот момент, когда законопроект такой о налогах принят?
0: Ну, пока я так думаю, что то, что слышал я, до сего никаких пока перспектив о принятии такого налога на наследство в Израиле не предусмотрено. Я думаю, можем спать спокойно и спокойно составлять завещание, вступать в наследство и получать наследство без оплаты налога.
1: Ну, будем на это надеяться.
0: Будем надеяться.
1: Да, наши законодатели не сделают нам жесткие условия для получения наследства. Спасибо вам огромное за этот эфир. Я надеюсь, что мы смогли объяснить нашим радиослушателям, что же такое совместное завещание обоих супругов.
0: Спасибо вам. Обращайтесь.
1: Всего доброго. До свидания.
0: Bye.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по Битуакси УДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До Миллениум нас, нас, Миллениум нас.
3: Мадам, уже падают листья.
4: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по Битуакси УДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: 12 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Около часа назад сирены прозвучали во многих населенных пунктах северной приграничной зоны. В ЦАЛе сообщили, что были зафиксированы несколько пусков. После них были зафиксированы падения на открытой местности на юге Ливана. Позднее, в связи с проникновением вражеского летательного аппарата, сирены прозвучали в Галилейском выступе. О пострадавших не сообщается. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Посредники продолжают обсуждать проект меморандума о взаимопонимании. Осведомленный источник сообщил американской телекомпании CBS, что президент Дональд Трамп отредактировал документ позавчера. Отредактированная версия была направлена Ирану, однако ответ пока не поступил. Обозреватель Канета Маргалит отмечает, что это уже третий раунд редактирования меморандума, который циркулирует между сторонами при посредничестве Пакистана. Расследование американской телекомпании CNN показывает, что Иран продолжает восстанавливать свой военный потенциал быстрее, чем ожидалось. Согласно расследованию, иранские власти уже открыли 50 из 69 входов в подземные оперативные тоннели, которые подвергались ударам со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Кроме того, восстановлены дороги, ведущие к тоннелям, а также заново построены некоторые объекты на ракетных предприятиях, атакованных в ходе войны. Об этом сообщил обозреватель Кан Йехескель Кроненберг. Мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн заявил, что нынешняя ситуация хуже, чем когда-либо прежде, и что многие семьи покидают город. В интервью журналистам Кан Рану Беньямини и Игалю Гуэте Штерн потребовал расширить военную операцию в Ливане. «Мы устали от всех этих разговоров и пустых заявлений. Мы хотим видеть другое. Если сейчас взят Бафор, то нельзя останавливаться, пока не будет взята и Дахия». Нужно говорить правду, Хизбалла находится именно там, в районе Дахия. Мы не можем действовать, не ликвидировав ее инфраструктуру в этом районе, и неважно, что нам говорят другие. Мы должны заботиться о безопасности граждан Израиля, а не о каких-либо других интересах, заявил мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн. Франция потребовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с расширением военной операции Израиля в Ливане. Дата заседания пока не назначена. Ранее сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция признает право Израиля на самооборону, однако ничто не может оправдать продолжающееся углубление израильского присутствия в Ливане. «Это серьезная ошибка Израиля, поскольку каждая захваченная деревня и каждый погибший мирный житель в долгосрочной перспективе усиливают Хизбаллу», заявил министр иностранных дел Франции в телевизионном интервью. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон в ответ заявил, что актуальнее обсуждать в Совете Безопасности было бы продолжающееся невыполнение резолюции 1701 и превращение Ливана в опорный пункт иранского терроризма. Это сообщение передала корреспондент Кан Гили Коэн. Высший суд справедливости Багац распорядился, чтобы министр юстиции Ярив Левин созвал комиссию по назначению судей для назначения судей в окружные суды, прежде всего Бершевы и Хайфы. Решение принято после того, как в течение примерно полутора лет Левин отказывался созывать комиссию, объясняя это отсутствием широкого согласия по кандидатам. Корреспондент Канта Маральмок отмечает, что тем временем во всех судебных инстанциях образовалась острая нехватка судей. Министр образования Йоав Киш принял решение перенести экзамены на аттестат зрелости, которые должны были пройти на этой неделе в районах линии соприкосновения, где командование тыла ввело ограничения на деятельность учебных заведений. Киш заявил, что экзамены не проводят под огнем и что они предназначены для проверки знаний и учебных достижений, а не способности справляться с тревогой и угрозой безопасности. Экзамен на аттестат зрелости по истории, запланированный на завтра, не состоится. Итоговой будет считаться внутренняя оценка. Также отменен экзамен на аттестат зрелости по арабскому языку для арабоязычных учащихся, который должен пройти послезавтра. Внутренняя оценка также будет засчитана как итоговая. И в завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра погода будет без существенных изменений. Во вторник и в среду ожидается постепенное потепление. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мьерушалайм.
1: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
2: В Израиле. В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программы «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Север на пределе». Как жители Нагории и других приграничных районов переживают активизацию обстрелов из Ливана. Поговорим с Борисом Штаркером. Бафор снова взят, но война займет время. О подробностях боев на юге Ливана узнаем у Сергея Услендера. Вину принял бывший министр финансов Кахлон, пошел на сделку с прокуратурой. Зачем? Спросим у Игоря Глидера. Бензин в минус. Причина снижения цен на топливо. Попытаемся понять с Константином Блюзом. Армянский выбор. О значении предстоящих парламентских выборов в Армении нам расскажет Гор Григорян. На сладкое депортация. О новой политике кипрских властей поговорим в конце выпуска.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Минувшей ночью в Ливане погиб старший сержант Михаил Тюкин, зихрону левраха. Миша был новым репатриантом из Украины, жил в Ашкелоне, а в армии служил в разведывательном подразделении бригады Гевати. У его мамы он был единственным сыном. К нам на связь выходит Маша Собак, классная руководительница Михаэля в старшей школе. Здравствуйте, Маша.
3: Здравствуйте.
2: Примите мои соболезнования и расскажите нам немного про Мишу.
3: Ой, про Мишу можно рассказывать много. Он был очень хорошим другом, очень вежливым учеником. У него была совершенно очаровательная улыбка. И он всегда очень трогательно говорил о своей маме.
2: Я вижу пост мамы вот в соцсети, буквально, знаете, перед началом эфира он мне выскочил. Она пишет: «Как так? Почему? Еще так чуть-чуть тебе осталось. Планы на встречу с тобой оборвались в один миг. Не о такой встрече мечтали. Не в таком месте. Покойся с миром, сынок».
3: Даже... Да, это просто... Мы как-то совсем не ожидали. Уже недолго ему оставалось служить, и строили планы. У нас в четверг в школе был вечер встречи выпускников. Мы очень хотели его увидеть, но он, к сожалению, не смог вырваться.
2: Я так понимаю, что вы... Многие из его одноклассников сейчас на фронте, вы тоже с ними связь поддерживаете. Как вообще они?
3: Я думаю, что сейчас у нас нету кого-то еще в боевых частях из нашего класса. Только Миша был. Но он всегда туда и стремился. Он с самого начала объявил, что он идет с Гевати. И очень целенаправленно этого добивался. У него была мечта, и он ее исполнил.
2: А как вообще проходила его абсорбция? 6 лет он всего такой свежий патриант. Мягко говоря, не самые удобные годы для абсорбции. Практически сразу началась война в Газе, до этого пандемия. В общем, не самое простое время.
3: Я знаю, что когда они только приехали, первые 2 года Миша учился в Орт Лейбович в Натании. Там была программа для новых репатриантов из Украины. И после этих 2 лет он переехал к нам в Ашдод и учился уже в нашей школе, в Орт Кцаней Ям. И Миша никогда не жаловался ни на что. Он всегда так очаровательно улыбался, у него всегда было все хорошо. Он никогда не рассказывал, не делился, что что-то трудное. Я не думаю, что ему было очень легко, но... Он был очень стеснительный, очень такой тонкий, но вместе с тем очень сильный. Он обычно молчал, но когда заходил в класс, сразу было понятно, что пришел Миша.
2: Его так и звали. Ой, Миша, это, конечно... да? То есть у нас есть Михаэль, есть Михаил, есть Миша. Вот как его звали-то все?
3: В зависимости от того, кто звал. русские ребята, репатрианты, называли его Миша. Учителя и те, кто не говорили по-русски, тоже часть называли Михаил, часть называли Миша. У него было много друзей не только среди репатриантов.
2: То есть его... он быстро интегрировался.
3: Да, его любили все. Он был... Как раз сегодня смотрели фотографии с выпускного вечера. Был одним из знаменосцев на церемонии. Просто красавец.
2: Спасибо, Маша. Спасибо за участие в нашей программе. Держитесь. Ну и чтобы действительно все остальные его соученики продолжили жизнь.
3: Продолжили.
2: Амин. Да.
3: Спасибо.
2: Спасибо вам. А к нам на связь выходит Арсен Мальцев, одноклассник и друг Миши. Здравствуйте, Арсен.
4: Арсен. Ой. Добрый вечер. Меня. Да, я вас прекрасно слышу.
2: А каким он был другом?
4: Он был очень хорошим другом. Мы очень сильно скорбим, мы очень сильно скучаем по нему.
2: Вообще он был же один у мамы. Как вообще он решил пойти в боевые части? Как это решение происходило?
4: Это было его личное решение. Он сам очень хотел туда пойти.
2: Вот.
4: А мама, ну, как я понял, ну, сопротивлялась. Но в итоге он пошел все равно, куда он хотел.
2: То есть вот нам как раз учительница сказала, что он изначально планировал в Гевате и туда и попал.
4: Да, он с самого начала хотел туда попасть. Защищать страну, которую он так полюбил.
2: Как переносил службу? Вы же общались вот в годы службы. Как это?
4: Ну, поначалу всем тяжело. Потом ему стало немного полегче. Он делал тиранут 0,8 или 0,7 вроде бы. Я точно не знаю. Было, конечно, естественно, ему очень тяжело, но он парень готовый, боевой, боксом занимался несколько лет. Чуть ли не с самого детства.
2: Да, а вообще какие планы у него на будущее-то были, на после армии?
4: На будущее планов я его не знаю, какие у него были, если честно. Но какие планы у него могут быть после службы в боевых войсках? Только идти в охрану работать куда-нибудь, больше некуда.
2: Ну, отдохнуть, может, куда-то поехать. Девушка...
4: Ну, может, отдохнуть девушка он хотел куда-то. Девушка у него была, да.
2: Да, она тоже, видимо, тоже из Ашкелона, да?
4: Да, она тоже из Ашкелона. Но с ней я лично не знаком, к сожалению.
2: Тут важно, наверное, напомнить в завершении нашей беседы, что похороны состоятся завтра, 1 июня, в 16:00 на военном кладбище Ашкелона. И я читал, что друзья как раз призывают всех по возможности прийти на похороны.
4: Да, мы уже со всеми нашими ребятами со школы и со всеми знакомыми друзьями связались и пригласили всех на похороны Миши.
2: А вы уже все закончили службу, да, или как вообще?
4: Нет, я сам лично только начал службу.
2: Только начал, а он заканчивал.
4: А он уже почти лекрат ОСОВ был, да.
2: Да, совсем. Держитесь, главное, чтобы с одной стороны и жертва Михаэля была не напрасна, но и чтобы ребята...
4: Да, естественно, жизнь продолжается, но все равно очень жаль, что Миша покинул нас так рано.
2: Надеюсь, вы будете помнить своего друга.
4: Естественно, будем помнить.
2: И это очень важно, потому что пока человека помнят, как мы знаем, он остается жив. Спасибо.
4: Да.
2: Спасибо за участие в нашей программе. А герой Израиля Михаэле Тюкине, Зихарон Левраха, который погиб минувшей ночью в Южном Ливане, мы говорили с его учительницей Машей Собак и одноклассником Арсеном Мальцевым.

0: Да. По роду деятельности в моем приложении службы тыла включены все предупреждения об обстрелах. И я должен сказать, что сегодня их количество стремительно нагоняет показатели времен Иранской войны. Только вот все обстрелы нынче сосредоточены исключительно на севере. Поговорим о настроениях жителей приграничных с Ливаном районов с депутатом горсовета Наарии Борисом Штаркером. Здравствуйте, Борис.
1: Добрый вечер.
0: Ну, действительно, эскалация просто какая-то невероятная по масштабам и по скорости нагнетания. И я не знаю, вы вообще считаете, какая-то уже эскалация по счету, начиная с 7 октября?
1: Ой, да, трудно посчитать. У нас на севере все время эскалация. Я сужу по тому, как моя жена забегает в убежище каждый раз. Это постоянно происходит.
0: Это да, это постоянно. Ну, вообще, как город живет в этот непростой день?
1: Ну, так, если смотреть в общем виде, то город живет нормально. Но вот у меня жена, она мастер по стрижке кошек и собак. И я вижу, что ее клиенты отказываются все время, не едут на Горею. Говорят, мы боимся, мы опасаемся. И, в общем-то, во многих заведениях сервиса также народ, в общем-то, неохотно откликается на всякие такие дела. Это очень влияет на повседневную жизнь.
0: Но ведь город, насколько я помню, не эвакуировали во время войны.
1: Никогда, ни в эту, и ни в прошлую войну мы никогда не эвакуировались. Вот рядом с нами есть Шлеми.
0: Да, вот там была эвакуация.
1: Там была эвакуация, и там даже на совести горсовета была уже в этом году эвакуация стариков.
0: Понятно. Вот. Ну, а жители вообще уезжают, не уезжают, остаются на месте?
1: Вот. Не, ну, в основном остаются на месте. Очень бурчат, конечно, очень недовольны тем, что происходит. Так нельзя сказать, что комплиментарно к правительству относится, которое идет на поводу, конечно, очень мощных игроков, как у американцев, но ну, такое впечатление, что Израиль не независимая страна.
0: Ну, кстати, если вы говорите про вот сильных мира сего, премьер-министр Нетаньяху сегодня сказал, что решение проблемы, вашей проблемы, по сути-то, займет время, это цитата. Вы вообще верите ему? И сколько времени...
1: Ну, вы знаете, Нетаньяху перед выборами может говорить все, что хочет. Ему народ, ему не верит.
0: А сколько вы готовы ждать? Вот будут наши власти решать проблему безопасности жителей Севера?
1: Нет, что значит готовы? Ну, хорошо, а какой другой вариант?
0: Ну, вот я общался с жителями, например, некоторыми жителями Кирьят-Шмона. Они говорят, нет, что нам надоело.
1: Нет, ну, Кирьят-Шмоны, да, они разбегутся. Нагорьяне не разбегутся. Нагорье большой, красивый, новый город в основном. И люди, которые сюда приехали даже со стороны, купили по 2-2,5 миллиона шекелей квартиры. И это такая позиция очень тяжелая, переехать из Нагорья сейчас куда-нибудь.
0: То есть как бы будут оставаться на месте?
1: Будут оставаться на месте, будут ждать, но неизвестно чего ждать, потому что от правительства ждут, что они примут какие-то нестандартные меры, каким-то новым взглядом посмотрят на ситуацию. А с нынешними происходит все одно и то же, и первый, и второй год. Вот. И чего-то они обещают. Тот же Нетаньяху, он сейчас перед выборами вам чего угодно пообещает.
0: Это правда. А что со школами вообще происходит?
1: Со школами не работают школы. Вот у меня внуки, они дома сидят сейчас. Не ходят.
0: Ну, а какое-то решение вот по поводу багрутов, там на вас это все распространяется, так понимаю?
1: Ну, с Багрутом придумают какой-нибудь новый вариант сдачи на Багрут. Или еще, у меня еще внуки не багрутные, но, тем не менее, их мать не пускает в школу. Ну, и сейчас вообще школа
0: не работает. И школа не работает, и мать не пускает,
1: и школа не работает. Да, и садики не работают, и школа не работает.
0: Но зато вы стали героями самого вирусного, мне кажется, ролика, где на вашем побережье, на пляже прямо...
1: Да, с пляжа народ вчера бежал.
0: Прямо свалился. Это что, был беспилотник, да, я так понимаю?
1: Да, это был, наверное, беспилотник или ракета, я точно не помню. Но на горе и на пляже бывало, я помню, еще в те времена, в старые, лет 15 назад, были обстрелы на горе, и парня, который бегал трусцой вдоль берега по песку, его на месте убила ракета.
0: Да. Сейчас хотя бы никого не убило. Репатрианты в порядке, главное? Как они? Вот,
1: нет, они... Городской совет старается не отпускать репатриантов в самостоятельное плавание. Они получают необходимую помощь, необходимую поддержку. Они чувствуют себя в порядке. Правда, смотря сколько времени они в Израиле. Те, кто побольше времени, уже немножко привык. Те, что совсем свежие, они
0: еще не научились так часто бегать.
1: Они еще не научились правильно бояться.
0: Да. Ну что ж, спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. О большое. Сложной повседневности израильского севера мы говорили с депутатом Горсовета Наарии Борисом Штаркером.
1: Всего доброго вам.
0: Спасибо.
1: Пусть спокойный вечер будет. Бай.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Сколько продлится нынешний виток войны с Хизбаллой, не знает никто. Даже премьер-министр заявил сегодня этот вопрос, цитирую, «займет время». Впрочем, давайте послушаем заявление Нетаньяху.
3: Кибуш Абуфор у шалав драмати, у шинуй драмати в мдениют, что нахо мовилим. Анаху шаварну эт махсом апахад. Зейках от зман.
0: Захват Бафора – это драматическое изменение в нашей политике по отношению к Ливану. Это слом барьера страха. Это возьмет еще время, но мы вернем спокойствие северянам. Это возьмет время, но мы выполним задачу. Что меняет захват крепости Бафора и сколько возьмет времени выполнение всех задач в войне с Хизбаллой, обсудим с военным обозревателем Сергеем Ауслендером. Сергей, добрый вечер. Я вот тут общался с депутатом Горсовета Наарии Борисом Штаркером, спросил его об отношении к сегодняшнему заявлению Нетаньяху вот про то, что возьмет время. Он сказал, что перед выборами Нетаньяху и не такое скажет. А вот с военной точки зрения, сколько вообще времени займет решение проблемы Хизбаллы?
4: Я боюсь, что у этого нет никакого определенного или даже прогнозируемого срока. То есть это может занять год, там может занять 10 лет. Мы по опыту, собственно, нашего с ней, прости господи, взаимодействия прекрасно знаем, насколько это может затянуться. Вопрос, опять же, какие цели будут поставлены перед армией? Реалистичные или нереалистичные? Реалистичная цель – это отодвинуть линию границы как можно дальше с тем, чтобы ограничить число средств поражение имеющихся у Хизбаллы, которое она может использовать против севера, против приграничья. Нереалистично это заявить о том, что мы уничтожим Хизбаллу. Мы ее уничтожить не можем просто, ну, технически, что ли, я бы так сказал.
0: Ну, то есть обеспечить, в общем-то, безопасность жителям северных районов, вот герметичную какую-то безопасность, мы тоже не в состоянии.
4: Боюсь, что это в ближайшее время невозможно, либо нужно будет нанести Хизбалле какой-то страшный такой удар, который позволит, скажем, ливанскому правительству, ливанской власти что-то с ней сделать, но я боюсь, не очень возможно. Либо есть вариант там совсем нехороший, это пустить туда сирийцев с Джулани во главе, да, ну то есть то, о чем там, в общем, ходили такие осторожные разговоры, но это выльется, понятное дело, в дикую резню, и, а виноватыми останемся. В любом случае мы, и после этого уже точно не отмоемся, я не знаю, на протяжении пары поколений. Вот, а либо рухнет режим в Иране, и без иранской поддержки тогда Хизбалла начнет быстро чахнуть. Вот это тоже факт. Но на это как бы надеяться тоже пока нельзя, поскольку режим иранский не демонстрирует, как сказать, признаков агонии, давайте так назовем.
0: Да, это действительно. А вот разговоры про участие сирийцев в решении ливанской проблемы как-то поутихли. Совсем не так громко звучат, как еще буквально месяца два назад.
4: Взять... Ну, по всей видимости, да. Просто экспертные как бы... поступило экспертное мнение, когда умные люди объяснили, что случится в Ливане. В случае, если туда войдут отряды Джулани, и после этого эти разговоры быстренько...
0: Ну да, сошли конец. Взятие Бафора. Значит, Биби заявляет, что это драматическое событие, коренным образом меняющее диспозицию сил и ломающее барьер страха. Как вы прокомментируете...
4: Это... Ну, это громкое заявление, прямо скажем, и красивые слова очень пафосные. Тут ничего не откажешь нашему премьер-министру в умении формулировать. Но 26 лет назад мы ушли из Бафора, вообще из Ливана, из Бафора в частности. И то, что факт, что спустя более чем четверть века мы туда вернулись, наводит нас на мысль о том, что, наверное, не надо было уходить. Но это вопрос уже не к Нетаньягу. Понятное дело, это произошло в бытность другого человека премьер-министром. Звали его Худбарак. Да, это первое. Второе, в конкретной данной ситуации захват Бафора – это тактическое достижение. Потому что там, в конкретном районе, на конкретном направлении, мы контролируем господствующую высоту, на которой находится вот эта бывшая крепость крестоносцев. Это факт. В стратегическом смысле, ну вот в смысле как бы вот влияния на всю операцию в Ливане, на всю ситуацию на севере, это не особо повлияет. Это одно из достижений многочисленных, которые, правда, есть у нашей армии. Другое дело, что в таком смысле, ну, как бы сказать, идеологическом, да, это, да, такое событие. Вот мы 26 лет назад оттуда ушли, можно даже сказать, что сбежали, а сейчас вот туда вернулись, опять с боем, захватили, и опять там развивается над Бафором израильский флаг. Я бы только очень поостерегся вот на месте того же Каца. Я понимаю, что у израильских политиков, вне зависимости, там право-лево неважно в данном случае, принято давать какие-то обещания такие маловыполнимые или заведомо невыполнимые. Но я бы очень поостерегся произносить слово «навсегда». Когда-то вот так же вот навсегда пришли мы в Южный Ливан и 18 лет спустя оттуда ушли. Поэтому я бы очень был осторожен с такими формулировками.
0: Ну да, мы еще, кажется, навсегда на пару недель в 2006 году брали Бафор. Тоже было такое местное навсегда.
4: Ну, да, насколько я помню, не брали, но доходили туда, скажем так. Но в любом случае это такая обязывающая формулировка, поэтому надо их избегать.
0: Да, ну тут много заявлений от политиков, которые хотелось бы понять, о чем идет речь. Вот, например, Давид Амсалем, Дуду Амсалем, да, один из ведущих, скажем так, деятелей Ликуда, он сказал, что при определенных условиях нам придется, далее цитата, нам придется уничтожить половину Бейрута, разрушить половину или даже три четверти территории Ливана. Это вот сегодняшнее заявление такое. Вот мы готовимся к этому?
4: Ну, пока ничто, что называется, не предвещает. Но это вполне себе реальный сценарий. То есть если мы по какой-то причине, я не знаю эту причину, получим ли мы разрешение от Трампа, или там начнется война в Иране, точнее возобновится, да, и под шумок этой войны мы попытаемся там улучшить для себя ситуацию на севере, да, теоретически такое возможно. Но просто в чем смысл, да, три четверти или сколько он там сказал, да, две трети. Ну,
0: половину Бейрута и половину или даже три четверти всего Ливана.
4: Ну, просто смысл в этом какой, я не очень понимаю. Там разрушать, скажем, христианские там кварталы в Бейруте или друзские деревни, нам нет никакого смысла, они для нас угрозы не представляют. Это, мне кажется, одно из таких вот заявлений, что мы вот тут навсегда, и вообще, как это, полная победа. Вот.
0: Да, держите меня семеро, как это водится обычно. Типа того. Очень интересный сегодня был доклад исследовательского центра «Альма». Согласно нему, Хизбалла пыталась устроить на юге Ливана катастрофу национального уровня, а именно взорвать плотину водохранилища Караун. И я так понимаю, что это на реке Литани, да? Потому что если бы она взорвалась бы, то, соответственно, это вызвало своего рода цунами на суше, мощную паводковую волну вдоль русла реки Литани. Вот. Это как-то похоже на истории про подрыв Каховского водохранилища, да, вообще?
4: Я бы не стал сравнивать Каховское водохранилище, которое спадает Днепр вообще-то, на минуточку, с историей с рекой Литании и тамошним водохранилищем. Оно-то есть, но река Литании это ведь очень...
0: Ручеек.
4: Буквально переплюйка такая, несколько метров шириной, местами ее можно вброд буквально форсировать. То есть это, опять же, мы когда говорим, что вот там река Литания, все воспринимают это, не все, но многие, да, не зная и не видя, и не будучи в состоянии залезть и посмотреть, что это такое на Google картах, что это что-то вроде, вот, не знаю, реки Волга, да, это как западный берег реки Иордан, вот то же самое. На самом деле это очень такое маленькая водная преграда, такая речушечка, я бы сказал. Поэтому я не думаю, что это вызвало бы прям паводковую волну и чтобы там смыло весь Южный Ливан, я в этом сильно сомневаюсь. Но... В любом случае это принесло бы какие-то проблемы местным жителям, потому что водохранилища же используются в том числе для снабжения водой, полива там и так далее. Вот как произошло с Каховским условно, что привело к одной из таких очень тяжелых техногенных катастроф 21 века.
0: Не, ну тут утверждалось, что это как-то усложнит Талю перемещение северной Литании, в частности, например, переход танков и каких-то других таких вот тяжелых девайсов, скажем так.
4: Нет, я не думаю. Опять же, там и рельеф такой, это же не равнина, которую можно полностью затопить, во-первых. Во-вторых, сколько там воды в том водохранилище. То есть какое-то вызвало бы это кратковременный подъем уровня воды, после чего она бы ушла и все, собственно. Ничего бы там такого не произошло. Так что я думаю, что это какое-то преувеличение творческое эксперта Фальм.
0: Ну и напоследок, как там дела у начальника транспортного цеха? В том смысле, что как ливанское правительство, переговоры там идут в Вашингтоне, но их как не слышно, так и не слышно, я правильно понимаю?
4: Ну, ливанское правительство выбрало стандартную тактику, начало обвинять Израиль во всем, и, значит, надо срочно прекратить огонь, чтобы продвинулись переговоры, хотя объектом переговоров является Хизбалла. То есть переговариваются между собой две стороны, это вроде как израильское правительство и ливанское. Хизбалла является объектом, но не является субъектом. И таким образом непонятно, как вот осталось договориться только вот с английской королевой, что называется. И параллельно они обвиняют нас в разрушении памятников архитектуры и археологии. Это в частности вот в том, что мы Бафор захватили и что-то там такое разрушили. А часовню тоже я развалил. Вот буквально такой оживший анекдот.
0: Ну да, к сожалению, так есть. Ну и Франция их, как всегда, поддерживает, требует сегодня созыва совещания Совбеза ООН. Как всегда, французы, как всегда, тут. Спасибо, Сергей, за участие в нашем стриме, программе.
4: Спасибо, хорошего вечера.
0: Хорошего вечера. О боях на юге Ливана мы говорили с военным обозревателем Сергеем Ауслендером.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Окружной суд Тель-Авива признал бывшего министра финансов Моше Кахлона виновным в нарушениях порядка подачи отчетности согласно закону о ценных бумагах. Признание было сделано в рамках сделки Кахлона с прокуратурой. И что ждет, в общем-то, бывшего политика и когда он сможет вернуться в общественную жизнь, попробуем понять с адвокатом доктором Игорем Глидером. Здравствуйте, доктор Глидер.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Итак, Кахлон признан виновным, но не в совершении махинаций, а в том, что, узнав о них, не сразу сообщил финансовому регулятору и акционерам. Я правильно понимаю диспозицию?
5: Вы абсолютно правильно понимаете. Если добавить к вашему объяснению даты, то все станет еще проще. В июне 2021 года Кахлон становится председателем собрания директоров некой компании, которая занималась выдачей внебанковских кредитов. Потом в этой компании произошла кража типа 5 миллионов шекелей в одном из ее отделений. Кахлон, естественно, к этому не имел вообще никакого отношения. В январе 2022 года ему сообщили о том, что эта кража произошла за полгода до этого, то есть тоже очень сильно с опозданием. Кахлон решил, что не надо об этом прямо сразу всем сообщать, а то компании, которая выдает кредиты, упадет доверие, понизится ее кредитный рейтинг. И таким образом не сообщал об этой информации еще на протяжении 4 месяцев. Потом эта история все равно вылезла наружу. Буквально через месяц после этого Кахлон уволился из этой компании. И в результате сделки с правосудием ему в качестве наказания значит, определили условный срок 180 тысяч шекелей штрафа и 18 месяцев запрета на участие в директоратах общественных компаний.
0: Ну, то есть, можно сказать, что он, по сути, не испугом, но деньгами, как бы, знаете, взял деньгами.
5: Деньгами достаточно небольшими, поскольку зарплата у него была совершенно безумная в этой организации. Тогда, если вы помните, его еще критиковали, потому что на это место он пришел с места министра финансов, и там одной из основных его идей было, что банкирам пора перестать себя вести по-свински, благо они там зарабатывают безумные суммы. И тут, уйдя из политической жизни в бизнес, он сам оказался ровно в такой же ситуации. Поэтому на фоне всего вышесказанного 180 тысяч штрафа – это, в общем, такое.
0: Детский сад, да. Вообще, это лучшее, что он мог добиться, да?
5: Ну, судя по всему, да. Делался он действительно легким испугом. Хотя надо сказать, что, в общем, наказание достаточно соответствует форме и виду преступления. То есть невозможно сказать, что прям кто-то ему пошел сильно навстречу.
0: То есть вот здесь как раз вопрос. Я как раз хотел спросить, что для прокуратуры, что, чего здесь было больше? Судебного прагматизма или уважения к публичной персоне?
5: Думаю, все было сделано абсолютно правильно. И Кахлон поступил правильно. Стороны достигли более чем разумного, достойного соглашения, которое покрывает все интересы и соответствует, в общем, тем наказаниям, которые в подобных случаях назначаются. Так что в этом смысле никаких претензий ни к Кахлону, ни к прокуратуре, ни к суду, как минимум, у меня нет.
0: А в связи с этим надо говорить о политических перспективах. Вот после такой сделки, во-первых, нет ли ощущения, что процесс торопили, чтобы успеть закончить до начала выборов? А во-вторых, да, ну давайте вот с этого начнем, да.
5: Вы абсолютно правы, это такой секрет Полишинеля, что Кахлон разогревается на линии и, возможно, вольется в какую-нибудь из партий. И, в общем, дело это родилось не вчера, история это 22-го года, сегодня уже 26-й. Поэтому сказать, что она прям моментально закрылась...
0: Мы знаем судебные процессы, которые идут значительно дольше.
5: Это правда, но это был процесс, в котором не было даже слушания свидетельских показаний. Только выдвинули обвинения, сразу пришли к договоренностям. В этом смысле все прошло быстро. И неважно, кто там что намеревался или намеревается, все абсолютно честно, прозрачно, справедливо. Скорее всего, да, Кахлон собирается в политику, и эта сделка, это судебное решение никоим образом не повлияет на его участие в политической жизни. Вот хочу напомнить, что его история очень сильно напоминает в свое время историю со вторым признанием вины Дерри. Помните, Дерри, он уголовник-рецидивист со стажем. Вот когда его второй раз судили, он рассказывал в суде, что он не собирается в общественную жизнь, и поэтому, пожалуйста, не надо на меня налагать ту самую печать позора, которая на иврите называется колон, и которая мешает человеку стать там депутатом Кнессета, министром и так далее. Вот поскольку Кахлон не был общественным деятелем на момент совершения этого преступления, то к нему эта история вообще не имеет никакого отношения. И поэтому в этом смысле он совершенно запросто сможет стать либо депутатом Кнессета, либо министром, если будет такая возможность.
0: Повезло, что уж тут говорить.
5: Да.
0: Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Про сделку Моше Кахлона с прокуратурой нам рассказал и объяснил все нюансы адвокат доктор Игорь Глидер.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Но есть и хорошие новости. После двух месяцев подорожаний цены на бензин меняют направление, и сразу после полуночи 95-й будет стоить на 27 огород меньше. С чем связано удешевление, что нас ожидает летом с ценами на горючее, поинтересуемся у бывшего заместителя гендиректора Министерства энергетики Константина Блюза. Добрый вечер, Константин.
6: Добрый вечер.
0: Министерство энергетики объясняет снижение двумя факторами: ослабление доллара относительно шекеля примерно на 5% и падение международных цен на бензин в Средиземноморском регионе примерно на 4%. Прокомментируйте. Ну, так и есть?
6: Ну, так и есть. Ну, то есть, действительно, цена у нас в шекелях. Шекель у нас очень сильно вырос. Почему он вырос, это нужно, это для тех, кто записался на весь семестр, это долго объяснять, но в принципе есть вполне логичные экономические причины, почему шекель вырос. Вот. А действительно цена на нефть сейчас подупала. И подупала она просто потому, что инвесторы и все игроки, они предчувствуют скорое завершение конфликта, по крайней мере, скажем так, его замедление или перенос на конец лета. Приближается чемпионат мира по футболу. Во время чемпионата мира по футболу никто ни в кого сильно стрелять не хочет. И поэтому они ожидают, что какая-то договоренность между Соединенными Штатами и Ираном достигнута будет. Вот. Тем более, что как мы уже видели в последние там два месяца, вообще игроки на нефтяном рынке, они отреагировали очень интересно и неожиданно даже на эту войну. Они не бросились паниковать. Вот, то есть все оценки о том, что нефть побежит там к $200, они совершенно не оправдались. Ну вот как мой покойный дедушка, который всю войну прошел с 41 по 45 год, он говорил, что была такая окопная мудрость, что приказ вперед не надо сразу выполнять, надо подождать пару секунд, потому что может прийти приказ отставить, но он уже на вас распространяться не будет. То же самое здесь. Прежде чем бросаться в самоубийственное повышение цен, Они смотрели на политику Трампа, понимая, что Трамп не очень хочет ни войны, ни колоссального повышения цен, и понимали, что в какой-то момент они цены успокоятся, и не стоит так быстро бежать к мировой рецессии, так погружать мир в хаос, к которому приведут $200 за баррель. И всякий раз, когда от Трампа приходил какой-то знак, что вот сейчас ситуация улучшится, они тут же цены сбрасывались. Так что пока ничего удивительного не происходит.
0: Да, я сейчас посмотрел, кстати, на цены. $91 за баррель Brent. Это вот. Далеко не 105, которые были в среднем во время эскалации, и даже не 95, которые были буквально еще в конце прошлой недели. Хотя, кстати, эксперты считают, что если блокада Армуза не будет снята, то, соответственно, в июле-августе цены вернутся к высоким. То есть,
6: Да, дело в том, что как бы совсем уже экономику отменить нельзя, и заменить ее исключительно на спекуляции тоже не получается, и новостные поводы, потому что запасы, которые были у разных стран, они постепенно истощаются. То есть в Америке сейчас последнее, что я видел пару дней назад, у них примерно половина их объемов заполнено, а это довольно мало, и нельзя опускаться до нуля. То есть ниже, чем, по-моему, 20%, чисто технически очень большая проблема опускаться. То есть подушка осталась не такая уж большая. У Китая была большая, но тоже она как бы постепенно истощается. И все решения, которые есть, использование трубопроводов, которые обходят Армуз, допуск русского газа, там, увеличение добычи в Канаде, в Малайзии, это все как бы дает кое-какие решения, но все-таки в долгосрочной перспективе понятно, что их недостаточно. Вот. Но в долгосрочной перспективе она немножко другая, дело в том, что в Америке это сама эта война, она не сильно популярна, как говорил Фридрих Великий, что если бы наши солдаты знали, за что они воюют, невозможно было бы вести ни одну войну. И вот американцы не понимают, для чего им нужен этот дорогой бензин. Вот. И поэтому Трампу тоже как бы это все уже надоело. Сейчас чемпионат мира, потом выборы. Я думаю, что он просто будет эту волынку постепенно прекращать.
0: Да, и... ну вот это мировая такая, мировой подход к ценообразованию, но внутри Израиля есть свои нюансы. Ну вот, например, что в прошлом обычно при таких вот скачках цен правительство использовало скидку на акциз, который составляет примерно 46% от цены бензина, и таким образом... цена снижалась. Так было в 2012 году, когда бензин впервые улетел за пределы 8 шекелей, и премьер-министр Нетаньяху впервые ввел скидку. А так было летом 2022 года. Министр финансов Либерман использовал скидку, которую в 2024 году отменил министр финансов Смотрич. Но сейчас никто не использовал никаких скидок. Мы дождались, ну, как бы естественного подешевления. Это новая политика правительства или просто дефицит бюджета из-за войны?
6: Я думаю, что просто правительству нужны деньги. И есть некоторая проблема с... собираемость налогов очень-очень бодро начали первые два месяца, и вот январь-февраль предвоенные, а в марте-апреле было определенное замедление, и меньше налогов собрали, чем собирались с точки зрения бюджета, и поэтому расходы как бы продолжаются, и расходы нецелевые, которые мы все прекрасно знаем, коалиционные, и там все очень щедро. Плюс продолжается война настоящая на севере, она стоит денег, вот, очень много людей, естественно, призвано в армию, это все госбюджет, и плюс, естественно, нужно все время закупать новое оборудование, новое вооружение. Вот, так что есть дефицит бюджета, и Смотрич, который человек... ну, скажем так, довольно трезвый в скажем, своем текущем миропонимании. У него как бы есть мессианские мысли в других вопросах, но он человек довольно трезвый, и он понимает, что играть в эти игры нет ни малейшего смысла, просто потому что бюджету деньги нужны, и он понизит этот акциз здесь. Чисто визуально цена будет там не 8,05, а 7,95, но при этом где-то все равно придется налоги собирать. Так что в этом смысле это даже логичный ход, мне кажется.
0: Да, спасибо большое. Спасибо за объяснение, за участие в нашей программе. Причины снижения цен на нефть в мире и в Израиле нам объяснил бывший заместитель гендиректора Министерства энергетики Константин Блюс.
7: Всего доброго, спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ровно через неделю, 7 июня, в Армении пройдут очередные парламентские выборы. Но пусть слово «очередные» не вводит вас в заблуждение. Судя по публикациям в прессе, это не рядовая, а буквально ключевая электоральная кампания, которая на многие годы определит расклад сил на Южном Кавказе. Так это или нет, поинтересуемся у Гора Григоряна, известного многим радиослушателям, как Егор Глумов, Радио Ван Армения. Здравствуйте, Егор.
8: Здравствуйте, Михаил.
0: Судя по русскоязычным медиа, у вас происходят не выборы, а буквально главная схватка за Южный Кавказ. Кремль сражается с Западом и бьется не на жизнь, а на смерть. Изнутри это все так же выглядит? Что вообще армяне ждут от этих выборов?
8: Армяне ждут будущего. Вот, и все понимают, я думаю, что действительно это выборы очень важные, судьбоносные. И мы определяем жизнь нашей страны и граждан этой страны не только на ближайшие 5 лет, а действительно на какой-то длительный период времени. Надеемся очень, что на длительный период времени. Надеемся, что мы идем к строительству государства, в котором те люди, которые у власти, не являются основополагающей историей, а что мы ведем государство, в котором система государственной машины и институты государственные будут определяющими. И не важно, кто будет у власти завтра, послезавтра, через 10 лет. Важно, что все должно работать. Вот, я думаю, к чему мы идем.
0: Но при этом предвыборная кампания, не сказать, что была чистой. Да, были аресты, протесты, множество подозрений с разных сторон. Насколько у людей будет доверие к результатам голосования?
8: Аресты были, подозрения были. Все это, в общем-то, очередной всплеск предвыборной истерии. Вот, что крайне возмущает меня как гражданина, что на самом деле какие-то вещи, я так понимаю, были известны и за полгода до этого, но почему-то стали проявляться сейчас. Как обычно, компромат, ну, все то, что происходит в мире, на самом деле, перед выборами, я думаю, что такая же история и в Израиле, и... Америке, навряд ли в России. Там, наверное, этого поменьше. Вот, потому что там выбор один. Но в тех странах, где можно голосовать за того, за кого ты хочешь, в тех странах, где есть демократия, в тех странах, где люди могут сами решать, за кого они будут выбирать, этого, к сожалению, очень много. И вот сейчас мы все это наблюдаем. Мы наблюдаем схватку партии, которая представляет партию власти. Мы наблюдаем схватку тех людей, которые были у власти раньше. Мы наблюдаем схватку пророссийских каких-то сил. Вот. Мы наблюдаем также очень интересных новых персонажей. Например, есть такой блок, который называется «Против всех». Главным героем этого блока является Человек-паук. Эти люди устраивают потрясающие креативные всякие истории. Вот. Хотя возглавляет их в списке номер один и, в общем, кандидат в премьер-министры. Единственная женщина, кстати, среди всех кандидатов в премьер-министры — Нина Карапетянс, которая была очень известной правозащитницей, юристом. И, в общем, там тоже все очень серьезно. У них очень интересная программа сама по себе. Вот. И также есть определенная часть... общество, которое очень четко сейчас понимает, что очень важно, чтобы максимальное количество людей пошло на выборы. Чтобы не важно, за кого ты проголосуешь, важно показать, что ты активный гражданин и что ты должен пойти на выборы для того, чтобы и власть, и те, кто стремятся к власти, понимали, что решение всех этих судьбоносных вопросов в руках у граждан. Я думаю, что вот эти выборы будут такими, и отличительной чертой этих выборов будет именно это.
0: Ну да, партия «Против всех» обещает избраться в парламент и голосовать против всех. А революция или какие-то вот беспорядки по итогам голосования ожидаются или нет?
8: Ну, я думаю, что в любом случае после 7 числа, 8 числа будут протесты. Но тут тоже все очень хитро придумано, потому что на 5, 6, 7 число запланированы дни, винный фестиваль в самом центре города, традиционный, который не сегодня придуман, это уже 4-й, по-моему, или 5-й винный фестиваль. Винный фестиваль, во время которого перекрываются центральные улицы города Еревана. Вот, и, в общем, там ездят автомобили, там исключительно пешеходные зоны. Вот, и я не знаю, как это одно с другим будет, в общем-то, сочетаться, потому что будет достаточно сложно какие-то вещи делать, хотя с другой стороны, я так понимаю, власти именно к этому и готовились, и поэтому даже дни вот этого винного фестиваля они так подгадали. Но в любом случае протестные выступления будут. Я не думаю, что Пашинян проиграет. Вот, но я уверен, что те силы, которые будут бороться, они выведут...
0: Будут протестовать.
8: Да, будут протестовать, и какая-то часть людей на улице выйдут. Конечно вот. Же, это их право, и они будут каким-то образом, в общем-то, выражать свое недовольство.
0: У вас, как слово и у нас в Израиле, можно голосовать только находясь в стране. Этим мы с вами очень отличаемся, например, от той же Молдовы, где именно голоса диаспоры во многом подтвердили выбранный прозападный вектор. Какова роль армянской диаспоры вот в этих выборах?
8: Ну, вы совершенно точно заметили, что голосовать можно только с территории Армении. Нигде больше голосовать нельзя. И придумано это, опять же, не сегодняшними властями. Это было придумано во времена прошлых властей, скажем так, в кавычках. Вот. Но сегодня это сыграет на руку Пашиняну. его партии, потому что огромная российская диаспора, которая с удовольствием, наверное, бы проголосовала за тех кандидатов, которые являются пророссийскими, вот, их голоса, в общем-то, ничего не будут значить, потому что они просто-напросто не смогут проголосовать. Слухи о том, что привезут 100 тысяч людей, которые будут голосовать, остаются на уровне слухов. Я не думаю, что это произойдет, что это случится на самом деле. Вот пока что никакого потока людей к голосованию мы не видим. Вот, ну, может быть, случится чудо, и они прилетят или приедут все 6 или 7 рано утром, но пока ничего такого нет ни в аэропортах, ни на сухопутной границе, ничего такого и подобного не наблюдается. Вот, но слухи муссируются, что очень интересно, больше всего и громче всего о том, что Россия вмешивается во внутренние армянские выборы, говорят релоканты, которых очень много здесь. Вот они очень активно об этом говорят, очень активно этому возмущаются, местные жители к этому относятся более-менее спокойно. На днях у меня был большой разговор с Ареном Симоняном, и там он сказал, что все то, что делает Россия и пророссийские, скажем так, кандидаты, они поднимают рейтинг властей. Вот. Что касается с другой стороны, почему-то никто не говорит о том, что Дональд Трамп совершенно открыто поддержал Пашиняна, вот, сказал, что это его кандидат, что это его друг, и что надо голосовать за него. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что Россия, в общем-то, вмешивается, а с другой стороны, прямое вмешательство вот, президента Соединенных Штатов Америки, оно как-то на этом фоне абсолютно незаметно, ну, по крайней мере, об этом не говорят так громко, как о прямом вмешательстве России в выборы.
0: У нас, к сожалению, одна минута остается, не могу вас не спросить еще один вопрос по поводу сравнения Армении и Израиля. У нас, как и у вас, есть вечное противостояние с соседями. У нас же тоже выборы в этом году, и многие говорят, что вот Нетаньяху должен уйти, потому что он ответственный за 7 октября. Пашинян несет политическую, как минимум, ответственность не просто за трагедию, но за поражение в войне. При этом опросы вот показывают, что у него сильная поддержка избирателей. В чем его секрет?
8: Вы знаете, парадоксально, но факт,

0: Ну, по словам Алена Симоняна, который председатель национального собрания, он сказал, что если в 2021 году они не были уверены в своей победе и победили, то сейчас они уверены в своей победе. Вот.
1: Ну,
0: Победят
1: будем
0: они или
1: смотреть.
0: нет, узнаем 7
1: Да.
0: числа вечером.
1: Будем
0: Да.
1: продолжать следить за вашими выборами. Спасибо за участие в нашей программе. О предстоящих парламентских выборах в Армении нам рассказал Егор Григорян, он же Егор Глумов, ведущий радио «Ван Армения».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и под занавес программы еще одно правильное, я бы даже сказал, жизнеутверждающее событие, завершение такой одной грустной истории. На прошлой неделе мы рассказывали о нападении на израильтян на Кипре. Трое наших соотечественников стали жертвами попытки теракта в старом городе Никосии. Один из израильтян был госпитализирован с режущими ранениями в области уха. Надо признать, что кипрская полиция сработала оперативно, и в тот же вечер были задержаны двое подозреваемых, которые оказались беженцами из Сирии, хотя сначала пресса по ошибке сообщала, что это якобы палестинцы. И вот спустя неделю стало известно, что власти острова уже приняли решение о лишении нападавших статуса беженцев и выдворении их из страны. Причем, похоже, это не разовый случай, а пример новой политики. Иностранные граждане, которые не уважают принимающую их страну, совершая преступные действия, столкнутся с последствиями и будут лишены статуса беженцев, так сказал заместитель министра миграции Николас Иоаннидис. Что ж, можно сказать, что это правильный, хороший и перспективный подход. Уверен, что Кипр от него только выиграет, ну а мы будем чаще к ним ездить в гости, и от этого, опять же, выиграют все. На этом все. В подготовке программы принимали участие продюсер Вацлав Проченко, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Рами Феликс. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя. Пока.

0: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
2: Мадам, уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.

Здравствуйте! Сегодня давайте займемся тайнами бытия в виде новых песен, выходящих в месяце июня. Как заметил однажды Артур Шопенгауэр, чем менее интеллигентен человек, тем менее загадочной кажется ему Вселенная.

Мы слушали сейчас Sunni Elder, новый музыкальный проект, занимающийся северной, вдохновленной викингами, музыкой. Про них пишут свирепый голос, темное сердце, нордический огонь. Огонь не гаснет, волк не кланяется. Гимн огню, наполненный древней энергией, необузданным чувством и духом волка. Это о том, как стоять несломленным, когда мир вокруг тебя рушится. А теперь, чтобы прийти в себя и перевести дух, поставлю-ка я вам Мартина Симпсона, заслуженного ветерана английской народной музыки. Мартин 23 раза номинировался на приз BBC 2, из них 9 как артист года. Играл со Steel Eyes Pen, с Albion Band, аккомпанировал Джун Тейбор и записал сольно 21 альбом. И вот старинная народная песня с его последнего альбома, и хотя она кажется убаюкивающей, спокойной, не обманывайтесь, в сердце ее тот же свирепый огонь.

Пришло время слушать рыкающего льва музыки регги. Царя Давида, он же царь Шанго, он же пожарник, он же пророк, он же попросту Кейплтон. Потому что он разразился первым новым альбомом за 16 лет. Альбом называется «Вершины огня». It's a king of fire. Oh. Yo, out of my dealing.

сын Джона Леннона, Шон Леннон, продолжает свою деятельность в группе Claypool Lennon Delirium. Дети известных музыкантов часто оказываются в крайне неудобном и совершенно нечестном положении. Все ждут от тебя каких-то значительных результатов просто потому, что ты сын такого-то. И в данном случае Шон выбрал самый симпатичный метод обойти эту трудность, оказавшись в одной группе с уже зарекомендовавшим себя музыкантом, басистом и певцом группы «Примус» Лесом Клейпулом. А случилось это так. В 2015 году «Примус» поехал в концертный тур вместе с группой «Призрак саблезубого тигра», где как раз и пел Шон. И вот Лес и Пол сошлись на пристрастиях к олдскульной психоделии и прогрессиву. И Лес пригласил Шона к себе домой выпить легкого вина, обсудить разные идеи, и винопитие оказалось удачным. За следующие 6 недель они написали и записали 10 песен и выпустили альбом, который стал номером 3 в чартах журнала Billboard. В 2019 году они записали в студии Леса в Калифорнии второй альбом, и вот сейчас выпустили третий, который называется «Великий быкопопугай и золотое яйцо сочувствия».

Бек обнародовал новую меланхолическую песню «Одинокий путь». Он говорит про нее так. «Иногда в жизни случаются такие времена, когда задумываешься, где ты был и куда идти дальше. Знаете, когда пробираешься через трудности, часто приходится это делать в одиночку. Просто движешься вперед через пейзаж обстоятельств в жизни, в которых оказываешься. И мне кажется, что в этом есть своего рода мрачное утешение. Когда продираешься через то, что не так уж приятно, и просто веришь во что-то далекое, что помогает тебе доплыть до другого берега». Бека спросили, будет ли вскоре новый альбом. И он обнадежил всех, сказав, что пишет много новых песен. Итак, Бек.

Lamb Chop. Коллектив, часто звучавший в Аэростате. Они из города Нэшвилла. Играют вместе с 86 года. Поначалу назывались Poster Children, но в 92-м сменили имя на Lamb Chop и стали любимцами интеллигентных поклонников альтернативного кантри. Во главе группы стоял и стоит Курт Вагнер. Остальные участники приходят и уходят. И вот они только что выпустили новый сингл.

Мне кажется, пришло время послушать Ноа Каана, родившегося 1 января 1997 года в штате Вермонт, известным на весь мир своими спокойными, свободными нравами. Ноа начал писать песни в 8 лет и про свой новый альбом говорит так. «Я бы так описал этот альбом. Как будто я в душе и разговариваю с теми людьми, с которыми всегда хотел поговорить, но это никогда не удавалось. Мне хотелось создать мир, который был бы как конец лета в Вермонте или любом другом маленьком городе, где тотальная тишь и почти слышишь музыку в воздухе. У нас в Вермонте я иду по лесу, а в лесу есть духи, но они светлые, и мы говорим друг другу, я слышу голоса в лесу. Ноа Каан».

А теперь поставлю вам песню «Почтенного и Творцов», то есть «Reverend and the Makers», английскую группу из города Шеффилда. Они играют вместе уже больше 20 лет, периодически выступают на фестивале в Гластонбери. В общем, почтенная группа первого с половиной эшелона. Вы, наверное, обратили внимание, ведь есть что-то, что объединяет все эти песни, которые я ставил вам сегодня. И что бы это было? Напомню вам слова великого физика Эрвина Шрёдингера, который говорил: «Общая сумма индивидуальностей во всей Вселенной равна единице. По факту существует только одно сознание, которое в разных фазах присутствует во всех людях». Ну, как говорили в старину, вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Спасибо, мир и свет всем нам.

0: is the hour of letting pain go.
1: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
2: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программы «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Север на пределе». Как жители Нагори и других приграничных районов переживают активизацию обстрелов из Ливана. Поговорим с Борисом Штаркером. Бафор снова взят, но война займет время. О подробностях боев на юге Ливана узнаем у Сергея Услендера. Вину принял бывший министр финансов Кахлон, пошел на сделку с прокуратурой. Зачем? Спросим у Игоря Глидера. Бензин в минус. Причина снижения цен на топливо. Попытаемся понять с Константином Блюзом. Армянский выбор. О значении предстоящих парламентских выборов в Армении нам расскажет Гор Григорян. На сладкая депортация. О новой политике кипрских властей поговорим в конце выпуска.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Минувшей ночью в Ливане погиб старший сержант Михаил Тюкин, зихрану левраха. Миша был новым репатриантом из Украины, жил в Ашкелоне, а в армии служил в разведывательном подразделении бригады Гевати. У его мамы он был единственным сыном. К нам на связь выходит Маша Собак, классная руководительница Михаэля в старшей школе. Здравствуйте, Маша.
3: Здравствуйте.
2: Примите мои соболезнования и расскажите нам немного про Мишу.
3: Про Мишу можно рассказывать много. Он был очень хорошим другом, очень вежливым учеником. У него была совершенно очаровательная улыбка. И он всегда очень трогательно говорил о своей маме.
2: Я вижу пост мамы вот в соцсети, буквально, знаете, перед началом эфира он мне выскочил. Она пишет: как так, почему, еще так чуть-чуть тебе осталось. Планы на встречу с тобой оборвались в один миг, не о такой встрече мечтали, не в таком месте, покойся с миром, сынок.
3: Даже... Да, это просто... Мы как-то совсем не ожидали. Уже недолго ему оставалось служить, и строили планы. У нас в четверг в школе был вечер встречи выпускников. Мы очень хотели его увидеть, но он, к сожалению, не смог вырваться.
2: Я так понимаю, что вы... Многие из его одноклассников сейчас на фронте. Вы тоже с ними связь поддерживаете? Как вообще они?
3: Я думаю, что сейчас у нас нету кого-то еще в боевых частях из нашего класса. Только Миша был. Но он всегда туда и стремился. Он с самого начала объявил, что он идет в Гевати. И очень целенаправленно этого добивался. У него была мечта, и он ее исполнил.
2: А как вообще проходила его абсорбция? 6 лет он всего такой свежий репатриант. Мягко говоря, не самые удобные годы для абсорбции. Практически сразу началась война в Газе, до этого пандемия. В общем, не самое простое время.
3: Я знаю, что когда они только приехали, первые 2 года Миша учился.

0: в Орт Лейбович в Натании. Там была программа для новых репатриантов из Украины. И после этих 2 лет он переехал к нам в Ашдод и учился уже в нашей школе в Орт-Кцинеям. И Миша никогда не жаловался ни на что. Он всегда так очаровательно улыбался, и у него всегда было все хорошо. Он никогда не рассказывал, не делился, что что-то трудное. Я не думаю, что ему было очень легко, но он был очень стеснительный, очень такой тонкий, но вместе с тем очень сильный. Он обычно молчал, но когда заходил в класс, сразу было понятно, что пришел Миша.
1: Атраа. Тверия.
2: Есть Михаил, есть Миша. Вот как его звали-то все?
0: В зависимости от того, кто звал. Русские ребята, репатрианты называли его Миша. Учителя и те, кто не говорили по-русски, тоже часть называли Михаил, часть называли Миша. У него было много друзей не только среди репатриантов.
2: То есть его... он быстро интегрировался.
0: Да, его любили все. Он был... Как раз сегодня смотрели фотографии с выпускного вечера. Был одним из знаменосцев на церемонии. Просто красавец.
2: Спасибо, Маша. Спасибо за участие в нашей программе. Держитесь. Ну и чтобы действительно все остальные его соученики продолжили жизнь.
0: Продолжили.
2: Амин. Да.
0: Спасибо.
2: Спасибо вам. А к нам на связь выходит Арсен Мальцев, одноклассник и друг Миша. Здравствуйте, Арсен.
3: Арсен. Ой, добрый вечер. Да, я вас прекрасно слышу.
2: А каким он был другом?
3: Он был очень хорошим другом. Мы очень сильно скорбим, мы очень сильно скучаем по нему.
2: Вообще он был же один у мамы. Как вообще он решил пойти в боевые части? Как это решение происходило?
3: Это было его личное решение. Он сам очень хотел туда пойти.
2: Вот.
3: А мама, ну, как я понял, ну, сопротивлялась, но в итоге он пошел все равно, куда он хотел.
2: То есть вот нам как раз учительница сказала, что он изначально планировал в Гевате и туда и попал.
3: Да, он с самого начала хотел туда попасть, защищать страну, которую он так полюбил.
2: Как переносил службу? Вы же общались вот в годы службы, как это?
3: Ну, поначалу всем тяжело. Потом ему стало немного полегче. Он делал тиранут 0,8 или 0,7 вроде бы. Я точно не знаю. Mm-hmm. Было, конечно, естественно, ему очень тяжело, но он парень готовый, боевой, боксом занимался несколько лет. Чуть ли не с самого детства.
2: Да. А вообще, какие планы у него на будущее-то были, на после армии?
3: На будущее планов я его не знаю, какие у него были, если честно. Но какие планы у него могут быть после службы в боевых войсках? Только идти в охрану работать куда-нибудь. Больше некуда.
2: Ну, отдохнуть может куда-то поехать. Девушка...
3: Ну, может отдохнуть. Девушка он хотел куда-то. Девушка у него была, да.
2: Да, она тоже, видимо, тоже из Ашкелона, да?
3: Да, она тоже из Ашкелона. Но с ней я лично не знаком, к сожалению.
2: Тут важно, наверное, напомнить в завершении нашей беседы, что... Похороны состоятся завтра, 1 июня, в 16:00 на военном кладбище Ашкелона. И я читал, что друзья как раз призывают всех по возможности прийти на похороны.
3: Да, мы уже со всеми нашими ребятами со школы и со всеми знакомыми друзьями связались и пригласили всех на похороны Миши.
2: А вы уже все, закончили службу, да, или как вообще?
3: Нет, я сам лично только начал службу.
2: Только начал, а он заканчивал.
3: А он уже почти лекрат ОСОВ был, да.
2: Да, совсем. Держитесь, главное, чтобы с одной стороны, и жертва Михаэля была не напрасна, но и чтобы ребята...
3: Да, естественно, чтобы жизнь продолжается, но все равно очень жаль, что Миша покинул нас так рано.
2: Надеюсь, вы будете помнить своего друга.
3: Естественно, будем помнить.
2: И это очень важно, потому что пока человека помнят, как мы знаем, он остается жив. Спасибо. Да. Спасибо за участие в нашей программе. А герой Израиля Михаиле Тюкине, Зихарон Левраха, который погиб минувшей ночью в Южном Ливане, мы говорили с его учительницей Машей Собак и одноклассником Арсеном Мальцевым.

0: Да. А по роду деятельности в моем приложении службы тыла включены все предупреждения об обстрелах. И я должен сказать, что сегодня их количество стремительно нагоняет показатели времен Иранской войны. Только вот все обстрелы нынче сосредоточены исключительно на севере. Поговорим о настроениях жителей приграничных с Ливаном районов с депутатом горсовета Наарии Борисом Штаркером. Здравствуйте, Борис.
1: Добрый вечер.
0: Ну, действительно, эскалация просто какая-то невероятная по масштабам и по скорости нагнетания. И я не знаю, вы вообще считаете, какая это уже эскалация по счету, начиная с 7 октября?
1: Ой, да, трудно посчитать. То у нас на севере все время эскалация. Я сужу потому, как моя жена забегает в убежище каждый раз. Это постоянно происходит.
0: Это да, это постоянно. Ну, вообще, как город живет в этот непростой день?
1: Ну, так, если смотреть в общем виде, то город живет нормально. Но вот у меня жена, она мастер по стрижке кошек и собак. И я вижу, что ее клиенты отказываются все время, не едут на Горею. Говорят, мы боимся, мы опасаемся. И, в общем-то, во многих заведениях сервиса также народ, в общем-то, неохотно откликается на всякие такие дела. Это очень влияет на повседневную жизнь.
0: Но ведь город, насколько я помню, не эвакуировали во время войны.
1: Никогда, ни в эту, и ни в прошлую войну мы никогда не эвакуировались. Вот рядом с нами есть Шлеми.
0: Да, вот там была эвакуация.
1: Там была эвакуация, и там даже на совести горсовета была уже в этом году эвакуация стариков.
0: Понятно. Вот. Ну, а жители вообще уезжают, не уезжают, остаются на месте?
1: Вот. Не, ну, в основном остаются на месте. Очень бурчат, конечно, очень недовольны тем, что происходит. Так, нельзя сказать, что комплиментарно к правительству относится, которое идет на поводу, конечно, очень мощных игроков, как у американцев, но ну, такое впечатление, что Израиль не независимая страна.
0: Ну, кстати, если вы говорите про вот сильных мира сего, премьер-министр Нетаньяху сегодня сказал, что решение проблемы, вашей проблемы, по сути-то, займет время, это цитата. Вы вообще верите ему? И сколько времени...
1: Ну, вы знаете, Нетаньяху перед выборами может говорить все, что хочет. Ему народ, ему не верит.
0: А сколько вы готовы ждать? Вот будут наши власти решать проблему безопасности жителей Севера?
1: Нет, что значит готовы? Ну, хорошо, а какой другой вариант?
0: Ну, вот я общался с жителями, например, некоторыми жителями Кирьят-Шмона. Они говорят, нет, что нам надоело.
1: Кирьят-Шмоны, да, они разбегутся. Нагорьяне не разбегутся. Нагорьяне большой, Нагорье большой, красивый, новый город в основном. И люди, которые сюда приехали даже со стороны, купили по 2-2,5 миллиона шекелей квартиры. И это такая позиция очень тяжелая, переехать из Нагорья еще куда-нибудь.
0: То есть как бы будут оставаться на месте?
1: Будут оставаться ждать, на месте. Ждать. Будут оставаться на месте, будут ждать, но неизвестно чего ждать, потому что от правительства ждут, что они примут какие-то нестандартные меры, каким-то новым взглядом посмотрят на ситуацию. А с нынешними происходит все одно и то же, и первый, и второй год. Вот. И чего-то они обещают. Тот же Нетаньяху, он сейчас перед выборами вам чего угодно пообещает.
0: Это правда. А что со школами вообще происходит?
1: Со школами не работают школы. Вот у меня внуки, они дома сидят сейчас. Не ходят.
0: Ну, а какое-то решение вот по поводу Багрутов, там на вас это все распространяется, так понимаю?
1: Ну, с Багрутом придумают какой-нибудь новый вариант сдачи на Багрут. Еще, у меня еще внуки не багрутные, но, тем не менее, их мать не пускает в школу. Ну, и сейчас вообще школа
0: не работает. И школа не работает, и мать не пускает, и школа не работает.
1: И садики не работают, да, и садики не работают, и школа не работает.
0: Но зато вы стали героями самого вирусного, мне кажется, ролика, где на вашем побережье, на пляже прямо...
1: Да, с пляжа народ вчера бежал.
0: Прямо свалился. Это что, был беспилотник, да, я так понимаю?
1: Да, это был, наверное, беспилотник или ракета, я точно не помню. Но на горе и на пляже бывало, я помню, еще в те времена, в старые, лет 15 назад, были обстрелы на горе, и парня, который бегал трусцой вдоль берега по песку, его на месте убила ракета.
0: Да. Ну, сейчас хотя бы никого не убило. Репатрианты в порядке, главное? Как они? Вот,
1: нет,
0: они...
1: ну... Городской совет старается не отпускать репатриантов в самостоятельное плавание. Они получают необходимую помощь, необходимую поддержку. Они чувствуют себя в порядке. Правда, смотря сколько времени они в Израиле, те, кто побольше времени, уже немножко привык, те, что совсем свежие, они еще смотрят...
0: Еще не научились так часто бегать.
1: Они еще не научились правильно бояться.
0: Да. Ну что ж, спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. О сложной повседневности израильского севера мы говорили с депутатом Горсовета Наарии Борисом Штаркером.
1: Всего доброго вам.
0: Спасибо.
1: Пусть спокойный вечер будет. Бай.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Сколько продлится нынешний виток войны с Хизбаллой, не знает никто. Даже премьер-министр заявил сегодня этот вопрос, цитирую, «займет время». Впрочем, давайте послушаем заявление Нетаньяу.
3: Кибуш Абуфор у шалав драмати, у шинуй драмати бамдиню чанаху мовилим. Анаху шаварну эт махсома пахад. Заиках от зман.
0: Захват Бафора – это драматическое изменение в нашей политике по отношению к Ливану. Это слом барьера страха. Это возьмет еще время, но мы вернем спокойствие северянам. Это возьмет время, но мы выполним задачу. Что меняет захват крепости Бафора и сколько возьмет времени выполнение всех задач в войне с Хизбаллой, обсудим с военным обозревателем Сергеем Ауслендером. Сергей, добрый вечер. Я вот тут общался с депутатом Горсовета Наарии Борисом Штаркером, спросил его об отношении к сегодняшнему заявлению Нетаньяху, вот про то, что возьмет время. Он сказал, что перед выборами Нетаньяху и не такое скажет. А вот с военной точки зрения, сколько вообще времени займет решение проблемы Хизбаллы?
4: Я боюсь, что у этого нет никакого определенного или даже прогнозируемого срока. То есть это может занять год, там может занять 10 лет. Мы по опыту, собственно, нашего с ней, прости господи, взаимодействия прекрасно знаем, насколько это может затянуться. Вопрос, опять же, какие цели будут поставлены перед армией? Реалистичные или нереалистичные? Реалистичная цель – это отодвинуть линию границы как можно дальше с тем, чтобы ограничить число средств поражение имеющихся у Хизбаллы, которое она может использовать против севера, против приграничья. Нереалистично это заявить о том, что мы уничтожим Хизбаллу. Мы ее уничтожить не можем просто, ну, технически, что ли, я бы так сказал.
0: Ну, то есть обеспечить, в общем-то, безопасность жителям северных районов, вот герметичную какую-то безопасность, мы тоже не в состоянии.
4: Боюсь, что это в ближайшее время невозможно, либо нужно будет нанести Хизбалле какой-то страшный такой удар, который позволит, скажем, ливанскому правительству, ливанской власти что-то с ней сделать, но я боюсь, не очень возможно. Либо есть вариант там совсем нехороший, это пустить туда сирийцев с Джулани во главе, да, ну то есть то, о чем там, в общем, ходили такие осторожные разговоры, но это выльется, понятное дело, в дикую резню, и а виноватыми останемся в любом случае мы, и после этого уже точно не отмоемся, я не знаю, на протяжении пары поколений. Вот. А либо рухнет режим в Иране, и без иранской поддержки тогда Хизбалла начнет быстро чахнуть. Вот это тоже факт. Но на это как бы надеяться тоже пока нельзя, поскольку режим иранский не демонстрирует, как сказать, признаков агонии, давайте так назовем.
0: Да, это действительно. А вот разговоры про участие сирийцев в решении ливанской проблемы как-то поутихли. Совсем не так громко звучат, как еще буквально месяца два назад.
4: Взять... Ну, по всей видимости, да. Просто экспертные как бы... поступило экспертное мнение, когда умные люди объяснили, что случится в Ливане. В случае, если туда войдут отряды Джулани, и после этого эти разговоры быстренько...
0: Ну да, сошли на нет. Взятие Бафора. Значит, Биби заявляет, что это драматическое событие, коренным образом меняющее диспозицию сил и ломающее барьер страха. Как вы прокомментируете...
4: Это... Ну, это громкое заявление, прямо скажем, и красивые слова очень пафосные. Тут ничего не откажешь нашему премьер-министру в умении формулировать. Но 26 лет назад мы ушли из Бафора, вообще из Ливана, из Бафора в частности. И то, что факт, что спустя более чем четверть века мы туда вернулись, наводит нас на мысль о том, что, наверное, не надо было уходить. Но это вопрос уже не к Нетаньяху. Понятное дело, это произошло в бытность другого человека премьер-министром. Назвали его Худбарак. Да, это первое. А второе, в конкретной данной ситуации захват Бафора – это тактическое достижение. Потому что там, в конкретном районе, на конкретном направлении, мы контролируем господствующую высоту, на которой находится вот эта бывшая крепость крестоносцев. Это факт. В стратегическом смысле, ну вот в смысле как бы вот влияния на всю операцию в Ливане, на всю ситуацию на севере, это не особо повлияет. Это одно из достижений многочисленных, которые, правда, есть у нашей армии. Другое дело, что в таком смысле, ну, как бы сказать, идеологическом, да, это, да, такое событие. Вот мы 26 лет назад оттуда ушли, можно даже сказать, что сбежали, а сейчас вот туда вернулись, опять с боем захватили, и опять там развивается над Бафором израильский флаг. Я бы только очень поостерегся вот на месте того же Каца. Я понимаю, что у израильских политиков, вне зависимости, там право-лево неважно в данном случае, принято давать какие-то обещания такие, маловыполнимые или заведомо невыполнимые. Но я бы очень поостерегся произносить слово «навсегда». Когда-то вот так же вот навсегда пришли мы в Южный Ливан и 18 лет спустя оттуда ушли. Поэтому я бы очень был осторожен с такими формулировками.
0: Ну да, мы еще, кажется, навсегда на пару недель в 2006 году брали Бафор. Тоже было такое местное навсегда.
4: Ой, да, насколько я помню, не брали, но доходили туда, скажем так. Но в любом случае это такая... обязывающая формулировка, поэтому надо их избегать.
0: Да, ну, тут много заявлений от политиков, которые хотелось бы понять, о чем идет речь. Вот, например, Давид Амсалем, Дуду Амсалем, да, один из ведущих, скажем так, деятелей Ликуда, он сказал, что при определенных условиях нам придется, далее цитата, нам придется уничтожить половину Бейрута, разрушить половину или даже три четверти территории Ливана. Это вот сегодняшнее заявление такое. Вот мы готовимся к этому?
4: Ну, пока ничто, что называется, не предвещает. Но это вполне себе реальный сценарий. То есть если мы по какой-то причине, я не знаю эту причину, получим ли мы разрешение от Трампа, или там начнется война в Иране, точнее возобновится, да, и под шумок этой войны мы попытаемся там улучшить для себя ситуацию на севере, да, теоретически такое возможно. Но просто в чем смысл, да, три четверти или сколько он там сказал, да, две трети.
0: Половину Бейрута и половину или даже три четверти всего Ливана.
4: Ну просто смысл в этом какой, я не очень понимаю. Там разрушать, скажем, христианские там кварталы в Бейруте или друзские деревни, нам нет никакого смысла, они для нас угрозы не представляют. Это, мне кажется, одно из таких вот заявлений, что мы вот тут навсегда... И вообще, как это, полная победа. Вот.
0: Да, держите меня семеро, как это водится обычно. Типа того. Очень интересный сегодня был доклад исследовательского центра «Альма». Согласно нему, Хизбалла пыталась устроить на юге Ливана катастрофу национального уровня, а именно взорвать плотину водохранилища «Караун». Я так понимаю, что это на реке Литани, да, потому что если бы она взорвалась бы, то, соответственно, это вызвало своего рода цунами на суше, мощную паводковую волну вдоль русла реки Литани. Вот, это как-то похоже на истории про подрыв Каховского водохранилища, да, вообще?
4: Я бы не стал сравнивать Каховское водохранилище, которое впадает в Днепр, вообще-то, на минуточку, с историей с рекой Литани и тамошним водохранилищем. Оно-то есть, но река Литани – это ведь очень...
0: Ручеек.
4: Буквально переплюйка такая, несколько метров шириной. Местами ее можно вброд буквально форсировать. То есть это, опять же, мы когда говорим, что вот там река Литани, все воспринимают это, не все, но многие, да, не зная и не видя, и не будучи в состоянии залезть и посмотреть, что это такое на Google картах, что это что-то вроде, вот, не знаю, реки Волга, да, это как западный берег реки Иордан, вот то же самое. На самом деле это очень такая маленькая водная преграда, такая речушечка, я бы сказал. Поэтому я не думаю, что это вызвало бы прям паводковую волну и чтобы там смыло весь Южный Ливан, я в этом сильно сомневаюсь. Но... В любом случае это принесло бы какие-то проблемы местным жителям, потому что водохранилища же используются в том числе для снабжения водой, полива там и так далее. Вот как произошло с Каховским условно, что привело к одной из таких очень тяжелых техногенных катастроф 21 века.
0: Не, ну тут утверждалось, что это как-то усложнит Талю перемещение северной Литани, в частности, например, переход танков и каких-то других таких вот тяжелых девайсов, скажем так.
4: Нет, я не думаю. Опять же, там и рельеф такой, это же не равнина, которую можно полностью затопить, во-первых. Во-вторых, сколько там воды в том водохранилище. То есть какое-то вызвало бы это кратковременный подъем уровня воды, после чего она бы ушла и все, собственно. Ничего бы там такого не произошло. Так что я думаю, что это какое-то преувеличение творческое эксперта Фальм.
0: Ну и напоследок, как бы, а как там дела у начальника транспортного цеха? В том смысле, что как ливанское правительство, ну, переговоры там идут в Вашингтоне, но их как не слышно, так и не слышно, я правильно понимаю?
4: Ну, ливанское правительство выбрало стандартную тактику, начало обвинять Израиль во всем, и, значит, надо срочно прекратить огонь, чтобы продвинулись переговоры, хотя объектом переговоров является Хизбалла. То есть переговариваются между собой две стороны, это вроде как израильское правительство и ливанское. Хизбалла является объектом, но не является субъектом. И таким образом непонятно, как вот осталось договориться только вот с английской королевой, что называется. И параллельно они обвиняют нас в разрушении памятников архитектуры и археологии. Это в частности вот в том, что мы Бафор захватили и что-то там такое разрушили. А часовню тоже я развалил. Вот буквально такой оживший анекдот.
0: Ну да, к сожалению, так и есть. Ну и Франция их, как всегда, поддерживает, требует сегодня созыва совещания Совбеза ООН. Как всегда, французы, как всегда, тут. Спасибо, Сергей, за участие в нашем стриме, программе.
4: Спасибо, хорошего вечера.
0: Хорошего вечера. О боях на юге Ливана мы говорили с военным обозревателем Сергеем Ауслендером.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Окружной суд Тель-Авива признал бывшего министра финансов Моше Кахлона виновным в нарушениях порядка подачи отчетности согласно закону о ценных бумагах. Признание было сделано в рамках сделки Кахлона с прокуратурой. И что ждет, в общем-то, бывшего политика и когда он сможет вернуться в общественную жизнь, попробуем понять с адвокатом доктором Игорем Глидером. Здравствуйте, доктор Глидер.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Итак, Кахлон признан виновным, но не в совершении махинаций, а в том, что, узнав о них, не сразу сообщил финансовому регулятору и акционерам. Я правильно понимаю диспозицию?
5: Да, вы абсолютно правильно понимаете. Если добавить к вашему объяснению даты, то все станет еще проще. В июне 2021 года Кахлон становится председателем собрания директоров некой компании, которая занималась выдачей внебанковских кредитов. Потом в этой компании произошла кража типа 5 миллионов шекелей в одном из ее отделений. Кахлон, естественно, к этому не имел вообще никакого отношения. В январе 2022 года ему сообщили о том, что эта кража произошла за полгода до этого, то есть тоже очень сильно с опозданием. Кахлон решил, что не надо об этом прямо сразу всем сообщать, а то компании, которая выдает кредиты, упадет доверие, понизится ее кредитный рейтинг. и таким образом не сообщал об этой информации еще на протяжении 4 месяцев. Потом эта история все равно вылезла наружу. Буквально через месяц после этого Кахлон уволился из этой компании. И в результате сделки с правосудием ему в качестве наказания значит, определили условный срок 180 тысяч шекелей штрафа и 18 месяцев запрета на участие в директоратах общественных компаний.
0: Ну, то есть, можно сказать, что он, по сути... Да, да, ну, не испугом, но деньгами, как бы, знаете, взял деньгами.
5: Деньгами достаточно небольшими, поскольку зарплата у него была совершенно безумная в этой организации. Тогда, если вы помните, его еще критиковали, потому что на это место он пришел с места министра финансов, и там одной из основных его идей было, что банкирам пора перестать себя вести по-свински, благо они там зарабатывают безумные суммы. И тут, уйдя из политической жизни в бизнес, он сам оказался ровно в такой же ситуации. Поэтому на фоне всего вышесказанного 180 тысяч штрафа – это, в общем, такое.
0: Детский сад, да. Вообще, это лучшее, что он мог добиться, да?
5: Ну, судя по всему, да. Делался он действительно легким испугом. Хотя надо сказать, что, в общем, наказание достаточно соответствует форме и виду преступления. То есть невозможно сказать, что прям... кто-то ему пошел сильно навстречу.
0: То есть все здесь как раз вопрос, в рамках. Я как раз хотел спросить, что для прокуратуры, что, чего здесь было больше, судебного прагматизма или уважения к публичной персоне?
5: Думаю, думаю, все было сделано абсолютно правильно, и Кахлон поступил правильно, стороны достигли более чем разумного, достойного соглашения, которое покрывает все интересы и соответствует, в общем, тем наказаниям, которые в подобных случаях назначаются. Так что в этом смысле никаких претензий ни к Кахлону, ни к прокуратуре, ни к суду, как минимум, у меня нет.
0: А в связи с этим надо говорить о политических перспективах. Вот после такой сделки, во-первых, нет ли ощущения, что процесс торопили, чтобы успеть закончить до начала выборов? А во-вторых, да, ну давайте вот с этого начнем, да.
5: Вы абсолютно правы, это такой секрет Полишинеля, что Кахлон разогревается на линии и, возможно, вольется в какую-нибудь из партий. И, в общем, дело это родилось не вчера, история это 22-го года, сегодня уже 26-й. Поэтому сказать, что она прям моментально закрылась...
0: Мы знаем судебные процессы, которые идут значительно дольше.
5: Это правда, но это был процесс, в котором не было даже слушания свидетельских показаний. Только выдвинули обвинения, сразу пришли к договоренностям. В этом смысле все прошло быстро, и неважно, кто там что намеревался или намеревается, все абсолютно честно, прозрачно, справедливо. Скорее всего, да, Кахлон собирается в политику, и эта сделка, это судебное решение никоим образом не повлияет на его участие в политической жизни. Вот хочу напомнить, что его история очень сильно напоминает в свое время историю со вторым признанием вины Дерри. Помните, Дерри, он уголовник-рецидивист со стажем. Вот когда его второй раз судили... Он рассказывал в суде, что он не собирается в общественную жизнь, и поэтому, пожалуйста, не надо на меня налагать ту самую печать позора, которая на иврите называется колон, и которая мешает человеку стать там, депутатом Кнессета, министром и так далее. Вот поскольку Кахлон не был общественным деятелем на момент совершения этого преступления, то к нему эта история вообще не имеет никакого отношения. И поэтому в этом смысле он совершенно запросто сможет стать либо депутатом Кнессета, либо министром, если будет такая возможность.
0: Повезло, а вот, что ж тут говорить.
5: Да.
0: Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Про сделку Моше Кахлона с прокуратурой нам рассказал и объяснил все нюансы адвокат доктор Игорь Глидер.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Но есть и хорошие новости. После двух месяцев подорожаний цены на бензин меняют направление, и сразу после полуночи 95-й будет стоить на 27 огород меньше. С чем связано удешевление, что нас ожидает летом с ценами на горючее, поинтересуемся у бывшего заместителя гендиректора Министерства энергетики Константина Блюза. Добрый вечер, Константин.
6: Добрый вечер.
0: Министерство энергетики объясняет снижение двумя факторами: ослабление доллара относительно шекеля примерно на 5% и падение международных цен на бензин в Средиземноморском регионе примерно на 4%. Прокомментируйте. Ну, так и есть?
6: Ну, так и есть. Ну, то есть, действительно, цена у нас в шекелях. Шекель у нас очень сильно вырос. Почему он вырос, это нужно, это для тех, кто записался на весь семестр, это долго объяснять, но, в принципе, есть вполне логичные экономические причины, почему шекель вырос. Вот. А действительно, цена на нефть сейчас подупала. И подупала она просто потому, что инвесторы и все игроки, они предчувствуют скорое завершение конфликта, по крайней мере, скажем так, его замедление или перенос на конец лета. Приближается чемпионат мира по футболу. Во время чемпионата мира по футболу никто ни в кого сильно стрелять не хочет. И поэтому они ожидают, что какая-то договоренность между Соединенными Штатами и Ираном достигнута будет. Вот. Тем более, что как мы уже видели в последние там два месяца, вообще игроки на нефтяном рынке, они отреагировали очень интересно и неожиданно даже на эту войну. Они не бросились паниковать. Вот, то есть все оценки о том, что нефть побежит там к $200, они совершенно не оправдались. Ну вот как мой покойный дедушка, который всю войну прошел с 41 по 45 год, он говорил, что была такая окопная мудрость, что приказ вперед не надо сразу выполнять, надо подождать пару секунд, потому что может прийти приказ отставить, но он уже на вас распространяться не будет. То же самое здесь. Прежде чем бросаться в самоубийственное повышение цен, Они смотрели на политику Трампа, понимая, что Трамп не очень хочет ни войны, ни колоссального повышения цен, и понимали, что в какой-то момент цены успокоятся, и не стоит так быстро бежать к мировой рецессии, так погружать мир в хаос, к которому приведут $200 за баррель. И всякий раз, когда от Трампа приходил какой-то знак, что вот сейчас ситуация улучшится, они тут же цены сбрасывались. Так что пока ничего удивительного не происходит.
0: Да, я сейчас посмотрел, кстати, на цены. $91 за баррель Brent.
6: Да.
0: Это вот. Далеко не 105, которые были в среднем во время эскалации, и даже не 95, которые были буквально еще в конце прошлой недели. Хотя, кстати, эксперты считают, что если блокада Армуза не будет снята, то, соответственно, в июле-августе цены вернутся к высоким. То есть,
6: Да, дело в том, что как бы совсем уже экономику отменить нельзя, и заменить ее исключительно на спекуляции тоже не получается, и новостные поводы, потому что запасы, которые были у разных стран, они постепенно истощаются. То есть в Америке сейчас последнее, что я видел пару дней назад, у них примерно половина их объемов заполнено, а это довольно мало, и нельзя опускаться до нуля. То есть ниже, чем, по-моему, 20%, чисто технически очень большая проблема опускаться. И, то есть подушка осталась не такая уж большая. У Китая была большая, но тоже она как бы постепенно истощается. И все решения, которые есть, использование трубопроводов, которые обходят Армуз, допуск русского газа, там, увеличение добычи в Канаде, в Малайзии, это все как бы дает кое-какие решения, но все-таки в долгосрочной перспективе понятно, что их недостаточно. Вот. Но в долгосрочной перспективе она немножко другая, дело в том, что В Америке это сама эта война, она не сильно популярна, как говорил Фридрих Великий, что если бы наши солдаты знали, за что они воюют, невозможно было бы вести ни одну войну. И вот американцы не понимают, для чего им нужен этот дорогой бензин. Вот. И поэтому Трампу тоже как бы это все уже надоело. Сейчас чемпионат мира, потом выборы. Я думаю, что он просто будет эту волынку постепенно прекращать.
0: Да, и... ну вот это мировая такая, мировой подход к ценообразованию, но внутри Израиля есть свои нюансы. Ну вот, например, что в прошлом обычно при таких вот скачках цен правительство использовало скидку на акциз, который составляет примерно 46% от цены бензина, и таким образом цена снижалась. Так было в 2012 году, когда бензин впервые улетел за пределы 8 шекелей, и премьер-министр Нетаньягу впервые ввел скидку. А так было летом 2022 года. Министр финансов Либерман использовал скидку, которую в 2024 году отменил министр финансов Смотрич. Но сейчас никто не использовал никаких скидок. Мы дождались, ну, как бы, естественного подешевления. Это новая политика правительства или просто дефицит бюджета из-за войны?
6: Я думаю, что просто правительству нужны деньги. И есть некоторая проблема с... собираемость налогов. Очень-очень бодро начали первые два месяца. И вот январь-февраль предвоенные. А в марте-апреле было определенное замедление. И меньше налогов собрали, чем собирались с точки зрения бюджета. И поэтому расходы как бы продолжаются. И расходы нецелевые, которые мы все прекрасно знаем, коалиционные, и там все очень щедро. Плюс продолжается война настоящая на севере, она стоит денег. Вот, очень много людей, естественно, призваны в армию, это все госбюджет, и плюс, естественно, нужно, да, все время закупать новое оборудование, новое вооружение. Вот, так что есть дефицит бюджета, и Смотрич, который человек... ну, скажем так, довольно трезвый в своем текущем миропонимании. У него как бы есть мессианские мысли в других вопросах, но он человек довольно трезвый, и он понимает, что играть в эти игры нет ни малейшего смысла, просто потому что бюджету деньги нужны, и он понизит этот акциз здесь. Чисто визуально цена будет там не 8,05, а 7,95, но при этом где-то все равно придется налоги собирать. Так что в этом смысле это даже логичный ход, мне кажется.
0: Да, спасибо большое. Спасибо за объяснение, за участие в нашей программе. Причины снижения цен на нефть в мире и в Израиле нам объяснил бывший заместитель гендиректора Министерства энергетики Константин Блюс.
6: Всего доброго, спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ровно через неделю, 7 июня, в Армении пройдут очередные парламентские выборы. Но пусть слово «очередные» не вводит вас в заблуждение. Судя по публикациям в прессе, это не рядовая, а буквально ключевая электоральная кампания, которая на многие годы определит расклад сил на Южном Кавказе. Так это или нет, поинтересуемся у Гора Григоряна, известного многим радиослушателям, как Егор Глумов, Радио Ван Армения. Здравствуйте, Егор.
7: Здравствуйте, Михаил.
0: Судя по русскоязычным медиа, у вас происходят не выборы, а буквально главная схватка за Южный Кавказ. Кремль сражается с Западом и бьется не на жизнь, а на смерть. Изнутри это все так же выглядит? Что вообще армяне ждут от этих выборов?
7: Армяне ждут будущего. Вот, и все понимают, я думаю, что действительно это выборы очень важные, судьбоносные. И мы определяем жизнь нашей страны и граждан этой страны не только на ближайшие 5 лет, а действительно на какой-то длительный период времени. Надеемся очень, что на длительный период времени. Надеемся, что мы идем к строительству государства, в котором те люди, которые у власти, не являются основополагающей историей, а что мы идем к государству, в котором... система государственной машины и институты государственные будут определяющими. И не важно, кто будет у власти завтра, послезавтра, через 10 лет. Важно, что все должно работать. Вот, я думаю, к чему мы идем.
0: Но при этом предвыборная кампания, не сказать, что была чистой, да, были аресты, протесты, множество подозрений с разных сторон. Насколько у людей будет доверие к результатам голосования?
7: Аресты были, подозрения были. Все это, в общем-то, очередной всплеск предвыборной истерии. Вот, что крайне возмущает меня как гражданина, что на самом деле какие-то вещи, я так понимаю, были известны и за полгода до этого, но почему-то стали проявляться сейчас. Как обычно, компромат, ну, все то, что происходит в мире. На самом деле, перед выборами, я думаю, что такая же история и в Израиле, и Америке, навряд ли в России. Там, наверное, этого поменьше. Вот, потому что там выбор один. Но в тех странах, где можно голосовать за того, за кого ты хочешь, в тех странах, где есть демократия, в тех странах, где люди могут сами решать, за кого они будут выбирать, этого, к сожалению, очень много. И вот сейчас мы все это наблюдаем. Мы наблюдаем схватку партии, которая представляет партию власти. Мы наблюдаем схватку тех людей, которые были у власти раньше. Мы наблюдаем схватку пророссийских каких-то сил. Вот. Мы наблюдаем также очень интересных новых персонажей. Например, есть такой блок, который называется «Против всех». Главным героем этого блока является Человек-паук. Эти люди устраивают потрясающие креативные всякие истории. Вот. Хотя возглавляет их в списке номер один и, в общем, кандидат в премьер-министры. Единственная женщина, кстати, среди всех кандидатов в премьер-министры Нина Карапетянс, которая была очень известной правозащитницей, юристом. И, в общем, там тоже все очень серьезно. У них очень интересная программа сама по себе. Вот. И также есть определенная часть общество, которое очень четко сейчас понимает, что очень важно, чтобы максимальное количество людей пошло на выборы. Чтобы не важно, за кого ты проголосуешь, важно показать, что ты активный гражданин и что ты должен пойти на выборы для того, чтобы и власть, и те, кто стремятся к власти, понимали, что решение всех этих судьбоносных вопросов в руках у граждан. Я думаю, что вот эти выборы будут такими, и отличительной чертой этих выборов будет именно это.
0: Ну да, партия против всех обещает избраться в парламент и голосовать против всех. А революция или какие-то вот беспорядки по итогам голосования ожидаются или нет?
7: Ну, я думаю, что в любом случае после 7 числа, 8 числа будут протесты. Но тут тоже все очень хитро придумано, потому что на 5, 6, 7 число запланированы дни, винный фестиваль в самом центре города, традиционный, который не сегодня придуман, это уже 4-й, по-моему, или 5-й винный фестиваль. Винный фестиваль, во время которого перекрываются центральные улицы города Еревана. Вот, и, в общем, там не ездят автомобили, там исключительно пешеходные зоны. Вот, и я не знаю, как это одно с другим будет, в общем-то, сочетаться, потому что будет достаточно сложно какие-то вещи делать, хотя с другой стороны, я так понимаю, власти именно к этому и готовились, и поэтому даже дни вот этого винного фестиваля они так подгадали. Но в любом случае протестные выступления будут. Я не думаю, что Пашинян проиграет. Вот, но я уверен, что те силы, которые будут бороться, они выведут...
0: Будут протестовать.
7: Да, будут протестовать, и какая-то часть людей на улице выйдут. Конечно вот же, это их право, и они будут каким-то образом, в общем-то, выражать свое недовольство.
0: У вас, как, к слову, и у нас в Израиле, можно голосовать только находясь в стране. Этим мы с вами очень отличаемся, например, от той же Молдовы, где именно голоса диаспоры во многом подтвердили выбранный прозападный вектор. Какова роль армянской диаспоры вот в этих выборах?
7: Ну, вы совершенно точно заметили, что голосовать можно только с территории Армении. Нигде больше голосовать нельзя. И придумано это, опять же, не сегодняшними властями. Это было придумано во времена прошлых властей, скажем так, в кавычках. Вот. Но сегодня это сыграет на руку Пашиняну и его партии, потому что огромная российская диаспора, которая с удовольствием, наверное, проголосовала за тех кандидатов, которые являются пророссийскими, вот, их голоса, в общем-то, ничего не будут значить, потому что они просто-напросто не смогут проголосовать. Слухи о том, что привезут 100 тысяч людей, которые будут голосовать, остаются на уровне слухов. Я не думаю, что это произойдет, что это случится на самом деле. Вот пока что никакого потока людей к голосованию мы не видим. Вот, ну, может быть, случится чудо, и они прилетят или приедут все 6 или 7 рано утром, но пока ничего такого нет ни в аэропортах, ни на сухопутной границе, ничего такого и подобного не наблюдается, вот, но слухи муссируются, что очень интересно, больше всего и громче всего о том, что Россия вмешивается во внутренние армянские выборы, говорят релоканты, которых очень много здесь, вот они очень активно об этом говорят, очень активно этому возмущаются, местные жители к этому относятся более-менее спокойно. На днях у меня был большой разговор с Аленом Симоняном, и там он сказал, что все то, что делает Россия и пророссийские, скажем так, кандидаты, они поднимают рейтинг властей. Вот. Что касается с другой стороны, почему-то никто не говорит о том, что Дональд Трамп совершенно открыто поддержал Пашиняна. Вот, сказал, что это его кандидат, что это его друг, и что надо голосовать за него. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что Россия, в общем-то, вмешивается, а с другой стороны, прямое вмешательство вот, президента Соединенных Штатов Америки, оно как-то на этом фоне абсолютно незаметно. Ну, по крайней мере, об этом не говорят так громко, как о прямом вмешательстве России в выборы.
0: У нас, к сожалению, одна минута остается, не могу вас не спросить еще один вопрос по поводу вот сравнения Армении и Израиля. У нас, как и у вас, есть вечное противостояние с соседями. У нас же тоже выборы в этом году, и многие говорят, что вот Нетаньяху должен уйти, потому что он ответственный за 7 октября. Пашинян несет политическую, как минимум, ответственность не просто за трагедию, но за поражение в войне. При этом опросы вот показывают, что у него сильная поддержка избирателей. В чем его секрет?
7: Вы знаете, парадоксально, но факт, в 21-м году, сразу после войны, власти объявили о том, что они идут на выборы. То есть эти были выборы, скажем так, вне времени. То есть у них еще было время, они еще могли...
0: Внеочередные, да.
7: И они на этот шаг пошли. Оппозиция была категорически против, но власти пошли на этот шаг, и в 21-м году, сразу после поражения, народ опять отдал голоса партии Пашиняна. Что будет сейчас? Сейчас, в общем-то, ну, по словам Алена Симоняна, который председатель национального собрания, он сказал, что если в 21-м году они не были уверены в своей победе и победили, то сейчас они уверены в своей победе. Вот.
0: Победят
7: они
0: смотреть.
7: Или нет, узнаем 7 числа вечером.
0: Будем продолжать следить за вашими выборами. Спасибо за участие в нашей программе. О предстоящих парламентских выборах в Армении нам рассказал Гор Григорян, он же Егор Глумов, ведущий радио «Ван Армения».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну и под занавес программы еще одно правильное, я бы даже сказал, жизнеутверждающее событие, завершение такой одной грустной истории. На прошлой неделе мы рассказывали о нападении на израильтян на Кипре. Трое наших соотечественников стали жертвами попытки теракта в старом городе Никосии. Один из израильтян был госпитализирован с режущими ранениями в области уха. Надо признать, что кипрская полиция сработала оперативно, и в тот же вечер были задержаны двое подозреваемых, которые оказались беженцами из Сирии, хотя сначала пресса по ошибке сообщала, что это якобы палестинцы. И вот спустя неделю стало известно, что власти острова уже приняли решение о лишении нападавших статуса беженцев и выдворении их из страны. Причем, похоже, это не разовый случай, а пример новой политики. Иностранные граждане, которые не уважают принимающую их страну, совершая преступные действия, столкнутся с последствиями и будут лишены статуса беженцев, так сказал заместитель министра миграции Николас Иоаннидис. Что ж, можно сказать, что это правильный, хороший и перспективный подход. Уверен, что Кипр от него только выиграет, ну а мы будем чаще к ним ездить в гости, и от этого, опять же, выиграют все. На этом все. В подготовке программы принимали участие продюсер Вацлав Проченко, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Рами Феликс. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя. Пока.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня, как обычно, в воскресенье будем разбираться в юридических вопросах. Мы поговорим о финансовой репутации и кредитном рейтинге, который может повлиять на получение кредита. Разберемся, в каких случаях можно получить отсрочку или освобождение от службы в Сахале. Обсудим подростковую преступность и права пострадавших, а также затронем вопросы наследства, совместного завещания супругов и оформления наследственных прав. Наши гости – специалисты из разных областей права, которые помогут нам разобраться в этих вопросах, с которыми может столкнуться практически каждая семья в Израиле. Очень многие уверены, что кредитный рейтинг касается только тех, кто собирается брать ипотеку или крупный кредит. Но на самом деле сегодня это один из важнейших финансовых показателей, который может повлиять на отношение банков к клиенту, на условия кредитования и даже на возможность получить финансирование в будущем. При этом далеко не все понимают, как именно формируется кредитный рейтинг. Какие действия могут его ухудшить, а можно ли исправить ошибки в кредитной истории, и что делать, если рейтинг уже оказался низким. Наш первый гость – Ола Авни, адвокат по недвижимости и финансовый консультант. Мы попробуем с ней разобраться, на что обратить внимание нам и каких ошибок следует избежать, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами в самый неподходящий момент. Ола, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Давайте попробуем с самого начала. Что вообще такое кредитный рейтинг и почему он важен?
1: Кредитный рейтинг – это, по сути, оценка за наше финансовое поведение. То есть он рассчитывается определенными алгоритмами. У нас есть два лицензированных кредитных бюро. Это BDI и DB Credit. И они, по сути, построили систему алгоритмов, который дает в конечном итоге какую-то оценку по данным, нашим данным, которые собирает Центробанк Израиля. То есть система, она собирает как позитивную информацию вовремя выплаченные суды, допустим, или овердрафт, который у нас есть, так и негативную информацию. И вот есть факторы, которые влияют на этот скоринг.
0: Так.
1: Я могу немножко поглубже объяснить, что влияет на...
0: Да, было бы неплохо. И если получится, возможно, бы даже оценку, да, вот что из всего сильнее влияет, когда при формировании кредитного рейтинга?
1: Ну, есть разные факторы. У каждого фактора есть определенный вес. Я немножко углублюсь. Значит, первое, что влияет на наш кредитный рейтинг, это история платежей. То есть, насколько своевременно мы пока гасим...

0: обязательства. Это занимает примерно около 40% вот оценки вот этого рейтинга. То есть любые задержки – это главный фактор снижения рейтинга. Плюс влияет, насколько глубоко используем кредитные лимиты, да, то есть насколько близко мы подходим к максимальной границе разрешенного минуса или лимита по кредитной карте. Желательно вот не превышать 70% от разрешенного минуса или лимита по кредитной карте. Если мы находимся в рамках до 70%, то наш рейтинг как бы будет высоким. Если это будет ниже, то есть чем ближе мы к этому потолку, тем алгоритм там будет трактовать его как более повышенный риск. Плюс влияет, допустим, насколько долго у нас есть счет, то есть возраст кредитной истории. Чем больше человек управляет какими-то кредитными продуктами, допустим, имеет счет без нарушений, да, тем выше стабильность с точки зрения алгоритма его профиля финансового. Это тоже влияет. Плюс, насколько много финансовых продуктов мы используем. То есть наличие различных типов обязательств, ипотека или кредит на машину, или какие-то кредитные карты. То есть чем больше этих продуктов, тем в сумме рейтинг повышается. Но при этом частые обращения за новыми кредитами понижают наш кредитный рейтинг.
1: А, хорошо. Допустим, вот если человек один раз забыл оплатить счет или вернулся чек, это уже может повлиять сразу вот прям вот так вот серьезно на рейтинг, что может даже человек получить отказ в банке от выдачи кредита? Или все-таки это еще не самое страшное, на что может действительно повлиять?
0: Давайте я разделю ответ на две части. Если мы забыли оплатить счет, допустим, какие-то коммунальные услуги, да, или что-то связано с там коммуникацией, там интернет или что-то такое. Если задержка составляет несколько дней и вопрос был закрыт как бы внутри компании, то обычно данные такие не передаются в реестр Центробанка, то есть они не могут повлиять на наш на кредитный рейтинг. А если вернулся чек, допустим, и причина возврата этого чека было отсутствие средств на счету, то оно будет передано сразу в регистр Банка Израиля.
1: Да, реестр.
0: Да, реестр. И это приведет к резкому, я бы сказала, падению скорингового балла. То есть это может даже до 10 единиц повлиять, если это был чек, который вернулся без отсутствия средств на счету. То есть АКАМ у нас называется на иврите, когда энки суйма спик.
1: Вот, а если, Оля, мы пойдем от противного? Предположим, люди всегда жили только от зарплаты до зарплаты, никогда не брали никаких кредитов. А вот если отсутствие полной кредитной истории, это может стать проблемой или все-таки на это наоборот смотрят в положительно?
0: Ну, так как мы говорим о системе алгоритмов, да, то есть он считывает определенные данные, чтобы дать какую-то определенную оценку. Соответственно, если никаких данных нет, он не знает, какую оценку дать этому человеку, этому клиенту. То есть у нас получается как бы неизвестный риск.
1: Так.
0: И в профессиональной терминологии иногда это называют тонкий файл, да, то есть нет информации достаточно. Вот именно, вот как вы описываете, не брал кредита, не пользовался кредитными картами, не имел разрешенного овердрафта. И тогда банк, соответственно, не знает, насколько рискованно давать ему суду или ипотеку. То есть существует какая-то неопределенность по поводу этого клиента.
1: И что в таком случае можно сделать?
0: В таком случае, во-первых, можно подготовиться к этому заранее. То есть если мы знаем, что нам нужен какой-то кредит или ипотека, мы можем заранее узнать сами, какой у нас кредитный рейтинг. И можем, соответственно, или взять суду, или сделать кредитную карту. То есть можно подготовить себя к этому.
1: Но были, грубо говоря, как-то галочку про нас поставили.
0: Была какая-то информация все-таки про нас, и чтобы банк мог составить какое-то определенное хавадат, могу перевести сразу, о том, насколько мы надежные, платежные.
1: Ну, мнение, да, грубо говоря.
0: Да, он должен составить какое-то мнение на основании каких-то определенных данных. Поэтому мы ему эти данные можем предоставить.
1: Ола, очень многие сейчас живут в минусе, в постоянном, то есть не переходят разрешенный минус, да, вот овердрафт, который есть на счету, но они постоянно находятся в минусе. То есть каждый божий месяц до получения зарплаты семья уходит в минус, там, допустим, минус 3 тысячи, минус 4 тысячи, потом зарплаты покрывает, а потом, так как зарплаты не хватает, они опять уходят в минус. Вот сам себе постоянный минус такой, он будет ухудшать рейтинг?
0: Сам по себе факт минуса в пределах разрешенного минуса, да, в пределах разрешенного лимита, он не является каким-то нарушением, то есть он не будет влиять на ваш рейтинг. Но если вы постоянно загружаете вот этот вот минус до 90, почти до 100%, да, то это ухудшает показатель. Почему? Потому что автоматом рейтинг будет снижаться из-за того, что они будут видеть, что вы все время на пределе этой вот, на пределе этого лимита. То есть или у вас недостаточен доход, или вы слишком много тратите. И, соответственно, будет понижаться рейтинг. Поэтому желательно, вот как я и сказала вначале, до 70% от разрешенного минуса вот находиться в этих рамках. Или поднять разрешенный минус.
1: Хорошо, а если мы возьмем самую плохую ситуацию из возможных? У человека открыто исполнительное производство, арестован счет, там какие-то долги или, возможно, даже проходит процедуру банкротства. Вот это сильно влияет на рейтинг? И вообще, если да, то сколько потом, если человек уже исправился, начал все вовремя платить, уже закрыто банкротство, все долги погашены, счет уже не арестован, вот сколько после вот таких процедур это будет тянуться за человеком?
0: Ну, какое-либо исполнительное производство, да, от Алипо, или аресты, или банкротство, они автоматом классифицируются как критические негативные данные. То есть мгновенно блокируют возможность получения стандартного финансирования какого-либо, да, и система сразу выдает жесткий отрицательный индикатор. То есть она отмечает этого человека красным цветом, и у него как бы получаются негативные хивуи. Теперь информация, общее правило, да, сколько хранится вот такая негативная информация. Она у нас хранится 3 года.
1: 3 года.
0: Но при этом, если у нас есть какое-то исполнительное производство, арест счета или банкротство, эта информация будет отображаться в течение 3 лет с момента закрытия дела или снятия ареста. То есть не как мы начали вот этот весь процесс и процедуру банкротства, а с момента его завершения. Да. Более того, Банк Израиля, он сохраняет всю информацию кредитную от 7 до 10 лет, да, то есть, а тот банк, в котором у нас счет, и, допустим, банкротство касалось именно этого конкретного счета, они видят эту информацию бессрочно, то есть они ее будут видеть всегда.
1: Может ли человек сам проверить свой кредитный рейтинг? Вот прежде чем вот тут семья села дома за кухонным столом посидела, решили, что будут брать кредит или машканту, но понимают, что их кредитный рейтинг может подпортить всю картину. Вот может ли семья в такой ситуации самостоятельно вначале проверить, а уже потом решать брать кредит, брать машканту или там покупать машину?
0: Да, это законное право каждого гражданина. Согласно закону, раз в год каждый может вытащить полный кредитный отчет, называется дохрекузный тунин на иврите. Он находится на официальном государственном портале системы кредитных данных Банка Израиля. Можно набрать просто в Гугле, и оно первое выскочит. И он содержит как бы сырые данные, вот этот вот отчет. То есть все открытые суды, какие у нас есть лимиты по мизгеры, какие у вас были нарушения. То есть там будут вот сухие конкретные данные. И можно заказать отдельно конкретный цифровой балл, то есть скоринг. Это можно сделать через BDI, вот официальное бюро BDI, или через DNB Credit. У них есть вот приложение, многие, наверное, слышали, называется Captain Credit. Можно через него. И тогда получаешь оценку. То есть ты примерно можешь понять, где ты находишься, в каких рамках, какой у тебя скоринг. Там отлично, хорошо, средне. И, соответственно, сделать потом необходимые какие-то действия, чтобы исправить плохой кредитный рейтинг.
1: Ола, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Я очень надеюсь, что нашим дорогим радиослушателям стало более понятно, как работает кредитный рейтинг в Израиле.
0: Спасибо большое за приглашение.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
1: Каждый год тысячи будущих выпускников школ получают повестки в ЦАХАЛ. Но далеко не все знают, что в определенных случаях призыв может быть отложен. А иногда человек может получить и даже освобождение от службы. Сегодня мы постараемся разобраться в этих вопросах вместе с адвокатом Эллой Бархаим, экспертом по армейскому праву с опытом работы в армейской прокуратуре. Элла, добрый вечер. У нас задержка, возможно. Упс, а это походу...
2: Подняли не того человека. На линии адвокат Татьяна Вайт.
1: Татьяна, добрый вечер. Да, мы ошиблись с темой, прошу прощения. Сейчас наша тема с Татьяной. Мы хотим поговорить о подростковой преступности и правах пострадавших. За последние годы все чаще можно услышать истории о драках, угрозах, вымогательстве, насилии, издевательствах в социальных сетях и других правонарушениях с участием подростков. А многие родители признаются, что не всегда понимают, где заканчивается обычный подростковый конфликт и начинается уголовное преступление. И сегодня мы также с Эллой мы поговорим чуть позже, а так это моя ошибка. У нас сейчас в эфире Татьяна Вайс, адвокат-специалист по дорожному и уголовному праву. Именно с ней мы сегодня поговорим о подростковой преступности. Татьяна, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте, Таня, добрый вечер. Тема сегодня больная, злободневная. Но про нее нельзя молчать. Об этом надо говорить. И говорить так, чтобы нас слышали и взрослые, и дети, подростки.
1: Какие правонарушения на сегодняшний день среди подростков встречаются чаще всего?
2: Я бы сказала, что это имеет место быть насильственные преступления, а также преступления сексуального характера, преступления в интернете, когда они пересылают какие-то видео, фото, либо взламывают что-то. Дети, скажем так, да, и с детьми уже нельзя назвать. Уголовная ответственность в Израиле наступает с 12 лет. Они не отдают о себе отчета и представить себе не могут, что это уголовно наказуемые преступления.
1: Татьяна, вот где проходит грань? Где проходит грань между конфликтом между детьми, подростками и уже уголовным преступлением?
2: Да, скажем так, где она, та самая детская шалость давно закончилась? Там, где есть вред. Там, где причинены, например, тяжкие телесные повреждения. Там, где есть просто телесные повреждения. Потому что детям, так же, как и взрослым, нельзя бить друг друга, например. Да, это ограничивается и защищается законом, уголовным законом. Если один ребенок наносит другому какие-то либо синяки, причиняет какие-то раны, это сразу выходит из песочницы, скажем так, из детской разборки, если можно ее так назвать, в кавычках, это сразу переходит в уголовное дело производства. Причем, знаете, в уголовном процессе есть две стороны. Есть жертва, и есть обвиняемый. И иногда жертва, ребенок, не знает свои права, и точно так же обвиняемый не знает свои права. Если посмотреть на каждого в отдельности, например, что можно рекомендовать жертве преступления? Если ты знаешь, что тебе угрожают, расскажи родителям. Боишь ты родителей? Иди в полицию, принеси доказательства. Иди расскажи в школе, но не будь один, не молчи. Это касается и сексуальных домогательств, когда мы вдруг узнаем, что кто-то друг друга, кто-то обижал друг друга, скажем так, да, не раз и не два. И, к сожалению, такие случаи тоже были среди подростков, вопиющие случаи среди подростков. И поэтому о таких происшествиях нельзя молчать. Молчать из страха – это плохой выбор.
1: Татьяна, как правильно фиксировать угрозы и травлю, к примеру, в социальных сетях?
2: Надо фиксировать. На сегодняшний день у нас уже есть достаточно средств. То есть можно записать на видео, можно сделать скриншот, принести доказательства полиции. К сожалению, полиция не очень серьезно относится к таким делам. То есть, скажем так, пока у всех кости целы и голова на месте, полиция предпочитает не сильно вмешиваться. Поэтому, если ребенок жертва преступления, действительно, надо самому с родителями собрать достаточно доказательств и прийти с этим уже готовым пакетом доказательств в полицию.
1: Хорошо, Татьяна, но вот вы рассказали ситуацию, когда, допустим, с родителями, допустим, нехорошие отношения, или родители не слышат, не видят. К сожалению, бывает. Вот, допустим, ребенок пострадал, он приходит в полицию. Его вообще там будут слушать? Или иди отсюда, мальчик, не мешай. Как вот, вот на сегодняшний день, к моему большому сожалению, мы получаем огромное количество жалоб на действия полиции. И даже если не говорим о подростковом насилии, а даже в отношении просто мошенничества. Поэтому вот в данной ситуации выслушают его? Или все-таки пока действительно, как вы сказали, не пострадал, кости, руки целы?
2: Вы знаете, очень важный вопрос. На самом деле по закону обязаны выслушать. Если вы помните, некоторое время назад была история про мальчика, которого обвинили в шпионаже в пользу Ирана.
1: Да.
2: И он говорил, что я ходил в полицию, я жаловался, но меня никто не слушал.
1: А вот они фиксируют вот такие жалобы, даже если они не начинают, не открывают дело, не открывают расследование, они фиксируют обращение вот такого, допустим, ребенка или любого другого взрослого человека. Вот я пришел, я подал заявление. То есть они же все равно же это заявление же подается не на словах, правильно? Это же нужно написать заявление либо там в бумажном виде, либо подать жалобу онлайн. Это же уже все-таки зафиксировано где-то, то есть оно есть под протокол или как?
2: Когда мы подаем онлайн, конечно, у нас есть сразу электронное, скажем так, доказательство того, что мы обратились. Если мы пришли ногами в полицию, а ребенку, например, сказали, иди отсюда, мальчик, без того, что открыли элементарные, да, так, начальные шаги сделали, не записали номер теудадзеу, имя, фамилия, с чем пришел, то есть дело не открыто фактически. То есть у мальчика, получается, не будет никаких доказательств, что он ранее обращался. Кроме того, что он должен записать имя, фамилию того дяденьки, который ему отказал в услугах полиции, понимаете, в защите полиции. Поэтому, получается, сегодня мы должны учить наше молодое поколение знать свои права. Если плохие отношения с родителями, недоверительные отношения, или они каким-то образом не верят и не хотят вмешиваться, то да, обращаться в полицию, обращаться через школу, через школе есть советники в школе, ЮАЦИМ, обращаться, не молчать, потому что... Да, слушаю.
1: Ну, у меня просто уже следующий вопрос. Немножко хотела повернуть наш разговор в случае, если мы говорим не о пострадавших, а... В другой стороне, да. Вот что происходит после, если, допустим, у нас все хорошо получилось, мы сходили к соцработнику в муниципалитет или там через школу, или родители, слава богу, вменяемые, да, которые отреагировали моментально на просьбу их ребенка. Вот жалоба подана, полиция открыла дело. Что происходит после подачи жалобы на несовершеннолетнего?
2: Полиция обязана сообщить об этом его родителям и вызвать ребенка на допрос, если он старше 12 лет. Ребенок на допросе имеет право, понятное дело, на адвоката, это само собой понятно, как и любой другой взрослый также. Но плюс у ребенка есть преимущество, что на допросе имеют право присутствовать либо родители, либо любой другой близкий ребенку человек.
1: Это до совершеннолетия так родители могут присутствовать?
2: Да, до 18 лет. Часто бывает, что дети не знают иврит, и родители не знают иврит. И тогда присутствие на допросе мамы, которая не понимает иврит, пользы не принесет. Это не защитит права ребенка, скажем так. Понимаете?
1: То есть в такой ситуации маме, если они, допустим, не дай бог, новые репатрианты, которые только приехали в страны, неважно откуда, не знают иврита, ребенок где-то там натворил бед, то в такой ситуации маме не нужно быть наседкой, а нужно брать себя в руки и искать специалиста, либо знакомого родственника, кто действительно сможет находиться с ребенком и понимать, что происходит на допросе.
2: И, знаете, да, и вместе с тем, с одной стороны, мама знает ребенка лучше всех, правильно? И может как-то, возможно, поддержать или наоборот где-то сказать ему, ну-ка, соберись и давай будем отвечать на вопросы. И с другой стороны, мама не понимает, что происходит. Поэтому я всегда советую, что брать человека, который понимает иврит, и идти родителю самому.
1: Причем можно быть два сопровождающих.
2: Да.
1: Вот,
2: да.
1: Это
2: ну,
1: важно.
2: В данном случае нету выбора. Просто ребенок имеет право на родителя в присутствии, И плюс, даже если мама сейчас наймет переводчика ребенку, да, хотя, в принципе, переводчик должен быть предоставлен полицией, ну вот тут обратите внимание, иногда полиция предоставляет переводчика, который сам с трудом говорит на русском. И тогда такой перевод понять очень трудно. И вот тут опять-таки мамина задача и задача ребенка сказать: ребята, я его не понимаю. У меня был случай, когда в суде переводчик сказала: нет, я не читаю тексты, я только перевожу устно. Я не умею читать на иврите.
1: А протоколы, конечно же, на иврите. То есть в такой ситуации кто-то должен еще этот протокол перевести перед подписанием, то, что все вот, там со слов.
2: Вот, Таня, совершенно верно. Никогда не подписывать ни протокол дачи показаний, ни заявление в полицию, не прочитав. Потому что я часто слышу, когда люди, неважно, подростки или нет, приходят в полицию, очень в нее верят, рассказывают историю полчаса, полицейский это записывает в 3 строчки, человек подписывает, но он же все рассказал, а по факту, что там было записано, он уже не читает.
1: Уже не понимает.
2: И полицейский закрывает дело, потому что, исходя из того, что там написано, дело можно закрыть очень быстро.
1: Вот, да, действительно, вот полиция закрыла дело именно вот в такой ситуации, что там в протоколе написано не то, что надо. Татьяна, хорошо, вот что делать, если полиция закрывает дело?
2: Вот, есть право на апелляцию.
1: Апелляция, куда подается апелляция? Именно в полицию, правильно?
2: Да, она подается туда же, в тот же орган, который закрыл это дело. И дальше они идут по иерархии. Но очень большая просьба. Не надо рассчитывать на апелляцию. Потому что изначально, если вы подали, скажем так, некачественное заявление в полицию, вы не прочитали его и подписали не глядя, апелляция будет все равно опираться на то, что уже есть в деле. Понимаете? Поэтому это важно. Также и с другой стороны, если ребенка обвинили в чем-то, и он выложил свою точку зрения, и нам важно не забывать, что не все обвиняемые, они по итогу действительно виноваты. Часто бывает так, что и без вины обвиняют человека. Кто-то свалил на него свою вину, где-то ты крайним оказался. Особенно подростки, которые не всегда, скажем так, знают язык, ориентируются в ситуации. Поэтому это важно понимать. У меня в практике была девочка, которая жила в пнемие для детей. И она была довольно-таки новой репатрианткой, она плохо знала иврит. Ее обижали. Она терпела молча. И про нее разные истории рассказывали, фотографии скидывали. Она решила отомстить. И она сфотографировала свою обидчицу, которая была одета, но не совсем. И отправила это тоже в WhatsApp-класс. Угадайте, кого обвинили в уголовном преступлении? Понимаете? Именно ту девочку, которая решила, так скажем, по-детски отомстить. И она думала, что это обычная детская разборка. Оказывается, ее вызвали в полицию, ее стали допрашивать. Там ситуация была гораздо хуже, потому что эта девочка была 4-е поколение.
1: Ой-ой-ой.
2: Вот. И они только узнали об этом, когда они пришли в МВД, а им сказали, что им не положен туда билд.
1: Таня,
2: что
1: а
2: им
1: вот
2: не продлят визу.
1: Если мы говорим, что понятно, дети несут ответственность за свои действия, родители в такой ситуации какую-либо ответственность несут за действия своих родителей?
2: За детей. Смотрите, учитывая то, что с 12 лет у нас уголовная ответственность личная у ребенка, то, скажем так, в самом жестоком наказании для ребенка его заберут из семьи и поместят, например, в закрытое какое-то детское исправительное учреждение. Это наказание для родителей. Или облегчение, что от них забрали, так сказать, малолетнего, может быть, преступника дома, да, или, может быть, он всем мешал своим плохим поведением. Или наоборот, они очень его любят и будут страдать, в то время как их ребенок, скажем так, насильственно, да, забран из дома. Поэтому это трудно на это ответить однозначно. Но вместе с тем стараются с детьми все-таки наказывать их лояльно, и, может быть, в этом тоже ошибка. Все-таки дети с детских лет должны понимать, что есть закон, и его надо уважать.
1: Помимо преследования уголовного, есть ли пострадавший, имеет ли право требовать еще и компенсацию ущерба? Как это параллельно идут два, если уже дошло дело до суда, или каким образом это происходит?
2: Во-первых, компенсацию ущерба требуют тогда, когда доказан ущерб.
1: О, как.
2: Если один ребенок пырнул другого ножом, и второй, который пострадал, да, он какое-то время был в больнице, ему требовалось лечение. Как он выздоровел, не выздоровел, появилась ли у него после этого инвалидность, да или нет. Во-первых, у всех детей есть страховка. Это на самом деле хороший вопрос, покрывает ли школьная страховка вот такие вот казусы между детьми. Это хороший вопрос. А второе, личная ответственность родителей за своих детей при предъявлении частного иска, честно, я в своей практике никогда не сталкивалась. Поскольку я занимаюсь все-таки уголовными делами, то вот увидеть, как это происходит, когда на родителей ребенка уже за доказанный вред предъявляют обвинения в гражданском суде, предъявляют иск в гражданском суде, не сталкивалась.
1: Понятно.
2: Поскольку ответственность все-таки личная, то тут получается и ребенок тоже отвечает лично. Еще понимаете, вот как вы вначале стали говорить про армию, что когда дети в подростковом возрасте, так скажем, не совсем полезная была, не совсем здоровая был, например, переходный возраст, да, и потом дети хотят идти в армию, те, которые хотят, то это действительно серьезная причина, чтобы их туда не брать. Поэтому это тоже надо иметь в виду. Вместе с тем, для тех, кто хочет исправить свое, так сказать, трудное детство, трудное взросление, то есть специальные отделения в полиции, куда можно обратиться. И там они помогают восстановить воспитательным путем, различными специальными...
1: Это в рамках, наверное, альтернативной службы.
2: Они помогают детям восстановиться, чтобы их потом все-таки призвали в ряды нашей армии.
1: Татьяна, спасибо за превью. Как раз-таки сейчас и поговорим об отсрочке освобождения службы в Цахале. А вам огромное спасибо за такой полезный и нужный комментарий в отношении подросткового насилия. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, как мы видим, в нашей стране эта ситуация только ухудшается, ухудшается и ухудшается.
2: Я надеюсь, что нас с вами кто-то услышит, и наше интервью будет полезно.
1: Спасибо вам большое. Всего доброго.
2: Хорошего вечера. До свидания.
1: Теперь поговорим и о отсрочке освобождения службы в Цахале, учеба за границей, академические программы, может быть, состояние здоровья или какие-либо семейные обстоятельства нередко вызывают у молодых людей и тем более у их родителей множество вопросов. Можно ли получить отсрочку? Когда нужно подавать документы на отсрочку? Может ли сама учеба вообще стать основанием для переноса даты призыва? В этом мы постараемся сегодня разобраться с адвокатом Эллой Бархаим, экспертом по армейскому праву с опытом работы в армейской прокуратуре. Элла, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Татьяна.
1: Давайте начнем с того, что вообще, чем отличается вообще отсрочка от службы в армии от освобождения от службы в армии?
3: Да, смотрите, отсрочка от службы и освобождение от армии — это два совершенно разных пути. Отсрочка от службы — это, по сути, перенос даты призыва на более поздний срок. При этом сама обязанность служить, она сохраняется. В отличие от этого, освобождение от службы – это решение, согласно которому человек вообще не обязан призываться в армию в силу медицинских, физических или психологических расстройств, семейных, личных или иных обстоятельств, признанных армией и законом. Так что отсрочка, она не отменяет призыв, а лишь переносит его.
1: А какие причины для отсрочки призыва сегодня вообще встречаются чаще всего?
3: Наиболее распространенным причинам относится обучение в рамках таких называемых утвержденных программ. Например, год альтернативного служения, «Шнат Шерут», на иврите, обучение на курсах до армейской подготовки, это мехинот различные, медицинские обстоятельства, требующие дополнительного обследования или какого-то будущего, какой-то операции, особые семейные ситуации, и иногда исключительные личные обстоятельства. Каждый случай такой рассматривается индивидуально на основании документов и данных, представленных армией.
1: Элла, скажите, вот сейчас начинается лето, выпускники заканчивают школу, старшеклассники. Многие рассматривают возможность учебы перед армией не только в Израиле, но и за границей. Так вот, может ли такое поступление в иностранный вуз стать основанием для отсрочки от призыва?
3: Вы знаете, это один из вопросов, которые мы часто слышим, особенно в это время года. Важно знать, что само по себе поступление в зарубежный вуз не дает отсрочку автоматически.
1: Так.
3: Тем не менее, есть определенные случаи, в которых можно подать официальное заявление для рассмотрения конкретных обстоятельств того кандидата. Каждый случай будет оцениваться индивидуально с учетом выбранного направления обучения, даты его начала и личных данных призывника.
1: А каким образом подавать просьбу и куда?
3: Просьба подается в военкомат, в личный кабинет.
1: А, через личный кабинет. Как?
3: Да, через личный кабинет. Теперь мне, я хочу здесь один вопрос, отличить академический резерв для репатриации куда-то в Лим. От обучения за границей, это важно, потому что «Оттуда то лим» — это программа особенная, которая предназначена главным образом для того, чтобы дать возможность новым репатриантам отучиться в академических учебных заведениях Израиля до начала военной службы и таким образом пройти даже какую-то акклиматизацию и абсорбцию, получить специальность. И в отличие от этого, поступление в вуз за рубежом не гарантирует автоматическую отсрочку. И каждое такое заявление будет рассматриваться компетентными органами ЦААЛа в индивидуальном порядке. А «Оттуда то лим» — это такой особый проект, на который, безусловно, можно подавать запрос, и это делается. И новые ребята «Алимы» записываются на «Оттуда то лим» и с радостью проходят этот процесс и учатся до начала армии.
1: А есть какие-то семейные обстоятельства, которые могут стать основанием для отсрочки?
3: Смотрите, безусловно, семейные обстоятельства.
1: Что-то у вас там... Эл, вы, пожалуйста, можете как-то зафиксироваться ненадолго в одном положении, а то у нас прерывается с вами связь чуть-чуть.
3: Ай, извините, не знаю почему. Окей.
1: Вот сейчас хорошо, прекрасно. Оставайтесь.
3: Так нормально.
1: Да.
3: Так нормально.
1: Да.
3: Да.
1: Спасибо. Вот есть семейные обстоятельства, которые могут стать основанием для отсрочки. Допустим, болезнь родителей, либо что-то подобное.
3: Да, смотрите. И, безусловно, могут быть какие-то болезни, экономические трудности, исключительные экономические трудности, тяжелое состояние здоровья одного из членов семьи или другие какие-то особые семейные обстоятельства. Это все может стать основанием для рассмотрения вопроса об отсрочке службы. И иногда даже о представлении дополнительных льгот. И, как я уже сказала, армия будет рассматривать каждый такой случай индивидуально и на основании подтверждающих документов.
1: Окей. А если, допустим, возьмем самый крайний вариант, просьба подана, и армия отказала в отсрочке...
3: Отклонила.
1: Как решение можно обжаловать, и можно ли вообще?
3: Смотрите, так же, как и об отсрочке, так же и об освобождении, безусловно, можно и нужно подавать апелляцию. Важно понимать, что это первичное решение армии. Это не всегда конец пути. Во многих случаях можно подать апелляцию, прошение о пересмотре дела или предоставить новые документы и данные, которые не были доступны тому органу в ЦААЛе, принявшему первоначальное решение.
1: И как проходит такая процедура, и куда мы должны подавать просьбу, или точно так же через личный кабинет, или есть более другая?
3: В этих случаях, безусловно, с сам призывник всегда вправе подать апелляцию сам. Но тут подключаются, например, это услуги нашего сопровождения как специалистов в военном праве. И мы подаем эту апелляцию. Процесс этой апелляции обычно включает в себя подачу документов, профессиональных экспертных заключений, медицинских или личных писем и личную явку в соответствующие армейские инстанции.
1: Так.
3: Смотрите, наш опыт показывает, что когда предоставлена полная профессиональная и документально подтвержденная картина, изменить решение абсолютно реально, и мы делаем это. Одобряют, конечно, не все апелляции, но во многих случаях существует реальная возможность повлиять на результат.
1: Ну, наверное, тогда еще такой заключительный вопрос. Вот если апелляция тоже была... Вот я все как бы иду, да, когда все плохо. Вот апелляция тоже не была одобрена, отказана. Есть ли возможность другая инстанция? Это у нас военный трибунал или уже обычный суд? Как в такой ситуации? Где еще? Где какая окончательная инстанция для обжалования таких решений?
3: Окончательная инстанция – это Багач. Это Верховный суд.
1: То есть вот после того, как апелляцию в армии отказали в апелляции, это уже Багач. Следующее.
3: Да.
1: Понятно.
3: Да, безусловно. Но при этом я хочу сказать, что мы не останавливаемся на одной апелляции. Мы апеллируем, если есть новые документы, если есть новые данные, если есть новые показания. Мы идем и идем дальше и апеллируем, если мы верим в правоту этого кейса, этой ситуации и этой надобности помочь этому призывнику, оправданной ситуации, то мы действуем и подаем еще и еще апелляции. И, как правило, это заканчивается успешно.
1: Элла, спасибо вам огромное за этот комментарий. Я очень надеюсь, что призывники, которым действительно это необходимо, у них есть веские причины. Элла, еще раз хочу вас поблагодарить за этот эфир. Я надеюсь, что мы смогли немножко прояснить ситуацию родителям и бабушкам, дедушкам, в каких ситуациях они все-таки, если есть необходимость, они смогут получить отсрочку от призыва в армию.
3: Да, спасибо вам.
1: Спасибо вам огромное. До свидания.
3: До свидания.
1: Одна из тем, которые многие задумываются только в зрелом возрасте, но которая на самом деле касается каждой семьи, это наследство и, конечно же, планирование передачи имущества близких. Особенно много вопросов возникает вокруг совместного завещания супругов. Что это такое? Чем оно отличается от обычного завещания? И вообще, можно ли его изменить? И что же происходит после смерти одного из супругов? Об этом и о других вещах мы поговорим с адвокатом-нотариусом Вадимом Волохом. Вадим, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Поделитесь, пожалуйста, со мной и с нашими радиослушателями, что же такое совместное завещание супругов? Может, и мне надо? Все-таки тоже замужем.
4: Ну, может быть, да. Давайте начнем с самого начала. Если говорить с юридической точки зрения, взаимное завещание – это совместное решение супругов о порядке наследования имущества после смерти одного из них.
1: Так.
4: Как правило, если говорить простым языком, схема выглядит очень просто. После смерти одного супруга имущество переходит второму супругу, а уже после смерти второго супруга детям или другим наследникам.
1: Угу.
4: То есть здесь как бы определяется заранее, кто будет первый наследник, кто получит наследство после смерти второго супруга.
1: Вадим, но это же один документ, правильно, который заполняется на двоих?
4: Нет, это я как бы всегда говорю, что это делается два завещание, завещание совместное, делается муж пишет завещание жене, жена пишет завещание мужу.
1: То есть это, грубо говоря, это два отдельных завещания?
4: Совершенно два завещания, но они называются как ЦВА дадит, совместное завещание. Как я недавно прочитал в одной книжке, адвокат назвал это завещание как пара обуви. То есть, как мы знаем, левая и правая нога, как два сапога.
1: А вот тут у меня другой вопрос немножко, который я отойду от совместных супругов, именно речь о завещании. Вот его просто сегодня задали, это дополнительно к нашей теме. А вот есть завещание, все, супруги подписались, завещание друг на друга и так далее и тому подобное. надо ли его регистрировать у регистратора наследства? И кто это делает?
4: Я объясню. После составления завещания у нотариуса, у людей, получивших экземпляры документов от нотариуса, есть две опции. Первое. В любом случае, один комплект завещания всегда хранится у нотариуса. Но так как до сегодняшнего дня нет государственного архива, все нотариальные документы хранятся в нотариальной конторе в офисе нотариуса. Второе. У супругов есть возможность, опция вложить это завещание на хранение в государственный орган, который называется регистратор по делам наследства.
1: Кто это
4: Рашам,
1: делает?
4: Рашам и Ньяньируша. Это делаются сами владельцы завещания. Mm-hmm. Они, это завещание вкладывается, если первый раз вкладывается, оно вкладывается бесплатно, ничего оплачивать не нужно, оно вкладывается, оно хранится там до наступления случая, до наступления, когда один из супругов умер. Второй должен будет подать просьбу регистратору по делам наследства. На иврите называется это цавки юмцава, или просьба о вступлении в наследство по завещанию. Открывается дело, подается просьба, и уже то завещание, которое вложено, оно открывается, и на основании него регистратор проверяет точность составления завещания, правильность его составления. И через определенное количество времени, обычно это берет около 2 месяцев, выносится цавки юмцева, то есть приказ о вступлении в наследство по завещанию, и второй супруг может совершать все действия, которые установлены этим завещанием.
1: Окей, вот тут у меня сразу возник вопрос. Вы сказали вначале, что это 2 отдельных завещания.
4: Да.
1: Мы
4: да.
1: Завещаем таким образом друг дружке.
4: Да.
1: А где же тут момент, когда дети появляются?
4: Я объясню. Дети появляются когда? То есть мы, как бы я уже объяснил эту схему работы, то есть после смерти одного супруга имущество переходит другому супругу, да. Супруг вступает в наследство, получает приказ о вступлении в наследство. Если после того, как он вступил в наследство, второй супруг умирает, угу. То дети вступают в наследство по завещанию этого супруга.
1: То есть вот завещаниях, которые были подписаны обоими супругами, прописано и этот момент тоже сразу указан?
4: Да, естественно. Окей. То есть там прописан mm-hmm. даже и момент того, что, например, если на момент смерти одного из супругов, то есть детей не будет живых, имущество даже может быть передаться их внукам. То есть не будет такого случая, что имущество некому будет передать. То есть цепочка следующая. Супруг переживший. Супруг, супруга, потом дети, а потом внуки.
1: Вадим, а может ли, допустим, если один супруг ушел в мир иной, остался другой, он вступил в наследство, у него есть возможность изменить завещание?
4: Но... Вот это очень точно определено в законе о наследовании.
1: Так.
4: Есть определенный порядок. То есть, когда оба супруга живы, каждый из них может отменить завещание, но только уведомив второго супруга. Mm-hmm. Окей?
1: После если смерти, второй не согласен?
4: Если второй не согласен, это уже второй вопрос. Если после смерти одного из супругов ситуация меняется, и переживший супруг уже получил имущество угу. по этому взаимному завещанию, изменив его уже значительно сложнее. Он должен уже будет отказаться от наследства, и тогда наследство будет регулироваться уже законом.
1: Ого, то есть получается, если есть дети, есть супруг, то уже наследство будет просто...
4: Ну, да, да. То есть изменить завещание можно всегда при жизни обоих супругов, но с уведомлением второго супруга.
1: Угу.
4: Когда человек уже получил это наследство после смерти, отменить или изменить его практически невозможно, потому что здесь в данном случае мы выполняем волю умершего супруга, который получил это имущество от него. То есть немножко здесь это уже немножко тяжело с точки зрения закона.
1: Хорошо, тогда я усложню ситуацию. Есть у нас супруги, оба владельцы, допустим, квартиры, но один из них утратил дееспособность. Что в таком случае?
4: Минутку. А что значит утратить? Они оба владельцы квартиры, но они написали уже завещание.
1: Нет, допустим, до не написано еще завещание. Вот в такой ситуации супруги каким-то образом могут написать завещание, если, предположим, нет. Супруг становится опекуном своего недееспособного супруга.
4: Нет, в данном случае, в любом случае, когда человек подписывает юридически значимый документ, а в данном случае мы говорим о нотариальном документе, угу. Он должен быть 100%
1: дееспособен. Однозначно. Вот поэтому в такой ситуации может ли опекун подписать? Или уже как... Или это только приказ о наследстве в такой ситуации?
4: Приказ о наследстве, только приказ о наследстве. То есть в данном случае мы говорим о завещании как воле двоих дееспособных людей, могущих отдавать значение своим действиям, то, что они подписывают.
1: Вадим, еще я хочу выполнить домашнее задание, которое я обещала радиослушателю, что я обязательно вас спрошу в следующем эфире.
4: Пожалуйста.
1: Вот эфир наступил. Речь о налогах на наследство. Существует ли сегодня в Израиле налог на наследство? Очень надеюсь, что нас радиослушатель слушает сейчас.
4: Ну, я могу обрадовать данного радиослушателя, что в данном случае наше государство, государство Израиль, это одно из государств, в котором не предусмотрен, я подчеркиваю, не предусмотрен налог на наследство. То есть есть некоторые страны, уже в них действительно при получении наследства люди должны заплатить определенную сумму денег, налог на наследство. В Израиле такого налога нет. Я слышал, что есть разговоры, что хотят ввести изменения в законодательстве, но пока это только разговоры, пока это только на бумаге. Можно спокойно составлять завещание, жить, естественно, до 120, не думать ни о чем, но если наступит такой все-таки случай, никаких налогов в Израиле наследства нет.
1: А, Вадим, ну раз вы уже коснулись, что рассматриваются такие законодательные инициативы, я просто уже у вас так спросите, чтобы наши дорогие радиослушатели были более спокойны. Предположим, радиослушатели сегодня составили завещание, вот на сегодняшний момент, да, вот там отдают квартиру, машину, катер, самолет, неважно.
4: Яхту.
1: Да, яхту обязательно. Как же без яхты? У нас же моря тут.
4: Да, конечно.
1: Вот. Умерли они уже, ушли на тот свет в тот момент, когда законопроект такой о налогах принят?
4: Ну, пока я так думаю, что то, что слышал я, до сего никаких пока перспектив о принятии такого налога на наследство в Израиле не предусмотрено. Я думаю, можем спать спокойно и спокойно составлять завещание, вступать в наследство и получать наследство без оплаты налога.
1: Ну, будем на это надеяться.
4: Да,
1: наши законодатели не сделают нам жесткие условия для получения наследства. Спасибо вам огромное за этот эфир. Я надеюсь, что мы смогли объяснить нашим радиослушателям, что же такое совместное завещание обоих супругов.
4: Спасибо вам. Обращайтесь.
1: Всего доброго. До свидания.
4: Bye.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Дмитрий Кранцов, продюсер Лена Черкасова, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Михаил Левит. То есть темы сегодня семейное и уголовное право, а также МВД, статус, гражданство. Очень широкий спектр тем. Пожалуйста, звоните. Наш телефон 072-280-1003. Я повторю, 072-280-1003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Михаил, здравствуйте. Алло.
2: Да-да.
1: Здравствуйте. Пока наши слушатели собираются звонить или писать, я попрошу вас произнести такое традиционное, что ли, вступительное слово, может быть, о новостях или изменениях в сфере вашей профессиональной специализации, или, может быть, о том, что, по вашему мнению, нам непременно следует знать и помнить, а мы знаем и помним недостаточно.
2: Да, конечно. И вначале только я хочу выразить соболезнования. У нас, к сожалению, сообщили еще одном, да, об одном солдате, который погиб. Я хочу выразить наши соболезнования.
1: Спасибо. Семье. Да. Присоединяюсь.
2: Да. И смотрите, конечно, есть очень важные вещи, и сейчас очень актуально, и в последнее время это развивается все больше и больше. Это то, что связано с мошенничеством по телефону, по отношению к гражданам страны, в основном в пожилом возрасте, но не только в пожилом возрасте. И недавно было афишировано, было передано в СМИ, что как раз словили, арестовали людей, которые этим занимались, которые наказывали, которые обворовывали пожилых граждан в городе Ариэль. И там был уникальный случай, что говорили, что звонили с Битуахлюми и продолжали звонить. И кроме того, требовали деньги наличными, как чтобы возмещение какого-то штрафа, который был наложен, и даже драгоценностями, ювелирными изделиями. Но это уже вообще на грани фантастики. И ну, давайте будем за собой тоже немножко следить, где случается, что попадаемся, но с каких пор наши органы просят возмещение штрафов ювелирными изделиями.
1: Да, это удивительное дело.
2: Надо быть очень бдительными здесь, да.
1: Хотя уже просто доходит до такой степени нахальства, что есть звонки. Давайте мы будем сейчас переходить к звонкам. Пожалуйста, кто у нас первый в очереди? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, видимо, я.
1: Да, только добрый совершенно день. Точно. Вы назовите свое имя и задавайте Михаилу вопрос.
3: Инесса.
1: Да.
3: Здравствуйте, очень Игорь. Приятно, здравствуйте, да, уважаемый адвокат Михаил Левин. У меня такой вопрос. Значит, я живу, ну, с мужем живем в доме Терат Кармели, дом старый уже. И вот последнее время у нас четыре этажа, значит, мы на первом, все остальные три заняты Абдимзарим, Китая, с Таиланда. По 8 человек в квартире. Сейчас поселили на третьем этаже 10 человек в Китае. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то закон в Израиле, чтобы, во-первых, грязь в подъезде и наши оставшиеся, считайте, 5 квартир, не хотят, или там по 8-10 человек приходят, представляете, что стройки, грязь в подъезде, все, а получается, мы должны за них платить. В общем, в подъезде ужас. Трава не косится уже пару лет, хотя они, ребята, выходят покурить возле травки, вроде приятно, но сейчас она уже страшная, полегла опять.

0: же дело в деньгах. Ну, и я уже не говорю, что меня сколько затапали. Хозяева, шхуна идет на пену и бину, и хозяева, кто где живет, до них не дозвониться, не допроситься, подставляют маклера. В общем, все эти затопления, слава богу, прошли, побелили. Но ненадолго, вы же представляете, когда в тех квартирах условий нет. Вот, опять же, тот же вопрос.
1: Есть вы задали какой-то... очень много вопросов, я просто даю вам все выговориться.
0: Нет, я просто объяснила ситуацию. Да, вопрос да. Я уже задала и один, и я его же повторяю. Есть ли в Израиле какой-то регулирующий закон, что, ну, одну квартиру можно сдать? Ну, где это видно, весь стояк, чтобы был из 8 квартир в подъезде, 3... Нас меньше, нас постоянно...
1: Можно вам ответить, пожалуйста?
2: Да. Да. Конечно, да.
0: Даже да. Нужно.
1: Спасибо.
0: Спасибо, извините.
1: Во-первых, я исхожу из того, что это ваша квартира, вы не квартиросъемщик, правильно?
0: Нет, это моя.
1: Ваша квартира.
0: Это наша, вопросы... съем.
1: Вопросы, которые у вас есть по всем нюансам, которые вы говорили, что платят, не платят, занимаются травой и так далее, за этим все обязаны следить хозяева квартир, а не те, кто там сидят и кто там живут, тем более, что это видно, люди, которые не всегда говорят на иврите, вы должны иметь дело с хозяевами квартиры. Теперь, вы подняли очень правильный вопрос. Сколько человек могут жить в квартире? Потому что если вы обратите внимание, допустим, на ваш счет воды, там написано количество жильцов в квартире. Муниципалитету это очень важно знать. Потому что невозможно забивать квартиру битком без ограничения, потому что это именно влияет на все инфраструктуры, на количество мусора и так далее. Муниципалитет обязан на это обратить внимание. И ответ будет в муниципалитете. Там есть махлекет пикох. Обратиться просто махлекет пикох и спросить, скажите, уважаемые, в нашем городе сколько человек имеют право жить в квартире, там, 2 комнаты, 3 комнаты, 4 комнаты, я не знаю, и они обязаны вам ответить. Кроме того, хозяин квартиры, который сдает им квартиру, обязан правильно отметить, сделать изменения в муниципалитете, там, где платят за воду, у вас тагидмаем, я не знаю, или напрямую платят в муниципалитет, количество жильцов. Потому что, может быть, вообще муниципалитет об этом не знает. Так что вы должны это проверить.
2: Надо написать письмо или прийти?
1: Можно подойти, можно лучше всего письмо. Почему письмо? Потому что, чтобы это было запечатлено в письменном виде. И поэтому, чтобы не было такого, мы не знаем, кто звонил, с кем говорили и так далее. Отнести письмо и получить печать, что принято к рассмотрению. Они обязаны будут вам ответить. И так вы должны по цепочке это проверять.
0: Я все поняла, но вы не ответили на мой вопрос.
1: А какой у вас был? У вас был еще один вопрос?
2: Есть ли закон, который...
0: Вопрос, да. Есть ли закон, что из...
1: Нету закона, который может кого-то заставить у вас ваша квартира. Я не знаю, допустим, 4 комнаты. Нет, вы можете...
2: Инесса, подождите.
1: Я вам хочу дать пример. Вы задали очень много вопросов и очень много нюансов.
0: Единственный. Нюансов, да, чтобы понять.
1: А зачем эти нюансы нам были важны? Потому что выглядело как вопросы. Поэтому дайте мне вам ответить. Слушай. Вас никто не может ограничить, это ваша квартира. Вас не могут ограничить в рамках разумного, сколько человек у вас будут жить. У вас могут с вами жить дети, внуки, кто-то могут родственники приехать и так далее. Когда это начинает быть актуальным, когда количество людей, которые живут в вашей квартире, уже переходит в такие рамки, как вы сказали, 8 человек. Это выглядит нереально, потому что это мешает другим соседям. Вы должны поднять этот вопрос, и это контролируется какими-то, видно, другими указаниями в муниципалитете. Если черно по белому закон, который запрещает какое-то количество людей жить в квартире, я сомневаюсь, что есть. Если есть, я с ним не знаком. Но здесь есть другие факторы, которые влияют на уровень вашей жизни. И вы не можете нормально пользоваться своим имуществом. Поэтому из этого вы должны исходить, и так вы должны обращаться в муниципалитет.
2: Инесса?
0: Да, ну, я все поняла.
2: Да, все отлично.
0: Я поняла, спасибо,
1: пожалуйста.
0: Но ответа я не получила.
1: Я квартире, вам сказал, я не знаю, есть ли такой закон.
0: Не в квартире.
1: Значит,
0: а не в квартире, то уже...
1: Да, а где? А где у вас в подъезде живут?
0: В подъезде.
1: У вас живут люди в подъезде?
0: Да, в нашем подъезде 3 квартиры заняты Авдим Зарин.
1: А что я вам сказал? Я вам сказал про квартиры.
0: А вы сказали за квартиру. В каждой квартире, да, это неприемлемо даже для них.
1: Имеют право сдавать Авдим Зарин. Авдим Зарин не отличаются ничем,
0: пожалуйста,
1: если они здесь
0: я
1: легально.
0: Благодарна,
1: так в чем проблема? Почему вы не получили ответ?
0: Почему в нашем подъезде 3 квартиры для... сдаются для
1: имеют право дворей. Хозяева имеют право сдавать, кому они хотят.
0: Все поняла. Вот да. Теперь все поняла. Значит, закон.
1: У вас
0: нет.
1: Вопрос был, что, вообще, допустим, намного проще. Имею ли я сдавать свою квартиру иностранным рабочим?
0: Нет.
1: Да, имею право, конечно.
0: Я за себя не спрашиваю.
2: Инесса, ну вы же получили уже ответ. Мы пошли по второму кругу. Всего доброго, счастливо. Следующий, пожалуйста.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Назовите себя.
3: Хочу поблагодарить адвоката за его консультацию, которые очень всегда бывают полезными.
1: Спасибо, спасибо вам.
3: У меня такой вопрос.
2: Прошу прощения, назовите себя.
3: Просто Виктория. Прошу.
2: Виктория, да, пожалуйста.
3: Да. Семейная пара проживает в своей квартире. Муж умер. Есть 2 детей, которые проживают отдельно. Даже один ребенок в данном моменте проживает за границей. Ожидается пинуй-бинуй. Вопрос. Кто должен подписывать вот это ХЗ на согласие пинуй-бинуя? И есть такой нюанс, что есть справка с Бейт-Мишпата о том, что раздел имущества 50 20, на жену, 25 и 25 на детей. Но дети не хотят пока вступать в наследство. Вопрос. Как это отразится в дальнейшем? И как, если надо переоформлять запись в ТАБа, то как это делается? Вот такая ситуация. Что вы подскажете, пожалуйста?
1: Начнем с того, что подписывать документы с подрядчиком пинуй-бинуй должны хозяева квартиры. Так как в том случае, который вы описали, один из хозяев квартиры скончался, и у него есть наследники, и его часть квартиры должна перейти наследникам. Если наследники на данном этапе или вообще не хотят это делать, брать, переводить на себя недвижимость, это всегда начало очень потом длинных-длинных историй, когда нам часто звонят на радио и говорят, что что-то уже случилось, и мы понимаем, что вовремя не перевели недвижимость. Нет причины не переводить на себя недвижимость, потому что наследники должны вступить в наследство. Если они не хотят вступить в наследство, неважно по какой причине, так значит, они должны сделать, наследники имеют право сделать договор, и тогда передать свою долю другим наследникам, чтобы этого не было беспорядка. Но в конечном итоге, в той ситуации, которую вы говорите, что квартира не числится на всех наследниках, у вас будет проблема подписать договор. Это будет головная боль и ваша, и адвоката, кто этим занимается. И вообще здесь могут быть еще разные последствия. Это неправильно оставлять нереализованное наследство вот так вот, как вы говорите.
3: А
1: я
3: скажите,
1: не знаю, было завещание, не было завещания, я не знаю.
3: Было завещание тоже, да, половина квартиры по 25%. Каждый из супругов оставляет в случае ухода в мир иной.
1: А почему не реализовать это? Зачем тянуть с этим?
3: Ну, они проживают отдельно, а в данном случае сын вообще живет за границей один.
1: Ну, окей, это ваши личные дела. Не думаю, что это надо обсуждать публично по радио, но я юридически говорю, что это может привести к разным нежелаемым последствиям.
3: Я поняла. А вот вы сказали, что если они не хотят вступать в наследство, они должны оформить договор. А каким образом оформляется
1: существует,
3: этот договор?
1: Существует такая терминология, которая называется «эскем халюкат изавон». Договор договор раздела...
3: Подождите, пожалуйста, еще раз повторите. И с кем?
1: Я не могу вас научить по радио, просто вам говорю. И с кем халюкат и завон? Это юридическая терминология, что не на каждом этапе можно ее сделать. Если уже частное следство разделили, то я сомневаюсь, что можно будет сделать такую договоренность. Но когда есть наследники, которые не хотят вступить в наследство, можно сделать такой договор и поделить его иначе. Вы обязаны поговорить с адвокатом, кто занимается такими вопросами. Я даже не буду пытаться объяснить это по радио, это неправильно,
3: ну,
1: это
3: хорошо, невозможно. Но это договор делается у адвоката или в каких-то государственных...
1: Смотрите, во-первых, у адвоката, ну, всегда люди могут делать все сами тоже.
3: Можно. Нет, я имею в виду какие-то государственные...
1: У адвоката, я же вам сказал, у адвоката. Какие инстанции? Это государственные инстанции, их не волнуют ваши личные дела, раздел имущества. Вы должны обратиться к адвокату. Если у вас было завещание, наверное, был адвокат, который реализовал его, который подал его, правильно?
3: Да, да.
1: Ну, так у него спросите, он вам все объяснит. Конечно.
3: Хорошо, ясно. Спасибо большое.
1: Всего хорошего, спасибо. Удачи.
2: Счастливо, пожалуйста. Всего доброго, удачи вам. Следующий вопрос, пожалуйста, кто с нами. Алло.
4: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте.
4: У меня вопрос...
2: Назовите себя, пожалуйста, только.
4: Олег. У меня вопрос по завещанию. Человек, вступающий в права наследства по завещанию, должен заплатить сумму налога. Как этот налог определяется? Есть фиксированная сумма?
1: Или приходит сама определяющая сумма? За что налог?
4: Ну, человек вступает в права наследства по завещанию.
1: Есть госпошлина, когда мы подаем...
4: Госпошлина, да.
1: Ну, так, одну секунду, я обязан внести корректировку, потому что слушатели еще подумают, что у нас за наследство есть налогов. Нету в Израиле налогов за наследство.
4: Да, госпошлина, да.
1: Госпошлина, да, есть госпошлина, конечно.
4: Это фиксированная сумма или процент от стоимости квартиры?
1: Нет, это фиксированная сумма.
4: А вы не можете ее назвать?
1: Она примерно 700 шекелей, может измениться, 715, 730.
4: Угу. А вот, смотрите, завещание и наследство. Завещание – это если сделано официальное завещание на определенного физического лица. А наследство – это если завещание не сделано, и если есть только один наследник. Это тоже он в права вступает только точно так же, как по завещанию?
1: Я не знаю, есть ли один или нет, это надо
4: проверить. Один, больше никого нет.
1: Но это вы сказали, я как юрист не могу. В том случае, как вы сказали, что есть один, подается просто другая форма, там тоже есть госпошлина. И тогда человек, что вы говорите, он единственный наследник, он вступает в наследство. И органы в данном случае тоже... тщательно проверяют, если нет еще других наследников, про которых случайно не забыли или так далее.
4: Угу. И тоже фиксированная сумма госпошлины?
1: Да, есть фиксированная сумма госпошлины. Да.
4: Все, спасибо большое вам.
1: Пожалуйста.
4: Доброго
1: дня.
2: Спасибо. У нас сейчас пауза. И поэтому я, ну, не знаю, успеем ли мы, у нас так построена программа, что если будет звонок, мы сразу прервемся. Вообще, Михаил, каковы ваши, так сказать, ну, я пытаюсь вернуться к теме мошенничества, каковы ваши размышления по поводу того, как это будет развиваться в будущем? У меня, например, мне кажется, что полиция здесь практически ничего сделать не может и не сделает. То есть это остается на так сказать, в руках каждого, кто, в общем, получает такие звонки или предложения. Потому что, я думаю, это бесперспективно бороться с этим при помощи вот государственных форм.
1: Полиция может сделать только что-то постфактум, когда уже этих мошенников словили, потом дело следствия закончили и передали это в прокуратуру и так далее. Но до этого это все происходит уже после того, как обманули людей. Mm-hmm. Поэтому нам очень важно, мы сейчас не разбираемся с действиями полиции или прокуратуры. Они свою работу должны делать, вне зависимости от нас, что мы думаем. Нам важно, чтобы людей не обманывали, чтобы как-то предостеречь их от этого. Все вот эти вот незнакомые звонки, надо быть очень к ним осторожны, если вам звонят с Битуах Люми. Не надо... С Битуах Люми не говорят и не говорят на русском. Вообще, с этих органов, не, вообще, с налоговой, с полицией, откуда бы на русском не говорят. Если вам позвонили и представили, что это работник банка, или больницы на русском языке, относитесь к этому уже скептически. У нас это не принято в Израиле, говорить на русском языке. Но если вам позвонили на русском языке, такое тоже может быть. Перейдите на иврит. Ведь какой-то уровень иврит у наших граждан пожилых есть. И посмотрите, если с вами переходят на иврит, или тот, кто с вами говорит, не может даже два слова связать на нашем языке. Почему? Потому что, как правило, эти мошенники звонят за границы. Когда они уже развели человека, и человек готов передать им что-либо, или наличные деньги, или, не дай бог, там драгоценности какие-то, тогда уже в Израиле кого-то посылают. Но звонки делают за границей.
2: Так, да, окей. Значит, у нас снова есть вопрос телефона, есть вопрос на нашей странице. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
5: Алло.
2: Здравствуйте.
5: Добрый день, здравствуйте, добрый день. Студия.
2: Назовите себя, пожалуйста, и вопрос.
5: Меня зовут Марина.
2: Марина.
1: Да, Марина, добрый день.
5: У меня вопрос к адвокату. Спасибо первым делом за ваш профессионализм. Я хотела вас спросить насчет Пинуй-Бинуй. Угу. Я уже как-то звонила, вы посоветовали позвонить адвокату, ну, с нашей хивры, которая занимается этим. Угу. И он сказал, хорошо, перезвоню. Прошло много времени, никто не перезвонил, сейчас он вообще не хочет отвечать. Потом позвонила, там занимается ПАКИТ, он тоже не перезванивает. Так я хотела узнать, какие мои дальнейшие действия?
1: Не знаю. Не знаю, вы подписали документы подрядчику. Подрядчик дал вам адвоката. Адвокат на вас не обращает внимания. Звоните подрядчику, требуйте назад отозвать свои документы. Это странная ситуация, что вам ни ПАКИТ не отвечает, ни адвокат.
5: Не отвечает,
1: это неправильно. Я вам верю, это неправильно. Это неправильно. Скажите, что вы хотите расторгнуть договор. Вам, конечно, никто не даст, но
5: да
1: начните
5: нет,
1: с этого.
5: Нет, это весь дом, не только я.
1: Я понимаю, ну а что можно сделать? Ну вы поговорите со мной, я посочувствую. Что я могу вам сказать? Это неправильно. Я считаю, что каждый человек как минимум должен уважать того, кто ему позвонил. Тебе оставили сообщение, ты не можешь ответить. Ответь через час, через два. Он представляет подрядчика, и ему уже дали такую, как говорится, привели всех людей готовых, только зарабатывай. И он себе позволяет не отвечать им. Это неправильно.
5: Вообще, даже если не ответят, они должны мне это все-таки предоставить, если я уже пожилой человек, правильно?
1: Что вам должны предоставить?
5: Ну, вот сейчас же есть закон, что пожилым людям должны...
1: Так скажите, я же не знаю, что вам должны предоставить. Называйте вещи своими словами.
5: Я не сказала, я извиняюсь. Я пожилой человек, я имею право получить...
1: Да. Квартиру получить, сразу.
5: Да, но раньше, потому что это длится уже много лет, еще будет...
1: Много лет. Я бы, может быть, вам посоветовал все-таки обратиться к частному адвокату. Вам индивидуально, он будет знать, как проявить ваши права. Да, вам это будет стоить денег, но то, что вы будете периодически звонить на программу, это вам ничего не даст.
5: Без адвоката, к сожалению. Тут не обойдешься. Не обойдешься.
1: Это выглядит, что на вас просто не обращают внимания, а время идет, и если вы в том возрасте, который по закону позволяет вам получить сейчас квартиру, а не ждать, пока будут сносить, будут строить, это возьмет...
5: Да, кто-то может дождаться, да. 10 лет.
1: Может быть, у вас просто проект еще не на том этапе, что это начинает все двигаться. Поэтому на вас, в кавычках, не обращают внимания. Потому что, когда надо будет уже... освобождать квартиры, и это пойдет под снос, вот тогда будет момент, скорее всего, что вам полагается.
5: Это будет
1: еще. Я же не знаю всю ситуацию.
5: Но можно получить этап. Я разговаривала с другим человеком там, он не по этому вопросу,
1: я
5: но
1: вам
5: он тоже
1: еще раз говорю,
5: он
1: желательно,
5: сказал, что будет 5-10 желательно, лет.
2: Послушайте адвоката, пожалуйста.
1: Желательно, чтобы вы взяли весь пакет ваших документов. Обратились к частному адвокату. Угу. Да, вам это будет стоить, но я думаю, что вы сможете себе это позволить. И это стоит этого. Вы поймете, речь идет о недвижимости, о квартире. если к вам так относятся, и у вас такое глубокое непонимание ситуации, вам надо обратиться к частному адвокату, что поделать.
5: Я уверен, что вам поможет. Не обойдешь.
1: К сожалению, да. К сожалению,
5: я
1: да.
5: вам очень благодарна и спасибо за ваш профессионализм еще раз. Пока.
2: Пожалуйста, доброго вам удачи. Пожалуйста.
5: Спасибо большое, здоровья вам.
2: Всего доброго. Теперь вопрос с нашей страницы в Фейсбуке. От Ирины вопрос. Здравствуйте, Михаил. Вопрос по гражданскому праву. К нам в дом заселилась пара молодых людей, русскоговорящих, которые вот уже полгода собирают друзей, человек 10, на выходные, употребляют алкоголь, включают громко музыку и кричат, мешая нам спать. Мы с ними говорили по-хорошему и не один раз. Ответ был «больше не будем». Но это все продолжается до сих пор, они шумят до часу и до двух ночи. Я и соседи обращались в Мештару около 7 раз. И только один раз приехала на Эдет. Шатрим прошли мимо нашего подъезда и уехали. Скажите, пожалуйста, что мы еще можем сделать? К кому обратиться, чтобы, наконец, то, хотя бы приехала Мештара и оштрафовали их, как это положено по закону? Спасибо.
1: Правильно сказано, как положено по закону, но, увы, мы не слышали часы, о которых идет речь. Но я думаю,
2: до
1: что часа
2: до двух.
1: Значит, я пропустил. Значит, да. До часу до двух нельзя, конечно, шуметь. И если полиция и пикуах ирони не могут ничего сделать, можно обратиться в суд. Можно обратиться в суд и лучиться в меня. Во-первых, надо обратиться... Я так понимаю, что они живут на аренде. Они арендуют квартиру. Если они арендуют квартиру, надо обратиться к хозяевам квартиры. И если это не поможет, просто подать в суд ЦАВМИНЯ, который, чтобы запретил им описать. Вот мы обращались в полицию такого-то числа. Мы обращались в муниципалитет. Кстати, это поэтому я говорю всегда обращаться в письменном виде, чтобы были доказательства. Если можно фиксировать, в какой день вот приехала полиция, потому что у полиции тоже должно быть записано, что они приезжали. Как правило, полиция заходит в ту квартиру, по которой была подана жалоба.
2: Я извиняюсь, вот тут вот сказано, к нам в дом заселилась пара. Может быть, это они могут быть и собственниками, слово «заселилась»
1: да, не обозначает. Может быть, они хозяева, да, но это не принципиально. Если, если они снимают, так это надо обратиться к хозяину квартиры. Если они хозяева, тогда, конечно, к ним. И можно обращаться в суд. Если органы не могут защитить жильцов, это непозволительно, обращаются в суд. Часто такое происходит, допустим, со стоянками. Кто-то ставит машину так, что он мешает другому соседу заехать, и он нарушает его возможность пользоваться своей недвижимостью, со своей стоянкой. Подается иск в суд, ЦАВМИНЯ, и суд вносит решение. И этим людям тоже можно вынести решение суда.
2: Ирина, вы слышали ответ, и я думаю, что вы теперь знаете, что делать. У нас следующие звонки. Удачи, да. Конечно. Алло. Алло.
6: Да.
2: Здравствуйте. Как вас зовут? Задавайте вопрос.
6: Я говорю.
2: Да.
6: Здравствуйте, меня зовут Альберт.
1: Добрый день, Альберт.
6: Да. Я из Батьяма. Мне к адвокату интересный вопрос, который многие хотят знать, и никто не знает.
1: Ну, может быть, мы будем знать,
6: это
1: я
6: люди,
1: надеюсь.
6: Которые по телефону обманывают пожилых людей.
1: Да.
6: Как в Витуахлеуми, как там еще банк.
2: Да-да.
6: Я слышал, их ловят. Правильно?
1: Да, недавно словили кого-то. Да.
6: Да, вот я это слышу, как вот полиция. Мы его задержали, поймали. Они никогда не говорят, что с ними дальше. Судили их, или штрафанули, или наказали, просто отпустили. Почему вот это никогда не сообщают? Вот такой у меня вопрос был. Я положу трубку, я буду слушать вас. Спасибо.
2: Хорошо. Спасибо. Да.
1: Да, это мы переходим уже вот к той плоскости, что происходит после того, как этих мошенников ловят. Их никто не отпускает, ничего им не сходит с рук, если есть доказательства. Если нет доказательства, тогда, увы, если невозможно доказать в суде их вину, тогда бывают ситуации, что их отпускают.
2: Михаил, а если, допустим, доказали, это же, я не думаю, что это такие большие сроки. Или, в общем, можно надеяться, что людей упакуют?
1: Вы правильно отметили большие сроки. Иногда это вообще кончается не сроком. Иногда это кончается условным или общественными работами. Но так как в последнее время это серьезная проблема, и об этом все говорят и больше, и это часто попадает в СМИ, я думаю, что в данных случаях суд тоже будет выносить, потому что можно это может привлечь к лишению свободы нескольких лет, как минимум. А если там очень в крупных масштабах или очень дерзкие поступки были, очень наглые, это, конечно, влечет к наказанию. Во-первых, не всегда это афишируют, не всегда это публикуют. А не всегда, даже когда это публикуют, мы это видим. Так что говорить, что это не публикуют...
2: Понятно, просто не так много их ловят, к сожалению.
1: Правильно, к сожалению. Поэтому очень важно, чтобы мы, то, что в наших руках, чтобы мы себя обезопасили, и мы не позволили этим мошенникам воровать у нас деньги.
2: Окей, спасибо. У нас следующий вопрос. Кто с нами? Алло.
6: Да, Георгий.
2: Георгий, задавайте вопрос.
6: У меня такой вопрос. Я заказал зубному протезисту зубы, и он сделал, но он не работает. Больно одевать. Я ему объясняю, я не могу носить этот зуб. У меня десны сели, поэтому я сделал новый протез. И он не хочет переделывать. Что мне делать, я не знаю. Мне 88 лет. Я хроник.
1: Да.
6: Я не знаю, к кому обратиться, у кого взять помощь.
1: Смотрите, это взаимоотношения, которые, как правило, решаются на уровне между вами и врачом. В радикальных случаях обращаются тоже, подают иски, но не думаю, что из-за такой ситуации надо подавать иск против
6: врача. Но я его прошу, пожалуйста.
2: А если врач ушел в несознанку и не хочет переделывать?
1: Тогда, к сожалению, это серьезная проблема. Тогда надо обращаться к адвокату и подавать иск. Но чтобы подать такой иск, должно быть заключение профессионала, другого врача или зубного техника, который проверит ту работу, которую сделали, и вынесет заключение в письменном виде, что эта работа сделана нехорошо. И наш слушатель страдает. Это сложная ситуация. Это очень сложная ситуация.
2: Но есть те, кто занимается медицинской халатностью, например. Может быть, они сами порекомендуют специалиста там и пустят дело в ход.
1: Да. Вопрос, если это очень большая работа или это одна коронка или что-то. Но в любом случае это болит, и этим невозможно пользоваться. Сколько бы это ни было, то уже вопрос начинает быть стоимости. Но в любом случае, я думаю, что любой врач, любой техник, ну, кстати, не техник, я надеюсь, что вы были у врача. Врач обращается к технику. Не надо, это неправильно обращаться напрямую к технику. Иногда так я тоже делаю. У вас должно быть ответственное лицо, это врач. Очень странно, что он вас не хочет слушать.
6: Ну, что он протезист, я могу сделать. Я говорю, сделайте мне, пожалуйста.
1: Да.
6: Угу. А есть такой орган, который имеет медработников?
2: Да.
1: Да, есть адвокаты, которые специализируются именно на таких халатностях, да.
6: Вы могли бы мне дать их?
1: Нет, я, к сожалению, не знаком. Я знаю, что есть.
6: А как мне найти их?
2: Хорошо, а вы, может быть, я не знаю, у нас среди адвокатов есть адвокат, занимающийся медицинской халатностью. Может быть, человек оставит, наш слушатель оставит номер телефона своего, и я попробую узнать.
6: Да, пожалуйста.
1: Вот, Георгий, видите, может быть,
2: да,
1: мы сможем
2: вам. Георгий, оставьте, пожалуйста, нашему продюсеру Елене Черкасовой. Или сейчас скажите, значит, ваш номер, и мы запишем.
6: Да, 05. Угу. 2-5-2-9-9-0-7-8.
2: Хорошо. Значит, ничего не гарантируется, естественно, но, может быть, мы привлечем нашего адвоката.
6: Да, я буду вам очень благодарен. Спасибо.
2: Всего доброго вам. У нас следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
7: Алло.
2: Да, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: вопрос к адвокату можно?
2: Можно, только представьтесь, пожалуйста, перед этим.
6: Михаил.
2: Да.
1: Михаил, да, мы вас слушаем.
6: Квартира унаследована от бабушки и дедушки 5 внуками. Все оформлено, как полагается, записано бакинкассы, каркаи, та-та-та-та. Все было сделано. Вопрос такого характера. Квартира была у них единственная. На протяжении всей жизни у них не было другой квартиры. Если внуки решат продавать эту квартиру, они должны будут платить налог на продажу?
1: Когда человек продает недвижимость, которую он получил в наследство, он называется на иврите такая терминология «нихнаслина лав», становится на место.
6: Так мне сказали эту фразу. На место...
1: Ну, так вам сказали уже, так у вас есть ответ на это?
6: Нет, я хотел спросить, или я правильно понял.
1: Так
6: что
1: окей.
6: Это значит?
1: Если я смогу вам ответить, И тогда, если ситуация такая, как вы говорите, что у дедушки и бабушки, у покойных, не было больше других квартир, значит, наследники тоже не будут платить во время
6: даже
1: продажи.
6: Даже если у... некоторых из них есть квартира одна.
1: Я вам на это ответил, но в таких случаях, что связано с налогами, которые могут быть немалой суммой, я бы не советовал вам консультироваться по телефону, потому что всегда есть разные нюансы. Человек должен сесть напротив адвоката, который делает ему эту сделку, полностью рассказать все, как, что есть, проверить, было ему когда-то у дедушки с бабушкой что-то, может, вы даже не знаете, как, что было. Это надо садиться индивидуально.
6: Я с вами согласен, я понимаю, но я спрашиваю, по тем данным, что я им даю, что у них не было.
1: По тем данным они не должны платить.
6: Даже если у одного из них...
1: Я вам ответил. Мы на консультации по радио, я не знаю всех нюансов. Какие доли, когда...
6: Я
1: вам тоже ответил. Вы не получите от меня консультацию, которая меня чему-то обязывает. Потому что дело не передо мной. Я не вижу документы.
6: Я не говорил
1: с ними, поэтому я вам сказал... образно, с полета птицы. Что в таких случаях происходит?
6: Я хотел понять эту фразу. Нихнаслина але. То есть они входят в состояние...
1: Я вам это сказал, и вам это кто-то другой уже сказал. Но я вам это тоже моментально сказал. Но вы продолжаете спрашивать.
2: Так, давайте мы перейдем к следующему нашему участнику. Всего доброго, удачи вам. Кто с нами сейчас? Алло.
7: Алло, это я?
2: Это вы совершенно точно. Назовите себя и задавайте вопрос.
7: Я Анна.
1: Очень приятно.
7: Я упала в автобусе, упала во весь рост. Он дернул. Я не успела сесть. Я ударилась в голову. Обращалась в больницу Сорокина. Мне делали сити. Короче, я обратилась в Эдит, что выплатили мне биток.
1: Компенсация.
7: Эггит не обращал внимания ни на чего. Я обратилась к бесплатному адвокату.
1: Государственному адвокату.
7: Он взял мое дело, и, короче, дело длилось 2 года. Периодически мне звонили, но очень редко. Я не знаю, Эдит начал мне звонить и предлагать небольшую компенсацию. Mm-hmm. Один раз я сказала, второй раз я начала звонить адвокату. Один раз они ответили, второй раз не ответили. Короче, я взяла деньги, которые мне предлагал Эдит. И сейчас мне позвонил адвокат и сказал, почему вы не закрыли дело? Что они могут мне предъявить?
1: Одну секунду, я постараюсь понять, потому что здесь что-то напутано. Если вас представляет адвокат, как правило, вторая сторона обязана общаться с вашим адвокатом, не напрямую с вами. Такая организация, как Эггит, это большая организация, вряд ли они бы обращались к истцу напрямую, а не к адвокату. Но, допустим, даже если такое произошло, и вы общались напрямую, и вы звонили адвокату, адвокат вам не отвечал, вы получили компенсацию, на этом это дело закончилось с вашей точки зрения. Что значит вы не закрыли? Вы открывали? Вы сами подавали что-то? Нет, адвокат подавал. Так что я не понимаю что, этого вопроса. Почему вы не закрыли? Что вы не закрыли?
7: Они мне звонили.
1: Кто говорят, это они? Кто это они?
7: Ну, адвокат. Адвокат.
1: Так мне говорите, звонили. Адвокат, да.
7: Адвокат мне звонил и сказал, что они открывают дело. Они берут мою жалобу и открывают
1: да,
7: дело.
1: Да, это мы уже прошли, да.
7: Ну, и они мне... Я потом ждала 2 года.
1: Это все вы уже говорили. Дальше вам в конечном итоге позвонили и сказали, что, почему вы не закрыли дело?
7: Да. Почему то, я что? Взяла деньги и не позвонила?
1: О, это разные вещи. Почему вы взяли деньги, не поговоря с адвокатом, это одно. Почему вы не закрыли дело, это абсолютно другое. Поэтому сказал, здесь какое-то непонимание. Не принято, когда вас представляет адвокат, это поэтому я сказал, это он не бесплатный, он государственный, и он тоже получает какую-то оплату из государства, из того, что он вам выбьет. Поэтому не принято напрямую договариваться с ответчиком, в данном случае с эгидом, и брать у него деньги, потому что ведь адвокату за работу тоже что-то полагается, правильно?
7: Да. И что ну, я теперь вам... должен?
1: Поговорите с адвокатом. Спросите, что ему полагается. Если он спросит, почему вы не договорились со мной о том, что вы берете компенсацию, скажите, я звонила, вы не отвечали, а что мне делать? И теперь спросите, сколько ему полагается.
7: Понятно. Спасибо большое.
1: Пожалуйста, удачи, пожалуйста.
2: Всего вам доброго, счастливо. А мы продолжаем. Следующий звонок, пожалуйста. Алло.
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
8: Простите, я очень поздно приобщилась к вашей передаче. Может быть, уже на мою проблему был дан вопрос, но я сейчас начну.
2: Значит, представьтесь только, пожалуйста.
8: Меня зовут Людмила.
2: Да, Людмила.
8: У нас есть завещание. Мой муж умер в январе месяце. Есть завещание. И в наследство я должна буду, наверное, вступить. Ну, через определенное время, по завещанию. Если в случае, там, значит, указано, в случае моего ухода в мир иной, наследство будет поделено между детьми. Если, вопрос, если один из сыновей отказывается от наследства, и наследство я вступаю, я для того, чтобы, допустим, завещание я должна буду сделать на одного из сыновей, если второй откажется от наследства. Как это все работает?
1: К сожалению, мне очень тяжело понять из того, что вы рассказываете, но давайте попробуем. У вас было, спасибо. Во-первых, примите соболезнования кончине вашего супруга.
8: Спасибо.
1: У вас было одно завещание или у вас были обоюдные завещания?
8: Оно... Наше общее в случае одного ухода одного.
1: Один значит, документ или 2 документа?
8: Один документ.
1: Одно завещание, на которое вы оба были подписаны?
8: Совершенно верно.
1: Окей. Это называется обоюдное совещание ЦВА Ададит. Теперь мне непонятно, почему вы не вступаете в завещание. Если вы вступите...
8: Очень, простите.
1: Да.
8: Такая эпопея, я отправила Мисрат Аль-Мишпатим бумаги, налог уже оплатила.
1: Там есть какие-то нюансы, которые проверяют. Это не то, что вы не хотите. Да. Это в процессе. Окей?
8: Нет.
1: Так это... Ну?
8: Простите. Так сын, один из сыновей, не хочет наследства.
1: Не хочет? Да, да мы говорили о таком случае. Если он не хочет, он пусть откажется.
8: Он должен отказаться, но на сегодняшний день наследницей единственной буду я. Я могу переделать потом завещание на одного из сыновей, вдруг понадобится.
1: Окей. То, что вы говорите, это очень сложный вопрос, потому что ЦВА Ададит, как правило, ее нельзя переделать после того, как кто-то вступил уже в наследство. Вы можете ее вообще тогда не трогать, а пойти по закону, кто наследник, вы и дети, И тогда вы можете делать завещание. Но если вы реализуете завещание в вашу пользу, потом у вас будет проблема с новым завещанием. Опять, может быть, я что-то, вы не так сказали, может быть, я что-то не понял с ваших слов. Сам факт, что это находится в проверке в Министерстве юстиции, говорит, что это не все так просто. У вас есть адвокат, который вам это подал?
8: Нет, нет, я подала...
1: Очень жалко, очень жалко, что вы подали сами. Такие вещи надо подавать с адвокатом. Потому что если бы у вас был адвокат, он бы, скорее всего, давно уже вам ответил, он бы вам все объяснил, и тогда бы вам не надо было спрашивать. Конечно, очень приятно с вами побеседовать, но тогда бы вы не просили у меня ответа на ситуацию, которую я не могу ответить. Я не вижу завещания, не вижу документы, и я не знаю, по какой причине это находится на проверке у Министерства юстиции. Я очень затруждаюсь вам дать совет, какой-то ответ.
8: Ясно. И второй вопрос можно задать?
1: Пожалуйста, пожалуйста.
8: Спасибо, я поняла. Второй вопрос. Муж у меня был онкологическим больным. Ницулей Шоа. И с очень тяжелыми онкологическими диагнозами. И 17 июня прошлого года были обстрелы, и ему стало плохо уже после закрытия поликлиники. Вызвали амбуланс, и вот нас и довезли, ну, конечно, мужа, я сопровождала его, довезли до Мюнкидми, который находится в 1,5 километрах от нашего дома. Пришло сообщение, что мы должны оплатить амбуланс, потому что у нас не было направления в больницу. Мужу оказали помощь в Мюнкидми. Ему предложили больницу, он отказался, сказал, что ночь, поздно, обстреливают, стало лучше. Он отказался от больницы, мы приехали домой. Вот получили, значит, сообщение, что должны оплатить амбуланс. Звонила в МАДУ, звонила в поликлинику, интересовалась. Ответов не получала толком. И сейчас пришла квитанция на оплату амбуланса. Есть вопрос. Обязаны ли за 1,5 километра от нашего дома до Перми оплатить значительную сумму?
1: И я вам постараюсь ответить.
8: Спасибо.
1: Если мы уже исходим из того, что да, надо оплатить, но вопрос только, это 1,5 километра и так далее. За 100 метров вы обязаны заплатить. Приехал амбуланс, отвез, вы обязаны заплатить. А если бы он ехал 40 километров, вы бы платили больше денег за амбуланс? Нет. Есть ставка амбуланса. Вы должны заплатить.
8: Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Пожалуйста.
8: Всего вам
2: доброго. Всего доброго вам. Счастливо. Удачи. И еще один звонок давайте возьмем. Алло.
9: Здравствуйте, уважаемый адвокат и уважаемый ведущий. Я хотел бы вам сказать, что я работал в больнице 37 лет. И хотел бы вам сказать, что в течение 37 лет у нас было в больнице, работодатель дает 1%, а я плачу еще 1% с моего московского.
1: Не понял, как же работодатель процент, я не очень понимаю.
9: Вот государство мне дает 1% добавку на этот,
1: На пенсию, на что-то?
9: Нет, не на пенсию, на вклад деньги. И от меня тоже берут 1%.
1: Это пицуим, пицуим.
9: Нет, это не пицуим, это как его, добавка к маскориту. Не маскориту, добавка не пенсию, а который, как это...
1: Так в чем у вас вопрос, уважаемый?
9: Я хотел вам от вас спросить, можно ли в течение 35-37 лет я ничего не получил? Все время оставил, как говорится, прибавляется, и в итоге я ничего не получил от этого, от своего, который и государство отдал, и я...
1: Смотрите, вы, к сожалению, не называете терминологию, вещи своими словами, поэтому мне очень тяжело понять.
2: Может быть, это надо к специалисту из Битуах Леуми, да, или пенсионному специалисту?
1: Это не мой профиль деятельности Битуах Леуми, и трудовое право тоже нет. Поэтому я не хочу вам ответить что-то неправильное, тем более, что вы не знаете четко, как называются эти инстанции, но опять, это не мой профиль деятельности.
2: Значит, просто есть специалисты по пенсионным, да? Значит, накоплениям и так далее, вот к ним. У нас еще один звонок, уже завершающий, насколько я понимаю. Кто с нами? Алло.
10: А, добрый день.
2: Здравствуйте.
10: Вы меня слышите, Рита?
1: Да, мы вас слышим.
10: У меня сложный вопрос, поэтому только законы. Что говорит закон? У меня, я живу в двухэтажном коттедже, на втором этаже, крыша надо мной. А внизу соседи, они занимают две квартиры, сделали общие. И у них идет... бракоразводный процесс. Они прожили жизнь 72 года человеку. Да. У него есть еще квартира. И как мне быть, мне надо срочно ремонт и крышу делать. Меня заливает.
1: Вас...
10: И другие проблемы.
1: Вас не должен волновать их бракоразводный процесс. Кто хозяева квартиры под вами? Да, они должны участвовать и так далее. Тем более, вы сказали еще одну фразу. Они соединили из двух квартир, сделали одну. Вам надо проверить вообще, было ли у них на это разрешение или нет. Может быть, у них не было вообще лицензии на такую...
10: Нет, было.
1: Окей, было прекрасно. Тогда они законопослушные, да, они законопослушные граждане.
10: Нет, тут проблема. Они в разводе 72
1: года. Я вам еще раз говорю, вас не волнует, что они в разводе. Вы смотрите по табу, кто хозяева квартиры, с них надо требовать.
10: Ну так они если оба, так что мне делать? Он не хочет говорить.
1: Не хочет обращаться в суд, если я вас заливаю или я не хочу платить. Ну дайте мне, пожалуйста, вам ответить, у нас осталось 4 минуты. Да. Если кто-то не хочет платить по закону, надо обращаться в суд. Не хочет с вами разговаривать, не надо.
10: Чего мне начать? Он не хочет говорить.
1: Обратиться к адвокату. С вами он не хочет...
2: Адвоката. Обращайтесь к адвокату.
1: Обращайтесь к адвокату, он будет знать, что сделать.
10: Какой закон? Просто одно слово.
1: По закону он обязан платить, как и все... И адвокат будет знать, как с кем разобраться.
10: Надо хозяин иметь, договор с ним надо, письмо писать или вот этот вопрос.
1: Вам можете писать письмо, можете обратиться к адвокату. Вы должны получать то, что полагается с хозяев квартиры. То, что у них какой-то процесс, это вас не должно волновать. Кто фигурирует хозяином квартиры, он должен платить.
10: Ну, оба. Но она же осталась, а он не живет. Он приходит, он не хочет...
1: Я извиняюсь, вы просто не
2: да.
1: слышите.
2: Уже несколько раз был сказан ответ, поэтому извините. Все, у нас здесь время нынешнего открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо Михаилу Левиту. До следующей встречи. Всего вам самого лучшего. Спасибо. До свидания. Счастливо. В студии были звукооператор Дмитрий Кранцов, продюсер Елена Черкасова, которых я всемерно благодарю. Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.